просто потому, что Бог желает ее дать. Это учение неприятно для великих умов наших философов и широких взглядов наших моралистов, и потому они отворачиваются от него и начинают воевать против империи благодати. Невозрожденный человек сразу же бросается на поиск артиллерии, чтобы вести войну против Евангелия благодати Божьей. И одной из самых тяжелейших пушек, которую ему когда-либо удавалось вытащить на переднюю линию, является утверждение, что учение о благодати Божьей ведет ко вседозволенности. Если спасение даруется закоренелым грешникам, то значит, люди будут более беспрепятственно становиться большими грешниками. И если благодать, которая возрождает человека, пребывает всегда с ним, то отсюда люди делают вывод, что могут жить, как им нравится, и все равно иметь спасение. Мне так часто приходится слышать это возражение, что я уже устал от его самоуверенного и лживого звука. Мне даже несколько неудобно, что приходится тратить время для опровержения такого беспочвенного аргумента. Некоторые смеют утверждать, что в благодати Божьей люди могут усмотреть повод для греха. Они заявляют, что люди, узнав, что спасение дается не по их делам, посчитают, что их поведение не имеет значения и что им позволительно грешить, чтобы умножалась благодать. Сегодня утром мне хочется немного поговорить о данной точке зрения, потому что частично это великое заблуждение, а частично большая ложь. Это частично заблуждение, потому что исходит из неверной концепции. И это частично ложь, потому что люди не так глупы или намеренно делают себя глупее, чем они есть. Нужно сразу же признать, что обвинение и правда выглядит довольно-таки правдоподобным. Может вполне оказаться, что если пойти по всей стране и объявить: «Уверование во Христа Иисуса дает прощение самому страшному из грешников, ибо к самому падшему из падших является Бог милости», то грех покажется ничего не значащей вещью. Если мы будем везде кричать: «Приходите, грешники, добро пожаловать, принимайте дарованное и сиюминутное прощение через суверенную благодать Божью», то кажется вполне вероятным, что найдутся те, кто подло ответит: «Будем безудержно грешить, потому что можем легко получить прощение». Но то, что кажется вероятным, не обязательно оказывается верным. Очень часто происходит наоборот. В вопросах морального влияния ничто так не обманчиво, как теория. Невозможно очертить пути человеческого сознания при помощи карандаша и циркуля. Человек – явление уникальное. Даже то, что логично, не всегда обязательно, ибо души человеческие не подчиняются школьным правилам. Я считаю, что вывод о том, что люди будут грешить, потому что царствует благодать, нелогичен, а наоборот, абсурден. И я осмеливаюсь утверждать, что на деле безбожники, как правило, не ссылаются на благодать Божию для оправдания своего греха. Как правило, они слишком беспечны, чтобы думать вообще о причинах. Но если они все же и приводят оправдание, то оно обычно более легковесно и поверхностно. Может, и есть немногие поврежденные умом люди, которые используют этот аргумент, но мало ли, какие могут быть причуды упадшего сознания. Я сильно подозреваю, что во всех случаях, когда выдвигалась подобная аргументация, это были просто притворные слова, а никоим образом не оправдательный довод, способный удовлетворить собственную душу грешника. Если люди и оправдывают себя таким образом, то обычно они это чем-нибудь маскируют, потому что большинству из них было бы крайне стыдно привести этот аргумент в открытую. Я спрашиваю, не самому ли дьяволу могло принадлежать такое рассуждение? Бог милостив, посему будем больше грешить. Этот вывод настолько дьявольский,
что мне не хочется обвинять в нем людей, хотя наши моралисты, оппозиционеры, не дрогнув, делают это. Конечно же, ни одно разумное существо не способно на то, чтобы еще более оскорблять Бога за то, что Он благ. В больном сознании вполне могут возникнуть дикие мысли, но я твердо убежден, что на практике люди очень редко считают благодать Божью поводом ко греху. То, что на первый взгляд кажется вероятным, на практике оказывается совсем противоположным. Я допустил, что отдельные человеческие существа превращают благодать Божию во вседозволенность. Но я считаю, что никто не станет отвергать то или иное учение только лишь из-за того, что оно извращено некоторыми подлыми душами. Разве нельзя извратить любую истину? Существует ли хотя бы одно учение Писания, которое бесстыдные руки не изувечили бы до неузнаваемости? Но разве не присуща безнравственным людям почти безграничная изобретательность обращать добро во зло? Если клеймить истину лишь на основании недостойного поведения тех, кто выдает себя за ее сторонников, то мы можем дойти до того, что начнем обвинять самого Господа за преступление Иуды, и наша святая вера умрет от рук вероотступников и лицемеров. Будем же рассудительны. Мы же не считаем веревку виновной в том, что на ней вешаются бедные безумцы, и не требуем закрыть мастерские Шеффилда потому лишь, что острые предметы становятся орудием убийцы. Может показаться, что учение о свободной благодати может быть превращено в теорию о дозволенности грешить. Но более близкое ознакомление с механизмами работы человеческого ума помогает изменить мнение о понятии. Даже падшая человеческая природа осуждает определенные формы зла, такие, например, как неблагодарность. Людям едва ли присуще наносить раны тем, кто постоянно платит им благодеяниями. Мне это напоминает историю о 5 мальчишках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддерживал идею. Кто-то закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Мальчик ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану его расстраивать. Я в очень хороших отношениях с моими родителями, и я просто не хочу их портить». Как видим, аргументы большинства не были убедительными для их товарища. Встречный довод был столь же логичен и содержал в себе очень веское доказательство. Бог благ к недостойным, и пусть некоторые грешат, но есть те, более благодарные, кого мысль о Божьей благодати ведет к покаянию. Они с презрением отвергают чудовищный аргумент, что чем более любящ Бог, тем более мы можем быть непокорными. Они начинают понимать, что восстание против Бога всех благ – это зло. Кстати, не могу не заметить, что я слышал, как пагубным влиянием учения о благодати возмущались те люди, чья собственная мораль никоим образом не давала им права быть судьями в данном вопросе. Плохо обстоят дела с моралью, когда ее блюстителями становятся аморальные личности. Учение оправдания верой часто называют вредной для морали. Не так давно одна газета приводила стих одного нашего известного гимна: «Что ты изнемогаешь так в труде, не покладая рук? Оставь, ведь за тебя давно все сделал лучший друг. И если верою простой к Иисусу не прильнешь, в своих трудах, в своих делах ты только смерть найдешь». Это названо зловредным учением. Когда я читал статью,
Мне очень хотелось посмотреть на критика, взявшегося подавлять Лютера и Павла. И очень было интересно знать, сколько ему нужно было предварительно выпить, чтобы его ум поднялся на такую головокружительную высоту теологических познаний. Я встречал людей, отвергавших учение о благодати на том основании, что оно не содействует морали. Я мог бы с полным правом ответить: «А какое отношение имеет мораль к вам? Или вы к морали?» Нечасто эти приверженцы добрых дел бывают их исполнителями. Пусть эти законники получше следят за своими собственными руками и языками и предоставляют Евангелию, благодати и его сторонникам говорить за себя. Оглядываясь на историю, я вижу, как ее страницы отметают эту затасканную клевету. Кто посмеет сказать, что люди, уверовавшие в благодать Божию, становятся худшими из всех грешников? При всех их недостатках мало найдется тех, кто сможет доказать свое моральное над ними превосходство и бросить в них камень. Когда они были поборниками порока или защитниками неправды? Заберитесь на самую вершину английской истории, когда страна наиболее почитала это учение. Кто были те люди, которые особенно ревностно придерживались данного взгляда? Это были такие люди, как Оуэн, Чернок, Ментон, Хоу, и я не побоюсь добавить к списку Оливера Кромвеля. Что же это были за личности? Разве они вели себя вседозволенно? Разве они изобрели книгу спортивных развлечений в день субботний? Разве они были завсегдатаями пивных и притонов? Каждый историк вам скажет, что их величайшим недостатком в глазах врагов было лишь то, что они, по сравнению с поколением, в котором жили, были слишком строги к себе и потому были прозваны пуританами и подвергались осуждению как приверженцы мрачного богословия. Господа, если и было в то время в стране зло, то его следовало искать в теологической партии, проповедовавшей спасение делами. Женоподобные, с надушенными волосами джентльмены, от чьих речей несло богохульством, были защитниками спасения делами. Насквозь пропитанные похотью, они отстаивали человеческое достоинство. Те же, кто верили только в благодать, были людьми совсем другого склада. Они не были в собрании буянов и развратителей. Где же они были? Их можно было увидеть стоящими на коленях и молящими Бога помочь им в борьбе с искушениями. Во времена гонений их можно было увидеть в тюрьмах, с радостью согласившихся во имя истины потерять все. Пуритане были самыми благочестивыми людьми на земле. Неужели люди так непоследовательны, что, называя их пуританами за их праведность, все же твердят, что их учение ведет ко греху? И это не единственный пример. Пример пуританизма. Вся история подтверждает это правило. И когда говорят, что это учение породит грех, я обращаюсь к фактам, и пусть оракул опровергает их как может. Если мы хотим видеть Англию праведной и благочестивой, мы должны сделать Англию евангельской. Если мы хотим покончить с пьянством и социальной порочностью, то сделать это может только провозглашением благодати Божьей. Благодатью должны быть люди прощены, благодатью обновлены, благодатью изменены, благодатью освящены, благодатью сохранены, и когда это произойдет, тогда настанет золотой век. Но пока их просто учат долгу и предоставляют им исполнять его своими собственными силами. Труд напрасен. Вам долго придется стягать мертвую лошадь, прежде чем она пошевелится. Вам сначала нужно ее оживить, а иначе ваша плеть будет беспомощна. Безнадежное дело учить безногого ходить, и точно так же безнадежно наставлять в морали до того, как благодать даст сердцу любовь к святости.
Только Евангелие дает человеку побуждение и силу, и поэтому только в Евангелии должны мы видеть настоящего преобразователя человеческих душ. Сегодня утром все силы, какие у меня только есть, я направлю на то, чтобы дать бой представленному здесь возражению. Учение о благодати, весь план спасения благодатью в высшей степени способствует святости, а не греху. Всегда, когда возникает вопрос, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Оно помогает нам ответить «никак». И это я хочу вынести на яркий солнечный свет. Вашему вниманию предлагаются 6 или 7 пунктов доказательств. Во-первых, вы убедитесь, что Евангелие благодати созидает человека в святости, вспомнив, что спасение, которое оно дает, это спасение от власти греха. Когда мы проповедуем самым грешным из людей спасение, некоторые полагают, что под ним мы подразумеваем лишь избавление от ада и предоставляем доступ на небеса. Все это действительно входит в него и является его итогом, но не это мы имеем в виду. Спасение в нашем понятии – это избавление от пристрастия ко греху, спасение от привычки греха, освобождение от желания грешить. Послушайте, коль все обстоит так, что благо освобождения от греха – дар божественной благодати, каким же образом этот дар или его свободное распределение будет производить грех? Я не вижу здесь никакой опасности. Наоборот, я говорю людям, которые провозглашают милостивое обетование победы над грехом, спешите изо всех сил. Пройдите весь мир и сообщите самым падшим из людей, что Бог по своей благодати желает избавить их от любви ко греху и сделать их новым творением. Предположим, мы стали проповедовать следующее спасение. Вы все, кто жили во грехе и нечестии, можете и дальше грешить, вы все равно избежите наказания. Это была бы действительно пагубная вещь. Но если мы говорим «вы, чьи жизни крайне порочны и безбожны, вы все же можете через верование в Господа Иисуса получить возможность изменить свою жизнь так, что будете жить для Бога, вместо того, чтобы служить греху и сатане». Какой вред это может причинить даже самой строгой морали? Поэтому я говорю, несите такое Евангелие, и пусть проникает оно в каждый уголок нашей огромной империи. И пусть все люди слышат его, и те, что правят в палате лордов, и те, что страдают в доме рабства. Скажите им, что Бог даром по своей безграничной благодати желает возрождать людей и делать их новым творением в Иисусе Христе. Могут ли быть какие-нибудь пагубные последствия от такого свободного провозглашения этой вести? Чем хуже люди, тем вы увидите с большей радостью они объемлют эту истину, потому что именно в ней они нуждаются больше всего. Я обращаюсь к каждому из вас, кто бы вы ни были, каким бы ни было ваше прошлое. Бог может обновить вас по силе Его благодати, так что вы, кто для Него как мертвые кости, можете быть оживотворены Его духом. Это возрождение проявит себя в святых мыслях, в чистых словах и праведных поступках во славу Божью. По великой любви Он готов совершить все это в тех, кто уверует. Что может разозлить человека в таком утверждении? Какой может быть от него вред? Я ручаюсь, даже самый изощренный враг не найдет моральных оснований возразить против того, что Бог по своему благоволению дает людям новые сердца. Во-вторых, не будем забывать тот факт, что, как установлено, закон любви имеет большую власть над людьми. В период становления истории народы считают, что преступность можно подавить жестокостью, и они прибегают к зверским наказаниям, но опыт указывает на ошибку.
Наши деды ненавидели подделку. Это очень тлетворное мошенничество, которое подрывает доверие человека к человеку. Чтобы пресечь это зло, они сделали его уголовно наказуемым. Увы, сколько казней совершено этим законом. Однако постоянное применение виселицы было недостаточным, чтобы вытворить это преступление. Наказание породило и умножило проступки, для подавления которых оно и предназначалось. Некоторые нарушения почти прекратились, когда наказание за них было ослаблено. Примечательно то, что люди, когда им что-то воспрещается делать, сразу же начинают жаждать это совершить, хотя раньше и не помышляли о подобном. Закон требует повиновения, но он не производит его. Он часто порождает неповиновение, и известно, что завышенное наказание провоцирует преступление. Закон терпит поражение, любовь побеждает. Любовь всегда выставляет грех чудовищным. Если один человек ограбит другого, это достаточно дурно. Но если, предположим, человек ограбил своего друга, который часто приходил к нему в трудную минуту на помощь, то все сказали бы, что это гнуснейшее преступление. Любовь каленным железом клеймит лоб греха. Если человек убивает врага, это прискорбный поступок. Но если бы он убил своего отца, которому обязан жизнью, или мать, которая воспитывала его на своей груди, все бы закричали, что это чудовище. В свете любви грех выглядит чрезвычайно преступным. Но это не все. Любовь обладает великой силой, способной доводить добродетель до ее высшей формы. Поступки, к которым нельзя было бы склонить человека на основании закона, люди радостно совершают из-за любви. Разве бы сели наши добродетельные моряки в спасательную шлюпку для выполнения постановления парламента? Нет, они бы возмутились тем, что их заставляют рисковать жизнью, но они это делают добровольно, когда нужно спасти товарищей. Вспомните слова апостола. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве, говорит он, за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть».

Его за все, что Он дает, люби Его, пусть темен небосвод, а ночь длина, ты верь, придет рассвет, Господь с тобой средь бурь земных и бед. Он дочерью тебя своей назвал, душе твоей покой и радость дал, а милостям Господним нет числа, рука Его хранит тебя от зла, и этот щит надежных крепких стен, Его любовь не знает перемен. Господь с тобой, не бойся ничего, Он благ тебе, благодари Его.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Алые капли капают. Слышите? Плачет небо, звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает телом. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна и помощь злых палачей сила. В ту Гефсиманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, кто же люди, стал торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинною кровью? Нам ли искать ответа, ложь, правда или ниже? Все мы повинны были в этом, все мы кричали «распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знаем. Злом он за зло не платит, кающийся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.

Выбор. По собственной должен ты воле выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю. Выбор предложен, а ты выбирай. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью, выбери так, что потом не жалеть. Выбери то, чему сердце поклонится, главное, выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие? Господу да или дьяволу да? Верить хочу, скажешь ты обязательно. Господи, я выбираю тебя!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Боли бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Если горе жизнь переполняет, Бог твой никогда не промолчит. Бог твой поспешит к тебе с ответом. Бог твой, утешая и любя, скажет то, что в полночь станет светом. Лишь три слова — это от меня. Ты понять их сердцем постарайся, им позволь достичь твоей души. С ними никогда не расставайся, и забыть час горя не спеши. Ты — дитя его, а это значит к благу. Все кривизны, камни и шипы ты один не делаешь и шагу. Он руководит твои стопы. Им определен тебе путь жизни, путь, которым пойдешь только ты. Он один такой к святой отчизне. Для других другие есть пути. Для других другие испытания. Кому легче, кому тяжелей. Только каждого в его страданиях Бог хранит любовью своей. Той, которой даже смерти муки не смогли убить в его груди. Он отдал под гвозди свои руки, чтоб тебя к Отцу теперь вести. И он знает, о, поверь, он знает весь тот путь, которым ты идешь, и ту боль, что сердце опаляет, и те слезы, что от ран ты льешь. Он Создатель твой и твой Спаситель, твой Отец и самый лучший друг. Он на небе дал себе обитель, да и здесь все для тебя вокруг. Но боль, что в жизни ты встречаешь, и страдания на земном пути, и все то, чего не понимаешь и не хочешь дальше ты нести, тоже для себя Господь назначил, чтобы ты, пройдя этот огонь, смог на жизнь клянуть совсем иначе, как смотреть на жизнь учил всех Он. Чтобы ты, пройдя земные беды, что встают так часто на пути, смог над бренным одержать победу и душе свободу обрести. Чтобы смог ты верою живою всех скорбей стать выше и тревог и подняться даже над собою в небо, где всевластен только Бог. Чтобы в этом чудном единении, все оставив и о всем забыв, смог познать ты всю силу спасения, для других Христа отобразив. Потому идешь ли через пустыню, через огонь или бурю, знай, мой друг, Бог с тобой, тебя Он не покинет, как бы ни был тесен скорби круг. Боли бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Каждой слезой, что ты роняешь, что-то лучшее Господь тебе творит. Аминь.

«В молитве будьте постоянны», сказал Господь, особо подчеркнув всю важность слов народу преподанных, как будто в будущность немного заглянув, увидел там, как слово о спасении искупленные дети понесут, как встретят в жизни много искушений и многих казни страшной предадут. Не обещал Господь путей нам легких, оставил нам в пример Он жизнь свою. И если кто-то в жизни нынче робкий, молитвой душу закаляй в бою. Молитесь непрестанно, Павел пишет, любимым братьям, сестрам во Христе, пусть радостью небесной душа дышит, и будьте благодарными вполне. За все благодарить не каждый может. Когда стеной идет девятый вал, пытаясь веры зерна уничтожить, разрушив то, что только основал. И радоваться тоже очень трудно, когда кругом окутала печаль, и только непрестанная молитва отгонит мысли тягостные вдаль, даст для души больной елей небесный, обвяжет раны любящий Христос, вернется радость, мир, покой чудесный, и благодарность зазвучит средь жизни гроз. Возможно, люди скажут: «Ты фанатик, как можно радоваться и благодарить?» Они не знают то, что только с Богом способны мы фанатиками быть, способны радоваться, плакать и молиться, способны смело по следам Христа шагать. Нет, фанатизм не может так смириться и ближнему последний грош отдать. То пламенная Господу молитва и жажда быть в общении с Отцом нам помогает к ближним быть открытым и искренне благословлять врагов. Кто не познал общения с Богом сладость, спеши, мой друг, в присутствие Его и будь в молитве к Богу постоянен. Очисть источник сердца своего, и потекут живительные реки, польется через верхи благодать, наполнит истощенные колодцы, и как разлив реки, ее не удержать.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Бытие, глава 21. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына?» Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму очень неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плеча и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом,

и пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань! Подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого стада, из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сие 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «7 агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он это место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Бытие, глава 22. И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал:
Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли дальше оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Поэтому и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал дело сие, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кесада, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Книга Бытие, глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым и сказал им, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых,
И отвечал Ефрон, хиттеянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Хананской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Бытие, глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы сей моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее.
девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодезу почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь, скажи мне? Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиной своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику, и когда он увидел серьги и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослиц. Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей. Когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И ныне я пришел к источнику и сказал: «Господи Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: «Дай мне испить немного из кувшина твоего», и которая скажет мне: «И ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю», вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: «Напой меня».
Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал ей серьги и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо и налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке, также и брату ее и матери ее дал богатые подарки, и ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свою и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Писание подчеркивает важность воспитания у жен благочестия, целомудрия, верности, святости и богобоязненности. 1 Тимофея 2:9-10. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Для каждой женщины важно быть красивой. Но жена-христианка не должна подражать греховному миру, а должна искать прекрасное, угодное Богу. Внутренняя красота, свет, исходящий от сердца, должны освещать и проявлять красоту внешнюю и в конечном итоге являть красоту Христа. Воспитание и выработка у себя правильного вкуса и тем самым формирование правильных потребностей мужа в этом вопросе — это хорошее качество благочестивой жены, которая не подражает греховному миру, а побеждает и превосходит мир, посвящая себя благочестию. Благочестие — это посвящение себя Богу, жизнь, угодная Богу, чистота сердца. Иоанн Златоуст пишет: «Но чтобы заслужить любовь мужа и через то приобрести нравственное на него влияние, жена должна не на словах только, но самой жизнью своей показать, что она любит все доброе и справедливое, и стараться быть благочестивой. Не столько словами, сколько делами нужно исправлять мужа. Каким же образом? Когда он увидит, что ты степенна, нерасточительна, непристрастна к украшениям, не требуешь многих доходов, но довольствуешься настоящими, когда не будешь просить ни золота, ни жемчуга, ни драгоценных одежд, но когда и сама будешь любить скромность, целомудрие, ласковость и того же будешь требовать от своего мужа, тогда он терпеливо и даже с удовольствием выслушает твои советы». Златоуст, обличая роскошествующих женщин, говорит: «Отсюда ревнование, отсюда прелюбодеяние мужей, когда вы не к целомудрию их побуждаете, а заставляете находить удовольствие в том, чем украшаются любодейцы. Поэтому-то они очень скоро уловляются, потому что если бы ты научила его питать к нему презрение и утешаться непорочностью, благочестием, смирением, то он не так легко предавался бы любодеянию. Украшаться таким образом — и даже лучше может и блудница, а облекаться добродетелями — не ее дело. Итак, приучи его находить удовольствие в таком украшении, которого он не может видеть на блуднице. Тогда и муж твой будет спокоен, и ты будешь в почтении, и Бог будет к вам милостив. Тогда все будут дивиться, и вы достигнете будущих благ». Писание говорит о тех качествах духовной зрелости, которыми следует обладать духовной женщине-христианке, чтобы мужья изменялись к лучшему, когда увидит чистое, богобоязненное житие. Миловидность обманчива, а красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Честность, чистота, богобоязненность дают надежную защиту от искушения и доброе свидетельство для внешних. Дела, поступки, мысли, намерения — все должно быть честным, чистым, угодным Богу. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала — о том помышляйте. Все это идет от сердца и сущности человека. Чистота должна быть во всем, в том числе и в брачных отношениях. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке. Целомудрие означает здравомыслие, самообладание, контроль над физическими, психологическими и духовными желаниями. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя добрыми делами. Чистота, честность, целомудрие должны проявляться во всем, в одежде, в мыслях, в отсутствии желания кокетничать, заигрывать, всем нравится, привлекать к себе внимание мужчин. Чистота избегает мирских похотей, удаляется от греховных течений мира сего. Целомудрие, чистота и верность жены проявляются в том, чтобы иметь желание нравиться только своему мужу. Иоанн Златоуст пишет: «Ты хочешь нравиться посторонним людям и приобретать от них похвалу? Нет, целомудренная жена не может иметь такого желания. Да и никто, степенный и скромный, не похвалит ее за то, разве не воздержанные и сластолюбивые? Да и эти не скажут о ней доброго, а еще осудят ее за то, что сама дает им повод устремлять на нее нечистые взоры. Но жену воздержанную и те, и другие, и все похвалят. Они будут заимствовать от нее урок добродетели. Велика и похвала и от людей, и велика награда от Бога. Проявление женой верности во всем своему мужу укрепляет семью и делает мужа более сильным. Равные жены их должны быть честны, верны во всем. 1 Тимофея 3:11. Жена должна вести себя во всем так, чтобы о муже можно было сказать: «Уверена в ней сердце мужа ее». Притчи 31:11. Праведность и надежность жены как женщины, матери, лучшего друга в любых ситуациях всегда дают силы мужу. На верную жену можно положиться во всем: сохранение тайны, разумные поступки, правильное воспитание детей, правильная оценка мнения людей и защита от клеветы, исполнение обещаний. Муж должен быть уверен, что жена всегда будет с ним, никогда не оставит его, сохранит верность любви на всю жизнь. Верность жены состоит в том, чтобы быть помощницей в трудных ситуациях, защищать и ограждать своего мужа от нападок других, никогда не предавать его даже в малых делах и обстоятельствах, не унижать авторитет мужа перед другими. Всякое прелюбодеяние, всякая неверность, фактически или в мыслях, — это грех. Это прекрасное качество, верность во всем. Здесь нет мелочей. Господь Иисус Христос сказал: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Апостол Павел, предоставляя свободу жене после смерти мужа для повторного брака в Господе, подчеркивая красоту верности, говорит о том, что если она не выходит повторно замуж, то она блаженнее. Быть благочестивой женой всегда трудно. Это требует много усилий. Но это счастье и благословение. Следует помнить, что быть нечестивой, изворотливой, лживой, двуличной, сластолюбивой и так далее тоже не является легким делом. К тому же за все рано или поздно придется отвечать. Жены, которые посвящают себя благочестию, всегда будут нести благословение в свои семьи, потому что благочестие на все полезно. Слово Божие дает нам добрые обетования и ободрение для благочестивых детей Божиих. Жена, которая желает иметь успех в семейной жизни, прежде всего должна иметь не показное фарисейское благочестие, а истинную красоту и чистоту сердца. Поэтому Слово Божие предостерегает и призывает быть довольным всем, не роптать и рассматривать как великое приобретение быть благочестивым и довольным, иметь контроль над своим языком. Потому что если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Важно, чтобы благочестие было образом жизни жены, а не временным порывом, за которым следует пустота и безразличие,
чтобы благочестия не было, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Осии 6.4. Но чтобы жены прилеплялись к добру. Жена, которая имеет репутацию честной, искренней и богобоязненной верной женщины, это украшение для мужа. Это самая прекрасная реальность, с которой соприкасаются все другие люди, получая при этом свет от Господа. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Притчи 22.1. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Богобоязненность — это великий регулятор поступков жены. Блаженный Августин говорил: «Люби Бога, а в остальном делай, что хочешь». Но если жена будет иметь страх Божий как начало мудрости, жить в Божьем присутствии и любить Бога, то ее поступки всегда будут созидательны. Слово Божие дает нам чудное обещание: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам 6.9. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Притчи 28.14. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, сегодня у нас продолжение темы о взаимоскрепляющих связях. Она многогранна, она охватывает все области наших жизней, наших отношений. Я напомню о том, что взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа, они основаны не только на драгоценной крови Иисуса Христа. Господь не только изменяет наши сердца, Он нас научает выстраивать правильные отношения друг с другом. И, как я уже неоднократно говорил, что бывает, в церкви нет грехов, нет за что явно можно отлучить. Вот думаешь, вот если мы за грех отлучим, воздворится мир и тишина. Бывает, в церкви нет никаких явных грехов, подлежащих под осуждение или отлучение церкви, но при этом все отношения неправильно выстроены, и церковь становится непривлекательной, и она теряет силу, и она не напоминает больше Дом Божий, а напоминает дом прокаженных. И в чем причина? И вот я сегодня хотел бы затронуть такую сторону, как правда – источник взаимоскрепляющих связей. Прочитаем небольшой фрагмент из истории взаимоотношений Иосифа с братьями. Книга «Бытие», 42 глава, с 31 по 34 стихи. «И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как я узнаю, честные ли вы люди». «Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам вашего брата, и вы можете промышлять в этой земле». «Мы люди честные», — сказали они Иосифу. «Одного брата не стало». В тему взаимоотношений братьев – это очень, очень важная тема. Что должны делать братья с братьями? Братья должны любить братьев, братья должны снисходить к братьям, братья должны умывать ноги братьям, и братья не должны лгать братьям. Там, где появляется ложь во взаимоотношениях, там не может быть Духа Христова, там не может быть взаимоскрепляющих связей. Там, где ложь имеет место между супругами, там не может быть домашней церкви, царства любви. Этот дом не превратится.

привлекательны, из этой семьи убегают. Там, где ложь появляется в взаимоотношениях между пастором и общиной, этот пастор недостоин чести и уважения, потому что епископ должен быть честен. И отношения между нами должны быть построены на честности, на правде. И вот эти люди пришли 20 лет спустя и говорят: мы люди честные. Братья и сестры, во взаимоотношениях с братьями Иосиф усвоил как минимум 5 уроков. Первое. Когда он искал братьев, выполняя отцовское поручение, чтобы принести им хлеб, он отнесся творчески к поручению отца. «Пойди, отнеси братьев». Он пришел на то место, их не было. Он начал их искать. Он мог бы не искать, а вернуться к отцу, искать их там не было, и он был бы прав. Но он творчески отнесся к этому доброму делу. Он искал братьев, написано, и он их нашел. И за это добро они заплатили ему злом. И он усвоил этот первый урок. Братья за добро платят злом. Когда его опустили в яму, сказали: одежды принесем отцу, скажем, что лев растерзал. И вот он плакал, он взывал, чтобы его не убивали, чтобы его вытащили из этой ямы. Его душа тосковала. И вдруг он видит, как веревка спускается в колодец. В этом маленьком пятачке голубого неба появился кончик веревки, опускается. Он подумал: братья пошутили. Но он скоро понял второй урок. Братья не шутят. Это всерьез и это надолго. Когда его вытащили из ямы, он увидел, как отсчитывают серебряники, он видел те кандалы, которые для него приготовлены, и он увидел, что братья сняли с него одежды и с бичевкой на пояснице, как раба, его потащили в Египет. Братья получили свои серебряники, и он понял, братья не шутят. Проходит 20 лет, душа его, написано, вошла в железо, страдал он много в доме Потифара, несправедливое обвинение, тюремное заключение. И вот эта душа его страдала там, знаете, потом Господь его из тюрьмы возвысил. Он уже забыл горесть своей души. Я удивляюсь, он ни одного письма домой не написал. Он не оседлал тройку коней египетских, чтобы сообщить: я жив. Я бы на его месте, наверное, бы что-нибудь придумал, чтобы сообщить отцу, что я жив. Но он ничего не делает. Он помнит то откровение во сне, которое получил, и ждет, когда Бог эти связи наладит, когда эту разорванную ниточку Бог сам свяжет. Он ждет, когда Бог осуществит то откровение, которое Бог ему дал. Пришло время голода, через 20 лет приходят братья, он их узнал. И думает: интересно, братья к лучшему меняются? И вы знаете, какой он еще один важный урок получил? Когда они сказали: мы люди честные, он понял, что братья не умеют просить прощения. И братья к лучшему не меняются. Проходит еще некоторое время, он открывается перед ними: я брат ваш. Ну, вы помните эту историю с чашей. В темнице находился поручик, который поручился перед отцом за Вениамина. И когда это все с ними происходило, Иуда сказал, 44 глава, 16 стих: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». И он понял, что хотя бы некоторые из них способны признавать свои ошибки. Что сказать? Бог нашел неправду нашу. Хотя они до конца еще не договаривают. Они еще не говорят правду ему. Но они уже признают, что у них есть неправда. После этих слов, когда у Иуды было такое, ну, как бы частичное признание или исповедание своей вины, он не смог больше молчать. Он говорит: я брат ваш Иосиф. И он заплакал. И он открылся. Он их принял в свое сердце, в свои объятия. И говорит: не бойтесь, Бог меня послал сюда. Вы знаете, еще очень важный урок во взаимоотношениях с братьями, который Иосиф извлек. За зло надо платить добром, потому что добро всегда побеждает. И он своих братьев оценивал не по поступкам, которые они делали с ним, а потому что у нас один отец. И я вам буду платить добром за ваше зло, я Бога боюсь. В основе братолюбия должно быть не то, как поступают братья, а признание вот этой важной истины. Любящий родившего любит и рожденных от него. Если я люблю моего отца, я должен любить всех моих братьев, которых родил мой отец.
даже если у них противный характер, или они со мной неправильно поступили. Но они мои братья, я люблю моего отца, а любящий родившего любит и рожденных от него. Вот этот принцип в основе братства, в основе взаимоскрепляющих связей. Я должен людей оценивать не по их поступкам, даже если они гнусные, мерзкие, противные, а потому что эти люди, рожденные моим Отцом, Отцом Небесным. Любовь, она побеждает зло. Любая ложь во взаимоотношениях между братьями разлучает. Любая ложь во взаимоотношениях между членами церкви, она ведет к разлуке. Она ведет к духовному кризису церкви. Если появляется ложь, готовьтесь к разлуке. Взаимопонимания не будет между пастырями и паствами, между братьями и так далее. Братья и сестры, церковь – это то место, которое должно быть основано на правде. А если появляется неправда, надо просить прощения и признавать эту неправду. Правда скрепляет, ложь разъединяет. Я вспоминаю одну историю. Эта история связана с одним служителем, у которого жена была в тяжелом положении, ее забрали в реанимацию, и врачи скрывали положение, ну, истинное положение здоровья его жены. И он стоял под дверью реанимации и ждал известия. Если очень тяжело, чтобы хотя бы его пустили попрощаться с женой. Если хорошо, он уйдет домой и спокойно будет ждать, когда она поправится. И вот выходит врач из операционной. Он говорит: «Как жена?» Он говорит: «Все нормально, жить будет». Но он знал, что она через несколько часов умрет, потому что когда они сделали вскрытие, они ничего не делали, сразу зашили. Бесполезно, бесперспективно. Но чтобы успокоить его, он не сказал ему правды и не дал ему шанса попрощаться со своей женой, потому что дни, уже минуты были сочтены ее жизнь. И поэтому сказал: «Все нормально», и ушел в свой кабинет. И следом выходит другой врач, говорит: «Она умерла». И он со слезами потом пришел в кабинет этому врачу. Говорит: «Почему вы мне не сказали правды? Пусть горькая, но правда. Почему вы от меня скрыли эту правду, что жена, я бы хоть и с ней последний раз помолился, попрощался бы перед смертью». Я тогда запомнил эти слова: «Пусть горькая, но правда». Братья и сестры, правда, она всегда имеет ценность. Пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Вот нам часто кажется, что если мы чуть-чуть правды не договорим, то это будет как анестезия, как обезболивающая пилюля, душе будет легче перенести. Нет, неправда будет отравлять всю твою жизнь. Ты никогда не сможешь простить этому человеку, почему он тебе эту правду скрыл. Пусть больная, пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Правда исцеляет, правда сокрушает, правда врачует, правда дает возможность трезво посмотреть на вещи, на взаимоотношения друг с другом. Такой был непростой путь у Иосифа с братьями. Ему нужно было провести их через очищение, через тюрьму, через некоторые поступки с чашей, чтобы добраться до их души и вызвать из них того исповедания, что Бог нашел. Не все правильно было в нашей жизни. Они обманули отца своего, показали кровавленные одежды. Теперь им нужно было, когда они узнали, что Иосиф брат их, объясняться как-то с отцом и объясниться по поводу той кровавленной одежды. Ведь же отец уже успокоился, он же им поверил. А теперь надо заново все объяснять, как это все произошло. Братья и сестры, будет день, когда вся наша неправда перед белым престолом откроется. Все, что люди делают у алтарей Господней в неправде, в личной жизни, в семейной, во взаимоотношениях с обществом, вся неправда, она откроется. Перед Божьими пламенными очами пройдет вся наша жизнь. Нужно успеть исполнить то, что написано в последней главе книги Откровения. Праведный дотворит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, послезавтра, и так каждый день. Еще, и еще, и еще. Мы сегодня немножко с друзьями некоторыми общались в столовой. Брат говорит: «Я в строительстве работаю». Я говорю: «Там тяжело жить по правде?» Говорит: «Тяжело, но можно». Сестра говорит: «Я работаю в бухгалтерии». Говорю: «Легко творить правду в бухгалтерии?» Она говорит: «Тяжело, но можно». Братья и сестры, в любой сфере тяжело сегодня творить правду. Я имею в виду деятельности профессиональной. В любой сфере все построено на неверных весах и на неверных гирях, о которых написано: неверные весы и неверные гири – мерзость перед Богом. Все построено на неправде. Но мы, люди правды, должны творить правду в любой сфере отношений, и нас будут уважать.
не бойтесь потерять, что если вы будете жить по правде, вы потеряете авторитет, вы приобретете авторитет, вы приобретете доверие, вы приобретете уважение к себе. Вас повысят, сначала понизят, а потом повысят. Помните, Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать, слушали меня, и вас будут слушать». Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Сначала испытают вашу честность, а потом повысят и похвалят. Скажут: такие люди, они мне нужны. Мне папа мой рассказывал одну историю, как его посетил его дом. К нему вечером поздно приехал один брат на машине, на бусике, побеседовать с ним. Это было вечера, там была плохо освещенная улица. И когда он на этой узкой уличке неудачно припарковался и разворачивался, он заднюю передачу включил и ударил машину соседа, которая была припаркована. И у нее первая мысль – быстро уехать. Вторая мысль – надо остановиться и позвать хозяина машины и объясниться с ним. И такая короткая борьба на уровне мысли шла в сердце, преодолела вторая мысль. Он вышел, подошел к калитке, на лай собаки хозяин не отозвался. Он крикнул, позвонил, никто не выходит. Он нашел клочок бумаги, написал свой телефон и написал: «Позвоните, я ударил вашу машину». На следующий день звонок. Ему хозяин машины назначает встречу в кафе. Этот хозяин накрыл стол и говорит: «Я хотел, говорит, просто посмотреть на такого чудака, как ты. Неужели такие люди еще в мире есть? Говорит, ты мне ничего не должен. Знаешь почему? Потому что именно в это место мне въехал в этот день другой человек, и я с него уже деньги получил. Ты мне въехал в точно в это же самое место. И мне от тебя ничего не надо, но я хочу посмотреть на таких людей». Почерк правды или жизнь по правде связана с жертвой. Написано: приносите жертву правды, друзья, но Бог вознаграждает. И уже здесь на земле вознаграждает. Гнали меня, будут гнать и вас, а потом будут слушать и повышать в квалификации. Вы будете приобретать себе друзей в этом мире надежных и хороших. Есть несколько текстов Писания, которые говорят о возмездии за неправду. Вы эти тексты знаете, просто я хотел бы возбудить здравый смысл и напомнить, к чему ведет путь неправды. Вообще бывает так, что среди верующих бывает неправда? Или это не про нас? Бывает. Вот таким человеком был Доик. Он в храме был, он подсмотрел за Давидом, донес на него Саул, а потом начались у Давида тяжелые времена. В результате этого доноса погибло 8 десятков священников, и он этому Доику написал 51-й псалом. И в этом псалме написаны такие слова: «Учение Давида. Когда приходил Доик и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». И он пишет ему такие слова: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Братья и сестры, интересно, вот человек ходит в храм, то есть он служит Богу, он в храме встретил Давида, и вот как этот человек, который ходит в храм, служит Богу, в нем вот в сердце его, он является носителем такого сердца, которое больше любит ложь, нежели говорить правду. Разве такое может быть с человеком Божьим? Почему-то среди людей верующих иногда такое бывает. Человек больше любит ложь, нежели говорить правду. И вот к чему этот путь приводит. Второзаконие, 25 глава, 16 стих. «Мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Евангелие от Луки, 13 глава, 27 стих. «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды». Послание Колоссянам, 3 глава, 25 стих. «Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия». Бог наш судья нелицеприятный. Книга Откровений, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». То есть в еврейском народе была такая Богом заложенная традиция, что плату наемника до утра не оставляя, нужна была подневная оплата, да? То есть день закончился, человек должен получить. Помните: «Горе вам, богатые, потому что вопиет плата, удержанная вами от работников ваших». То есть удерживать плату от работников и составлять себе капиталы – это особый род неправды,
о котором Бог говорит этим людям, предпринимателям, кто занимается предпринимательством на удержание платы, горе вам, кто строит дом свой неправдою и кто не отдает наемнику платы его. Горе вам. Это путь неправды, друзья. И мы должны быть честны в финансовых отношениях, кто там продает свои услуги или имеет какой-то бизнес, или компанию, или наемную силу, или взаимоотношения финансовые выстраивает. Ты должен рассчитываться вовремя. Это, за этим стоит Божье правосудие. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Братья и сестры, вот такой бывает род неправды, когда служители Божьи принимают вид ангела света. Апостол Павел говорит, у нас не было никаких видов корости, по плодам их узнавайте их. Служитель, начинается слово «служить», а не господствовать. Истинный служитель, он свое расточать будет. Вы испытали тех, кто называет себя апостолами, но они не таковы, они лжеапостолы. Бывает так, что человек говорит одно, а делает другое. Или то, что он говорит, это тезисы на любой вкус могут быть богословские, а жизнь совсем другая. И есть такая опасность, что в последнее время будут избирать себе тех служителей, которые бы льстили бы слуху, то есть которые бы не договаривали бы правды. Я был в одной церкви в Англии, и помню, мне пастор объяснял, если вы будете в нашей церкви проповедовать, вы не должны призывать к покаянию, вы не должны говорить о грехе, вы должны проповедовать так, чтобы люди посмеялись. Смех – это инструмент для объединения церкви. Понимаете, люди устали, и они должны прийти в церковь расслабиться. Они должны отдохнуть, посмеяться. Не надо напрягать людей, заставлять их плакать. И я ужаснулся, и я отказался проповедовать в этой церкви. И я понял, придет то время, и оно уже пришло, когда человек, стоящий на этом месте, имеет установку не говорить правды, чтобы эта правда не беспокоила душу, чтобы не повергала, не сокрушала, не вела бы человека по пути очищения. Надо, чтобы люди приходили в церковь расслабляться. Книга «Деяния апостола», 8 глава, 23 стих. Апостол Петр сказал, «Вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Братья и сестры, что это за узы неправды? Это такие узы, как у Саула, который обвиняет Давида во всех его бедствиях. «Сын мой Ионафан связался с ними, и вы мне не донесли, и сын его виновен, и войско виновно, и священники их виновны, все виновны». И не понимать, что эпицентром этой ситуации он сам является. От него все исходит. Он винит сына, Давида, войска, священника, все вокруг него. В узах неправда. То есть человек верит лжи. Он не понимает духовной реальности. Он не может себя взвесить на весах правды и увидеть себя в свете Божьем. Он верит в то, что все вокруг него сговорились. Все против него. Подожди, Саул, так все по-другому, все как раз наоборот. Никто против тебя ничего не вынашивает. Если человек не любит правду, он попадет обязательно в узы неправды. Если ты боишься провозглашать правду, идти путем правды, если путь правды для тебя неудобен, Бог тебя предаст в узы неправды. Бог предает таких людей, и это страшные узы. Так как они не возлюбили, не прославили Бога, как Бога, помните написано, то предал их Бог превратному уму. Бог предал. То есть превратный, извращенный ум. Ум, в который не способен мыслить Божьими категориями, видеть духовную реальность. То есть очень важно нам не уклоняться от пути правды. Я видел таких людей, которые знали путь правды. Бог им открывал, они не хотели платить цену за эту правду, понимали, что это неудобно для плоти. Лукаво мудрствовали, а потом они говорили всю оставшуюся жизнь вот в узах неправды. Говорили, несли, не поймешь чего. А были когда-то трезвыми, были когда-то хорошими. В чем дело? Это опасно, друзья. Знать правду и не идти путем правды. Это очень опасно. Бойтесь этого. Лучше перенести, лучше перетерпеть, но пойти стезями правды, и Бог тебя сохранит. Здравомыслие сохранишь до смерти. Иметь здравый ум, здравый дух, друзья, это большое Божье благословение. Это удел людей, любящих правду. Послание к евреям, 11 глава, с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне,
о Иефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов. Я хотел бы только одно выражение подметить. Верою творили правду. Братья и сестры, а почему в вопросе правды нужна вера? Как тут вопрос веры связан с правдой? Почему правда – это дело веры? У вас в жизни была такая ситуация, к примеру, когда вы со своей стороны понимали, вот это правда, если я ее сделаю или скажу, это будет влечь вот такие поступки. Я сделаю правильно, но очень неприятные последствия могут быть, наверное, 100% будет, или человек не воспримет, или если он облечен властью, он использует свои полномочия против вас, чтобы втоптать вас в грязь. Или лишит вас повышения там, в работе, или если в церкви, то там по церковной линии какие-то пойдут репрессивные меры, изоляция и так далее, и так далее. Или в семейных отношениях, то это может послужить к разрыву семьи. И что делать? Стоит ли говорить эту, творить эту правду? Стоит ли? Ты знаешь, у тебя есть понимание принципов правды, но не хватает веры, что все хорошо кончится. Для того, чтобы творить правду, надо иметь веру, что все хорошо кончится, что это в результате будет польза от того, что я сделаю. Если даже я скажу эту правду, и за эту правду придется голову на плаху положить, то это не зря, стоит за это жизнь отдать. А для этого нужна вера. Вот те люди, которые эту веру не имеют, они не способны творить правду, друзья, не способны. Нужна вера, чтобы творить правду. Друзья, таких примеров великое множество. Давайте посмотрим на героев веры. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. Оно и так сказано. «Бог не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот Ной назван проповедником правды. Это был последний проповедник той эпохи допотопной. И вот смотрите, с чем его проповедь была связана. Проповедь была связана с Божьим возмездием. Бог не пощадил первого мира. То есть это учение о Божьей правде. Бог не щадит грех. Бог не пощадил ангелов. Не пощадил. Как только грех там появился, он не пощадил. Бог не пощадил первый мир. Бог не пощадил Адама с Евой. Изгнал их из рая. Бог не пощадил народ израильский. Плен ассирийский, вавилонский, за грехи. Бог не пощадил, написано, сына своего, но предал его за грехи всех нас. Проповедь Ноя была направлена к своим согражданам о том, что если вы дальше будете так жить, то ваши города, которые построил Каин, ваши музыкальные орудия, ваши оркестры, ваши хоры, ваша цивилизация, все это Бог уничтожит. Бог не щадит грех. Когда сыны Божии стали входить в дочеремство человеческое, это два рода, две родословные. Род Божий – это род Божьих людей от Сифа, которые стали призывать имя Господне. Родословная Каина – Каин ушел от лица Господня. И эти две родословные стали между собой соединяться, создавать семьи, и получились сыны Инаковы. То есть особая могущественная цивилизация, особый прогресс во всех направлениях, но на путях безбожия. В зло умножилось. И он проповедовал о Божьем возмездии, о том, что Бог не щадит мир. И он строил, как говорят исследователи, ковчег примерно 120 лет. И в то время дождей не было. Земля была орошаема паром. Все, кому он проповедовал, считали его безумцем. Ну как вода, да еще до горы может достать, чтобы твой корабль поплыл? Ну безумие. Дождей же нет. Но когда открылись окна небесные, земля наполнилась водою, и Бог и стал истреблять, уже было поздно. Господь затворил двери ковчега, в восьми душах спас проповедника правды и все его семейство. Сегодня есть тысячи проповедников, умалчивающих правду о судьбоносном. Они льстят слуху и не говорят или не договаривают правду народу Божьему. И этих людей нельзя назвать проповедниками правды. Братья и сестры, написано, что Ной верою своей осудил весь мир. Как я себе представляю, что значит он верою своей осудил весь мир? Господь будет судить его современников, а они скажут: «Господи, стандарты твоей святости были настолько великие, завышены, что невозможно было жить по твоим заповедям». А он скажет: «Ной мог, ваш современник, значит, и вы могли, но не хотели». Вот он один,
Это Божий аргумент, чтобы осудить всех. Вот он мог, он жил среди вас, в вашем мире, в вашей цивилизации, в ваших городах, и жил праведно и непорочно. Вот что значит «верою своей осудил весь мир». И не только жил тихо, праведно, но еще провозглашал, наставлял, насаждал эти истины и удерживал весь свой род на путях праведности. Второй, друзья, пример библейский мужа веры, который творил правду, это Иов. Выборочно несколько стихов прочитаем. 27 глава, 3, 4, 6 стихи. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Крепко держал я правду мою, и не отпущу его, не укорит меня сердце мое во все дни мои». 29 глава, 14 стих. «Я облекал в правду, и суд мой одевал меня, как мантия. Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую не знал, разбирал внимательно». 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, удивительный человек Божий. Был современником Авраама. Кстати, я услышал недавно одну трогательную для меня мысль. Библейский образ Мелхиседек, которому Авраам отдал десятую часть, это был Иов. Иов в образе Мелхиседека. Ему Авраам отдал десятину. Ну, такие есть как предположения. Если это так, то это вообще прекрасно. Но то, что он жил во времена Авраама и был, как написано, известнее всех сынов Востока, а Авраам жил на Востоке. Братья и сестры, в чем была сила Иова? Написано, как сильные слова правды. Иов сказал своим друзьям, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. Как сильные слова правды. Вот правда имеет силу влияния. Братья и сестры, даже правда наша, просто сама по себе правда Божья, которую говорит человек Божий, даже после его смерти она имеет силу. Если эта книга написана в правде, она после смерти будет действовать. Слова, молитвы в правде, обличение, наставление, назидание. Ты даже умрешь. Но оно все равно будет иметь силу после твоей смерти. Сколько тысячелетий прошло со времен Иова, а слова правды имеют силу. Сила правды. Это огромное влияние, друзья. Огромное влияние. Я слышал историю, как однажды умерла благочестивая мать, которая всю жизнь в своей комнатке молилась о своих детях неверующих. Она умерла, ее похоронили, годы прошли, и дети решили сделать капитальный ремонт в доме. И стали взламывать половицы, эти доски, и вдруг сын говорит, так же на этих досках стояла наша мама, молилась о нас. И он не смог, он упал на колени, покаялся. Доски даже, на которых стояла мама на коленях, после ее смерти, друзья, они говорили к каменным сердцам и прожженной совести этих необузданных неверующих сыновей. Вот какая сила правда, друзья. «Крепко держал я правду мою, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Вот когда мы делаем правду, то внутри нас есть свидетельство. Нас совесть не укоряет. Может быть, тебя не поняли, может быть, тебя не поддержали, может, ты остался одиноким, но внутри себя ты имеешь такое дерзновение, такое, ну, Божье посещение неба, торжество, как будто у тебя там в душе пир. Ты себя не укоряешь за то, что ты поступил по правде. Вот, знаете, есть поступки, после которых мы сами себя не уважаем, после которых совесть наша осуждает нас. И наоборот, есть такие дела, за которых мы торжествуем, мы ликуем, мы внутри себя имеем свидетельство, что ты угодил Богу. Братья и сестры, это очень важно. Моей жене однажды учительница в музыкальной школе, там учился наш сын на скрипочке, и она узнала, что у нас 7 детей. Она уже престарелая учительница, хорошая, как скрипачка, ну, уже старенькая, уже дело к пенсии. И она, когда узнала, что у нас большая семья, она говорит, вы себя в старости осуждать не будете, а я себе покоя не нахожу. А вот каждая женщина внутри себя носит осуждение совести, что не приняла детей, которых Бог дал. Вы себя в старости, женщина, осуждать не будете.
Действительно, наши матери, которые живут по правде, жены, сестры, христианки, друзья, тяжелый путь принимать деток. О чем говорить? Это вообще каждая женщина-христианка – это мать-героиня в духовном смысле, это герой веры, это путь подвига. Доля матерей-христианок намного тяжелее, чем даже мужей. Когда мы стоим перед выбором, и у нас есть сомнения, как поступить, поступайте так, чтобы сердце ваше не укоряло вас во все дни вашей жизни, и вы не ошибетесь. Вот так поступал Иов, человек правды. Друзья, Давид – это был человек правды. Псалом 17, 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Я был непорочен пред Ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Братья и сестры, он знал, что он имеет дело с Богом воздающим. Написано так, что «Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И он говорит, Бог воздал уже. Он уже на земле получил воздаяние, потому что жил по правде, и по чистоте рук моих вознаградил меня Господь. Братья и сестры, мы не только в вечности получим вознаграждение, воздаяние, мы уже в своей жизни, вот здесь, уже здесь увидим воздаяние и за неправду, и за правду. Или проклятие до четвертого рода, или благословение до тысячи родов. Псалом 26. «Научи меня, Господи, пути Твоему, наставь меня на стезю правды ради врагов моих, не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые, дышат злобою, но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Но для меня здесь очень важно, что он молится, «Господи, наставь меня на стезю правды». Иногда мы в нашей жизни не понимаем, где стезя правды. Она не лежит на поверхности, ей надо размышлять, ее искать, отыскивать и просить у Бога откровения. Братья и сестры, есть тысячи нестандартных ситуаций, которые не прописаны в Библии, но с которыми мы в реальной жизни сталкиваемся, и мы не знаем, как правильно поступить. И не нужно звонить пресвитеру, и не надо никого беспокоить. Встаньте на колени и скажите, Господи, наставь меня на стезю правды. Вот в этой ситуации, в которой я сейчас столкнулся, нестандартной, как мне правильно быть? И Господь наставит, Господь откроет этот путь, и ваш поступок будет безошибочный, в пользу истины. Помню, у нас в подъезде меняли счетчики, во всем подъезде. Зашел к нам электрик, поменял счетчик и как бы шепотом доверительно говорит, за такую-то плату я могу сделать, чтобы он крутился в два раза меньше. Ну, ту плату, которую он назвал, это за один квартал он себя окупит. Ну, я внутри себя имел ответ, а мне хотелось свою жену проверить, что она скажет. Я говорю, Наташ, тут такая возможность есть, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился. Что ты скажешь? У нее сразу в глазах такая как бы настороженность, о чем я говорю, и как я вообще такое могу предложение сделать. Но я-то ее тоже испытывал, мне тоже интересно было ее внутренний мир понять, что у нее там в душе. И у нее немножко такая настороженность была, она говорит, вот представь себе, мы придем на судилище Христово, да? Написано, церковь будет судить мир. И этот электрик увидит нас в церкви, что мы его судим, он скажет, как они могут меня судить, так я же им счетчик подкрутил. Они мне взятку заплатили, и они еще судят меня. Я говорю, Наташа, я тебя приветствую, я тоже так мыслю. Нам эти услуги не нужны, я тоже так понимаю. Направь меня на путь правды ради имени Твоего. Вот так Давид жил, и Бог ему открывал. И от советником его было помазание, которое внутри его. 63-й псалом. «Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них». И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похвалится все правые сердцем. Я для себя написал вот на этом стихе, это неправильное очищение.
вот такие очищения бывают, которые никогда не надо проводить. Очищение ближнего, чтобы изыскивают неправду, делают расследование за расследованием. Братья, в своей жизни надо эти расследования делать, в своей душе, а не на душе ближнего. Вот с такими очищениями никогда заниматься не надо. Праведник потом после этого пишет такие плачевные песни. Вот там такие люди были крайних позиций, что они этого праведника уязвляли вот этим очищением. Они собирались, они вынашивали планы, они совещались скрыть сеть, они исследовали, изыскивали. Попустительства у нас не должно быть. Если мы видим грех, к нему надо заявить о позиции, что грех Бог осуждает, и мы как церковь осуждает. Но искусственно часто эти вещи делают, когда просто человек повергает в печаль, начинают докапываться там до внутренней жизни и так далее. Здесь есть та грань, которую переступать нельзя. Вот себя судите, очистим себя, но такую исследовательскую работу над душой ближнего проводить не нужно. Этот праведник, он нашел утешение в Боге, и он возвеселился о Господе, он не потерял упование на Бога. Но вот есть вещи, которые мы не должны практиковать в церкви. Мы за очищение, мы за освящение, мы за то, чтобы праведный творил правду еще и святой освящался еще. Но не надо заниматься расследованием чужой жизни, чужой души. Не каждый из нас имеет право любой вопрос задавать члену церкви. Должно быть хотя бы элементарное чувство этики. Еще один пример мужа правды – это апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих, он пишет такие слова. «Мы во всем являем себя как служители Божьи». В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, тесных обстоятельствах, в слове истине, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Я сегодня уже этот текст напоминал о том, что священники твои да будут облечены в правду. Вот красота, слава церкви – это служители, священники, облеченные в правду. И вот апостол Павел был таким служителем. Мы во всем являемся как служители Божьи, в слове истины, то есть не повреждаем истину. Не такого, что не договариваем истину, вся полнота истины проповедуется. Дальше. С оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. И в конце своей жизни, прощаясь с пресвитерами в Ефесе, он мог сказать такие слова. «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю истину». Дело в том, что если ты, как служитель, не сказал всю истину, ты не чист от крови. «Кровь его взыщу с тебя», Бог говорит. Он говорил всю истину, он возвестил всю полноту правды Божией, и поэтому он говорит, я чист от крови всех вас. Прекрасный итог служения. Когда он стоял перед Феликсом, у него была судебная защита, а Феликс пришел с женою своей, иудеянкою. И вот он призвал арестованного апостола Павла, и Феликс, правитель, слушал его о его вере в Иисуса Христа. И так написано «Деяния святых апостолов», 24 глава, 24 стих. «И как он говорил, то есть апостол Павел, о правде, о воздержании и будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Свидетельство узников Христовых перед царями о правде – это сила церкви, из которой исполняет свое посольство в узах в лице узников. Правители не придут к нам на богослужение, они не возьмут наши трактаты, они не придут на наши евангелизационные собрания, но они услышат правду из уст узников и мучеников. И римские правители знали, что есть такие мужи, которые за Господа готовы в жизнь свою отдать и с наручниками, и цепями на руках свидетельствовать о правде Божией. Друзья, это не потерянная жизнь, это не потерянное время, когда у наших братьев свободу отнимали. Они выполняли посольство в узах. Это было посольство, особая миссия для тех, которые никогда на богослужение не придут. Но они услышали правду Божию. О том, что вербовать священнослужителей – это сугубо преступно. Вы знаете о том, что многие международные законы написаны из уст мучеников. Вот их сжигали, топили, убивали. А потом то, что они говорили в последнем слове,
становилась нормативной законодательной базой. Многие законы переписывались, потому что узники об этом перед смертью говорили в своем последнем слове. А эти речи изучались тщательно, они в тайне не оставались. Вы знаете о том, что Борис Николаевич Ельцин в 92-м году подписал 3 федеральные закона о контрразведке, о ФСБ и еще один закон, где было написано все то, о чем наши узники говорили на скамьях подсудимых 30 лет, защищая дело Божие, правду Божию. О чем они говорили? Они говорили о том, что тайна исповеди должна охраняться законом, о том, что вербовать священнослужителей и делать их сексотами, то есть секретными сотрудниками, это сугубо преступно. И все, что они говорили, и за что шли вузы, и десятилетия, и сотни лет отдавали, все это прописано в нормативных документах. И я, когда читал эти документы, эти статьи, подписанные Борисом Николаевичем, я подумал, мир гнал меня, и вас будет гнать. Слушал меня, и вас будет слушать. И свои законы будут переписывать. Будет сила правды, как сильны слова правды.

Это было в старинные годы. Поздно ночью тропинкой лесной из далекой глухой деревушки возвращался старик от больной. Вот идет он и молится Богу за всех бедных несчастных людей. Вдруг ему преградили дорогу. «Стой!» — выходит грабитель-злодей. «Стой, не с места!» Пастыря взяли, повели далеко в темный бор. Там разбойники шумно гуляли, там пылал на поляне костер. Привели старика к атаману. «Деньги!» — гаркнул, смеясь атаман. «Выворачивай, ну-ка, карманы! Раздели подаяние на стан!» «Ни гроша нет, поверьте мне, братья! Нищим быть я давно дал обет!» «Обыскать!» Перещупали платье, обыскали. Воистину нет. «Ну, а дома богатство какое? Если правду не скажешь, беда! Неужели ни гроша за душою?» И ответил он им: «Ни гроша». «Хорошо, мы сегодня поверим. Мы с удачей, ты старый, счастлив. Мы гнушаемся этаким зверем, но впредь не останешься жив. Братья, я расскажу вам о Боге». «Убирайся, старик, не серди. Отвести его снова к дороге». «Уходи, лишь скорее уходи». Старый пастор домой возвратился. Перед сном раздеваться он стал. Вдруг какой-то кружок покатился. Слабо по полу звякнул металл. И встревожился старец. «Что это? Неужели поведал я ложь?» Стал искать и увидел монета. Да, монета, заброшенный грош. И заплакал тот старец. «О Боже, я тебе непорочно служил, вечной правде служил я, и что же, согрешил я, пред тобой согрешил». И оделся старик торопливо и пошел к душегубцам в леса. Приняла его ночь молчаливо, мрачно висли над ним небеса. Вот уже поворот на поляну, он кричит, задыхается: «Эй, проведите меня к атаману, проведите меня поскорей!» Вот идут, по кустам захрустело. «Это ты все, старик? Уходи!» «Проведите, есть важное дело!» «Ну, пойдем, но добра ты не жди!» Вот костер, вот разбойников тени, пенье, пляски и море вина. Старый пастор упал на колени. Пир внезапно умолк. Тишина. Простирая к злодеям объятия, неутешно старик зарыдал. «Виноват перед вами я, братья! Я солгал, перед вами солгал! Я служитель великого Бога, вечной истины раб, согрешил! К светлой правде прямую дорогу я других избирать научил, а теперь осквернился сам ложно, утаил от вас деньги. Вот грош, пусть немного, но истину Божью не цена нарушает, но ложь, ложь, какой бы она ни казалась, бесконечно ли малой, большой, но уж раз она в сердце пробралась, то и будет царить над душой. Правда требует правды жестоко, неуклонно и вечно дрожи, миллионной долей порока перед каждой пылинкой лжи. О, простите, простите мне это, дайте мир возмущенной душе!» Все молчат, смотрят все на монету, словно чары таятся в гроше. Ночь прошла, уже утро светилось, лес ясней оживляя, и вот благодатное чудо свершилось. Перед старцем склонился народ, все разбойники пали рыдая. «Добрый пастор, прости нас, прости! Озарила нас правда святая, научи нас по правде идти!» Разгорались зори восхода,
и исчезнула тьма навсегда. Это было в старинные годы. Это может случиться всегда.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В один прекрасный день я сидел в офисе с двумя старейшинами церкви, когда вдруг забежал тот молодой человек, которого я встретил у сапожника. Он радостно закричал: «Адвокат упокаялся!» Потом продолжил: «Я пошел в лес, чтобы помолиться, и услышал, как кто-то кричит в долине. Поднялся на вершину холма, а там адвокат. Он ходит по долине и громко поет. Каждые несколько минут он останавливался и сильно хлопал в ладоши, восклицая: «Я буду радоваться о Боге спасения моего!» Потом он снова немного прошелся, остановился, воскликнул и захлопал в ладоши. Пока юноша нам рассказывал об этом, мы увидели, как вдали адвокат У спускался с холма, у подножия которого он встретил отца Т. Так мы называли одного пожилого брата из методистской церкви. Адвокат бросился к нему, обхватил его руками и приподнял. Потом опустил на землю и, немного с ним побеседовав, отправился в офис. Он был

мужчиной, и когда вошел, то был весь вспотевший. Едва переступив порог, громко воскликнул: «Я его получил! Я его получил!» Захлопал в ладоши изо всех сил, а потом упал на колени и стал благодарить Бога. Он нам рассказывал обо всем, что происходило у него в душе, почему он раньше не мог обрести надежду. Но стоило только ему, сломив гордыню, пойти в лес, как его разум освободился. Когда же склонил колени в молитве, Дух Божий сошел на него и наполнил сердце неизреченной радостью, что привело к той сцене, которую увидел юноша. С того времени местный адвокат стал искренно служить Господу. Ближе к весне старшие члены церкви стали ослабевать в своем рвении. Я обычно вставал очень рано и в одиночестве проводил время с Богом в молитвенном доме. Позже мне удалось заинтересовать многих братьев, чтобы каждый день по утрам проводить молитвенные собрания. Наши собрания начинались очень рано, задолго до того, как становилось достаточно светло, чтобы можно было читать. Я убедил и нашего служителя посещать утреннее собрание. Но через некоторое время всеобщее усердие стало ослабевать. Поэтому я просыпался раньше, чтобы обойти всех и разбудить. Много раз я приходил домой к братьям, звал их, надеясь прекрасно провести время в молитве. Вскоре я заметил, что у них стало все меньше и меньше желания посещать собрания, и это меня очень огорчало. Однажды утром, придя в церковь, я увидел лишь очень немногих братьев из тех, кого я будил. Мистер Гейл, мой служитель, стоял у двери церкви. Когда я подошел, меня вдруг чудесным образом осенила Божья слава. Еще не взошло солнце, но в мою душу вдруг пролился такой невыразимый свет, что с трудом удалось устоять и не упасть лицом на землю. В этом свете я мог видеть, как вся природа, кроме человека, прославляла и поклонялась Богу. Свет разливался во всех направлениях и был таким же ярким, как и солнечный. На него нельзя было смотреть. Помню, как опустил глаза вниз и разрыдался от того, что человечество не славит Бога. Думаю, что на своем опыте я тогда испытал, какой свет ослепил Павла на пути в Дамаск. Это, несомненно, был тот свет, перед которым я не мог устоять. Когда я разразился громким плачем, мистер Гейл спросил: «Что с вами, брат Финей?» Трудно было объяснить ему, что со мной происходит, ведь ему не был виден тот свет. Поэтому он не мог понять, отчего я находился в таком состоянии. И я не пытался ему много объяснять, а, кажется, просто ответил, что увидел славу Божью и не могу без слез смотреть на то, как к ней относятся люди. На самом деле, мне казалось тогда, что вид его славы невозможно описать словами. Я рыдал, и видение, если его так можно назвать, тихо оставила меня. Когда я еще был молодым христианином, у меня было много личных встреч с Господом, которые невозможно описать словами. Часто в подобные моменты в моем разуме звучали слова: «Иди и никому не говори об этом». Я не придавал тогда значения этому и несколько раз, не обращая внимания на запрет, пытался рассказать братьям о том, как Бог сверхъестественным образом посещал меня, о том, что Он мне говорил. Но потом я понял, что не стоит рассказывать тайны общения моей души с Господом. Люди просто этого не понимали. Они удивленно смотрели на меня, а иногда, думаю, даже не верили мне. Вскоре я научился молчать относительно тех божественных проявлений, или говорить мало, только когда требовалось.
Я проводил очень много времени в молитве. Иногда буквально непрестанно молился. Также я обнаружил, что полезно в определенные дни поститься. Именно в те дни я старался полностью быть наедине с Богом. Обычно я или бродил в лесу, или находился в молитвенном доме, либо уходил куда-то, где мог побыть один. Иногда я постился неправильно. Я пытался изучить себя согласно идеям самоанализа, которых придерживались церковь и наш служитель. Старался глубже заглянуть в свое сердце, изучить свои чувства, в частности, обращая внимание на мотивы своих поступков и состояние своего разума. Но поступая так, обнаруживал, что день завершается, а я ничего не достиг. Потом нашел причину этого. Перенося внимание с Иисуса Христа на себя, я исследовал свое внутреннее состояние, а это уводило меня в сторону. Но всякий раз, когда я постился и позволял Духу направлять меня, доверяясь Ему, Он меня учил. Я понял, что это в высшей степени полезно для меня. И также обнаружил, что не могу жить, не наслаждаясь Божьим присутствием. Всякий раз, когда надо мной сгущались духовные тучи, я не мог спать, обучаться. Никакое занятие меня не удовлетворяло и не приносило пользы. И это длилось до тех пор, пока не наступала ясность в отношениях между моей душой и Богом. Я очень любил свою профессию, но после покаяния я увидел, что в этой сфере очень много обмана и больше не получал удовольствия от работы. У меня было много срочных предложений защищать интересы некоторых людей в суде, но я постоянно им отказывал. Я не мог позволить себе находить удовольствие в судебных состязаниях и, более того, зарабатывать деньги, используя возникшие между людьми споры, казалось мне теперь гнусным и отвратительным. В первые дни моего христианства Господь научил меня многим очень важным истинам в отношении духа молитвы. Вскоре после моего покаяния заболела женщина, у которой я снимал комнату. Она не была христианкой, но ее муж был верующим. Поскольку он был братом местного адвоката У, то однажды вечером зашел к нам в офис и сказал мне: «Моя жена не доживет до утра». Эти слова пронзили мое сердце. На душу как будто легло тяжелое бремя, природу которого я не понимал. Но вместе с тем появилось сильное желание молиться за эту женщину. То бремя было настолько тяжелым, что я сразу пошел из офиса в молитвенный дом, чтобы за нее помолиться. Я громко стонал, ведя сильную духовную борьбу. Еще какое-то время я оставался в церкви в том же состоянии духа, но не получил облегчения. Вернулся в офис, но и там не чувствовал себя спокойным. Я мог только ходить по комнате и мучительно переживать. Снова пошел в молитвенный дом, но и там продолжился тот же процесс борьбы. В течение долгого времени я пытался донести в молитве свою просьбу к Богу, но словами невозможно было ее выразить. Я только стонал и рыдал, но не мог высказать то, что хотел. Вновь вернувшись в офис, я так и не смог успокоиться и уже в третий раз пошел в молитвенный дом. И вот тогда Господь дал мне силу торжествовать. Я смог передать это бремя Ему и теперь почувствовал в своем сердце: «Женщина не умрет». И более того, она не умрет, не покаявшись в своих грехах. Я вернулся в офис совершенно спокойным и вскоре пошел спать. На следующее утро, встретив ее мужа в офисе, поинтересовался состоянием здоровья его жены. Он, улыбаясь, сказал: «Она жива и, очевидно, чувствует себя намного лучше». Я ответил: «Брат, ваша жена не умрет от этой болезни. Вы можете быть уверены в этом, и она не умрет, не покаявшись». Я не знаю, откуда это знал,
но совершенно не сомневался, что она, несомненно, поправится. Эта женщина выздоровела и вскоре приняла Христа в свое сердце. Сначала я не понимал, что означала та работа моего разума, которую я совершил. Но вскоре один брат во Христе сказал: «Это был тяжелый труд твоей души». Он указал мне на некоторые отрывки из Писания и пояснил их значение. Другое волнующее событие, которое произошло через некоторое время, служит для меня примером той же самой истины. Я ранее говорил об одной девушке, которая была неверующей. Она была в центре внимания многих людей, и христиане о ней часто говорили. Это была очаровательная девушка, достаточно просвещенная в области религии, но поскольку она не принимала Господа, то продолжала грешить. Вместе с одним из старейшин церкви мы согласились ежедневно за нее молиться. Мы решили приносить наши молитвы к престолу благодати утром, в обед и вечером, до тех пор, пока она не покается. Я заметил, что стал больше переживать за нее, когда начал о ней молиться. Старейшина же, с которым мы договорились молиться, вскоре стал терять дух молитвы за эту девушку. Но это не отбило у меня желание продолжать начатое. Я стал более настойчивым. Я также пользовался любой возможностью, чтобы просто побеседовать с ней на тему спасения. Так продолжалось какое-то время. Но однажды вечером я решил зайти к ней. Приближаясь к дому, я услышал пронзительный женский крик и что-то похожее на звуки драки за дверью. Я решил подождать, пока там все успокоится. Вскоре хозяйка дома открыла дверь. В руке она держала часть книги, которая, очевидно, была разорвана. Женщина была бледной и взволнованной. Она протянула ту часть книги, которую держала в руках, и сказала: «Мистер Финей, неужели моя сестра исповедует универсализм?» Книга как раз защищала эту философскую систему. Сестра той девушки увидела, что она читает эту книгу, и попыталась ее забрать. Это вызвало ту суматоху, свидетелем которой я стал. Узнав об этом, я отказался входить внутрь. Меня все это поразило точно так, как известие о том, что больная женщина, о которой я говорил раньше, умирает. Моя душа снова оказалась под тяжелым бременем переживания. По пути домой меня шатало, будто огромная тяжесть лежала на моих плечах, хотя это было состояние моего разума. Придя домой, я сильно рыдал и, обращаясь к Богу, в стонах выражал то, что не мог сказать словами. Новость, что эта девушка вместо того, чтобы покаяться, стала универсалисткой, так меня поразила, что я не мог укрепиться в вере и ухватиться за Бога, чтобы получить ответ относительно нее. Как будто тьма сгустилась, а между мной и Богом нависла туча, и я не мог превозмочь ее. Но Дух продолжал стенать во мне неизреченными воздыханиями. Тем не менее, я должен был идти ложиться спать, так и не одержав победу. Но как только взошло солнце, я проснулся. Моей первой мыслью было идти и молить Бога о том, чтобы Он ниспослал благодать на эту юную леди. Поднявшись с кровати, я сразу же упал на колени. Не успел коснуться пола, как тьма развеялась, и весь вопрос прояснился в моем сознании. Как только я начал молить Бога, Он ответил мне «да». Даже если бы его голос можно было услышать физическими ушами, то он был бы не так отчетливо слышен, как тот, который слышала моя душа. Он мгновенно облегчил мое волнение. Мое сердце наполнилось покоем и безграничной радостью. Появилась полная уверенность, что девушка будет спасена. Однако я сделал ложное заключение —
относительно того времени, когда Бог исполнит обещание. Я ожидал, что она покается моментально, но этого не случилось. Еще несколько месяцев она продолжала вести греховную жизнь. В более подходящее время расскажу я о ее покаянии. Но тогда, расстроившись из-за того, что она не сразу покаялась, я даже засомневался в своем убеждении относительно того, что Бог мне сказал «да» во время молитвы. Вскоре после моего покаяния Бог коснулся сердца моего соседа, который был известным судьей и весьма уважаемым человеком. Его избрали членом законодательного собрания штата. Я ежедневно за него молился и настоятельно призывал открыть сердце Богу. Он уже был очень близок к покаянию, но день ото дня откладывал момент своего примирения с Богом. Я стал сильнее волноваться о нем. Однажды вечером у него была долгая беседа с его друзьями-политиками. В тот же самый вечер я попытался упомянуть о нем в молитве к Богу. Это была очень горячая молитва. Ощущалась явная близость с Ним. Не помню, было ли у меня когда-либо такое тесное общение с Господом Иисусом Христом, как тогда. Его присутствие было настолько реальным, что я купался в слезах радости, благодарности и любви. Находясь в том же состоянии духа, я пытался молиться за своего друга. Но как только хотел это делать, у меня не открывался рот, будто закончились слова. Казалось, что Господь говорил: «Нет, я не услышу». Мне стало больно, и сначала я подумал, что это искушение. Но передо мной словно закрылась дверь. Складывалось впечатление, что Господь предупреждает: «Не говори мне больше ничего о нем». Это невыразимо меня огорчило. Я не знал, как объяснить свое состояние. Утром, на следующий день, я снова встретил судью. И как раньше, стал говорить ему о Боге. Но он мне ответил: «Мистер Финей, я не хочу иметь ничего общего с этой религией, по крайней мере, пока не вернусь с законодательного собрания штата. Я останусь верен своим политическим друзьям в принятии законодательных актов, а это несовместимо с христианством. Я пообещал не говорить на эту тему, пока не вернусь из Албании». После того вечера, когда произошла моя встреча с Богом, я больше не мог о нем молиться. Поговорив с ним, понял причину этого. Я увидел, что он больше не считал себя грешником, и Дух Божий его оставил. С того времени он становился все более ожесточенным и беспечным. Когда пришло время, он уехал на законодательное собрание штата, а весной вернулся закостенелым универсалистом. Я сказал бы универсалистам до безумства, потому что вместо формирования своих взглядов на основе очевидных или бесспорных доказательств, он говорил мне какую-то нелепость. Это меня удивляло. Неужели он больше ничего не мог сказать, кроме этих диких и нелепых слов? Он так и остался грешником, разорился и умер в нищете, но твердо веря в истинность универсализма.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Как хрупка жизнь, как ценны минуты, которые нам дарят радость общения. Как важно общаться, пока мы живы. Не часто ли мы видим вокруг, что смерть собирает больше людей, чем радостные поводы? Многочисленные родственники скорее съедутся на поминки, чем на день рождения. Пока человек жив, кажется, еще столько времени впереди. Успеем и встретиться, и поговорить, и прочее. Но наступает момент, когда уже ничего не успеешь, ничего не добавишь. Торопитесь общаться. Говорите друг другу добрые слова. Пусть ваши родные и близкие знают, что они дороги вам, что вы их любите. Дарите друг другу нежность. Люди могут уйти за нежностью, бросив богатство и сытую жизнь. Здесь и говорить нечего. Нежностью можно водить за собой, как на веревочке. А если вдруг кто захворает простудой, то, может быть, здесь вместе с лекарствами нужна и нежность. Не витамины, не антибиотики, а нежность. Нежность поднимает нам иммунитет лучше любых лекарств. Она омолаживает и дает импульс жить. Живите с нежностью, не стесняйтесь быть нежными и помните, нежности много не бывает.

стихотворение «Гроза и солнце». Идет гроза, и стрелы молний, раскатами сопровождаясь, вот появился дождь недолгий, все небо блещет, озаряясь. Раскаты грома по земле, Бог свою силу проявляет, беспечным людям о себе в грозе порой напоминает. Но после громов милость вновь Творца любовь превозмогает. Он шлет прощение и любовь, и солнце ласково сияет. Бог знает все, что люди плоть, способны падать и вставать, и знает любящий Господь, что без Него не устоять. Так и в грозе прольется дождь и утолит земную жажду, приятный воздух дарит вождь, и все то людям не однажды. На их путях и суд, и милость, и тьма, и свет, и боль, и радость. Веками на земле так длилось, цените с ним общение сладость. Не оставлял и не оставит, и все то потому, что любит. Ко благу все шаги направит и на погибель не осудит.

Народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Нет на свете двух людей, которые пережили бы свое обращение одинаково. С каждой душой Бог поступает особо. Поэтому мы не имеем права требовать, чтобы люди приходили к Господу обязательно так, как пришли мы, или реагировали так, как реагировали мы. В Божьем создании вы не найдете двух одинаковых вещей, будь оно капля дождя, снежинка, зверь, планета или человек. Точно так же в Божьем создании нового человека каждый переживает благодать Божию по-разному, один как бы веяние тихого ветра, другой опять-таки бурно, молниеносно и с большим шумом. Так что Бог поступает с каждым из нас по-разному, и мы не должны сомневаться в подлинности нашего обращения, потому что оно не соответствует примеру нашего, скажем, идеала. Над этими внешними обстоятельствами мы все равно никакого контроля не имеем. Важно, какими являются плоды этого переживания. Вот тут с другими возрожденными детьми Божьими сходство должно быть, то есть плоды Христовой жизни. В этой области общий знаменатель обязателен, по которому узнается подлинность нашего переживания с Богом. И вот, дорогие друзья, для нашего назидания я хотел бы обратить ваше внимание на два обращения, описанных в 16 главе книги Деяний апостолов, обстоятельства которых диаметрально отличаются один от другого, но результаты которых были совершенно одинаковыми. Я имею в виду обращение Лидии и темничного стража в городе Филиппы. Возьмем по очереди этих двух обращений и посмотрим сперва на обстоятельства, которые привели этих двух людей к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя, а потом, какие были результаты их обращения. В первую очередь прошу отметить, что Дух Святой начал свое дело в жизни и в сердце Лидии до приезда апостола Павла в Филиппы. Это предварительное действие Духа Святого мы особенно ясно

Если грешник ищет Бога, то это только по той причине, что Дух Святой его так предрасположил. Вы заметили, что не Лидия отверзла свое сердце, не ее молитвы, даже не проповедь апостола Павла, но сам Господь вложил в ее сердце желание услышать Слово Божие. Никакие проповеди, речи, диалоги не в состоянии это сделать, то есть раскрыть двери сердца человека. Мозги – да, но не сердце. Это может один Бог сделать. Таинственное дело открывания сердца для спасения совершается, как сказано в Слове Божьем, не силою и не воинством, но духом моим, говорит Господь. Он один может разрешить цепи и узы, связывающие греховное и пагубное состояние человеческой души. Но прошу отметить, что это только начало дела спасения. Хотя Господь отверзает сердце, и в этом Он является инициатором, слова апостола Павла были необходимым орудием для обращения Лидии. Сердце может быть расположено и готово к принятию, но если истина в него не войдет, то какая польза от этих открытых дверей? Но благодарение Господу Он всегда посылает своего вестника, когда Он отверзает сердце для принятия Его дара спасения. Но заметьте, дорогие мои, что и эта часть тоже зависит от божественного действия. Павел не мог бы знать, что в Филиппах ожидает его душа, сердце которой Господь отверз, если бы Господь сам его не привел туда. Итак, мы видим, что первая ступень в обращении души – это то, что Господь отверзает ее сердце. А второе – это то, что Он таким же таинственным путем приводит своего вестника со словами жизни к этой пробужденной душе. Невидимая рука Божия, с одной стороны, ведет необыкновенными переживаниями и обстоятельствами своего служителя, а с другой стороны, душу сердца, которой он отверз, ее та же рука ведет, но совсем по-иному, самым заурядным и естественным путем. Лидия была продавщицей багряницы из города Фиатиры. Свое изделие она продавала в Филиппах, и потому регулярно совершала эти поездки в этот город. Дело, по-видимому, было так хорошо установлено, что она даже имела свой дом в этом македонском городе, и, несомненно, она была зажиточной женщиной. Но, тем не менее, сердце ее жаждало не временного, но вечного. Жизнь, по всему видно, у нее шла нормально и умеренной чередой, и тем не менее рука Господня была над ней. Мы почему-то склонны думать, что руководительство Божие всегда должно сопровождаться сверхъестественными и необыкновенными явлениями. Конечно, водительство Божие всегда сверхъестественно, но не всякий раз оно так кажется человеку. Но вот что интересно отметить, что Фиатира, откуда пришла Лидия, находится как раз в той провинции, в которой Павел не был допущен духом проповедовать слово. Помните? Так что, если Лидия осталась бы дома в Фиатире, то она не услышала бы истину. Но чтобы она услышала благую весть и спаслась, так как вера от слышания и слышание от Слова Божия, то по провидению Божию она по своему делу находится в Филиппах, и как раз сюда Господь направляет своих служителей странными обстоятельствами и переживаниями. И какие были эти обстоятельства, которые привели Павла в Филиппы? Дух Святой вторично должен был закрыть ему двери входа, сперва в Асию, а потом в Вифинию. Потом Господь приводит его в Троаду, в портовой город, с которого он отправляется в Европу. Все время эта невидимая рука ведет его так, что Павел не может идти ни налево, ни направо, а прямо в Филиппы. Он должен быть там, потому что там женщина, сердце которой отверз Господь. О, как чудно Господь устраивает встречу двух душ в назначенном им месте, чтобы эта приготовленная Духом Святым душа услышала и приняла в сердце отверстие им Слово Его. Многие из нас могли бы засвидетельствовать о таких чудных провидениях Божьих в нашем обращении. Да, новина распахана, все

Приготовлено. Великий пахарь сделал свою работу. Теперь время сеятелю сеять доброе семя. Павел говорит слово, и слово, как семя, падает в добрую землю и приносит свой чудный плод. Таковы вкратце были обстоятельства обращения Лидии. Однако тут следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, без чего все остальное должно аннулироваться. Я говорю о признаках ее обращения. Какие были результаты ее веры? Ведь в конечном итоге они, результаты, то есть плоды, говорят о том, было ли обращение действительным или нет. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Первое, что тут сказано, это то, что она крестилась. Как скоро она уверовала в Иисуса, она со всем домом своим приняла водное крещение. Разве крещение необходимо для спасения, вы спрашиваете? Правда, есть те, которые настолько подчеркивают водное крещение, что выходит, как будто крещение является возрождением. Слово Божие так не учит. Оно велит креститься уверовавшим, тем, которые уже приняли спасение. В Библии много таких примеров. Но в то же время водное крещение является прямым и ясным повелением самого Христа. «Идите, — говорит Он, — научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Один из верных признаков возрождения – это желание соблюдать все, что Христос повелел нам. И что может быть яснее, чем это повеление креститься? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы ничуть не сомневаемся, что всякий, кто верует в Иисуса Христа, спасен будет. Но в то же время мы верим, что воистину уверовавшая душа будет иметь желание и исполнить повеление, которое так тесно связано с этой верой. Мы повторяем, крещение нас не спасает, но если ты спасен, то желание твоего возрожденного сердца будет исполнить ясное повеление Господне и быть крещенным. Но уверовавший, Лидия не только крестилась, но она также открыла свой дом для детей Божьих. Это один из вернейших признаков возрожденной души – любовь к своим братьям и сестрам во Христе. Так говорит Слово Божие: «Всякий, любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты эту любовь, плод союза со Христом? Один из главнейших признаков спасенной души. Но, как мы уже указали в этой главе, говорится еще о другом обращении, об обращении темничного стража. Контраст между его обращением и обращением Лидии огромный. В нем, например, мы не видим той подготовки для принятия Слова Божия, которую мы видели в Лидии. Человек этот был грубый, неотесанный, жестокий и бесчувственный. Заметьте, что ему было повелено стеречь Павла и Силу. Однако, получив такое приказание, этот грубиян вергнул их во внутреннюю темницу и затем ноги их забил в колоду. Это он сам прибавил. И после такого издевательства над слугами Божьими он спокойно идет спать. И когда вдруг происходит великое землетрясение, он в трепете и в ужасе вскакивает с постели и готов покончить с самим собой. С мечом в руке он пытается на самоубийство, когда он вдруг слышит голос: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Итак, подобной приготовки к спасению, которую мы видели в Лидии, тут пока не наблюдается. И даже когда он вскрикнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то не о своей душе думал он, но думал о своей шкуре. Ответственность каждого узника была на нем, и если хотя бы один из них удрал бы, то он поплатился бы своей жизнью. Таков неумолим был закон Рима. Но этот стратегический момент апостол Павел по вдохновению Духа Святого использовал и ответил ему этими чудными словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Если Господь приготовил сердце Лидии некоторое время до ее встречи с Павлом, то сердце темничного стража было приготовлено лишь мгновение до его обращения. Лидия была на молитвенном собрании, когда она услышала из уст Павла Слово Божие.
А к темничному страже Бог посылает Павла в тюрьму, чтобы там ему сказать слово. Притом только землетрясение могло потрясти этого человека. Римляне, как мы знаем, были очень суеверны относительно землетрясения. Если они чего-нибудь боялись, то боялись эту несдерживаемую стихию, силой над которой они никакого контроля не имели. И Бог как раз избрал этим методом пробудить эту душу. Для Лидии землетрясение не потребовалось. Она уверовала при веянии тихого ветра. Она, несомненно, тоже взывала из глубины души, что мне делать, чтобы спастись. Но ничего не сказано, что она кричала или трепетала, или готова была на самоубийство. Дух Святой поступил с ней по ее характеру, который, видно, был спокойный, тихий, нежный и уравновешенный. Не так с характером темничного стража. Только землетрясение могло его пробудить. И даже когда он так был потрясен, и все основы вокруг него шатались, он думает не о Боге, не о благополучии своей бессмертной души, но он желает спасти свою шкуру. Но в один момент, в мгновение ока, услышав голос Божий через уста Павла, все в нем моментально изменяется, и он тотчас обращается к Господу и делается чадом Божьим. В нем происходит резкая и мгновенная перемена, и в этот момент он делается таким же чадом Божьим, как и Лидия. И как мы это знаем? Потому, дорогие мои, что результаты его переживания были в точь-точь такие же, как были Лидии. Сердце в этот момент его было открыто, так же, как и сердце Лидии. И тут апостол Павел проповедует ему и всем бывшим доме его слово Господне. И теперь слушайте, что тут сказано. «И он немедленно крестился сам и все домашние его, как Лидия и домашние ее, так и темничный страж и родные его крестили сразу же после того, как уверовали». И другой признак обращения, который мы видели в Лидии, мы видим и тут – любовь к детям Божьим. Он берет израненных от вчерашних побоев апостолов и моет им раны. Он тоже открывает двери дома своего и приготовляет трапезу для апостолов. Но я вижу еще один верный признак подлинного возрождения. Тут сказано, что он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Истинная вера в Бога всегда сопровождается радостью. Это верный плод новой жизни во Христе Иисусе. Бог один может дать истинную радость. Только дети Божьи знают, что такое радость. Они граждане Царства радости. Слово Божие говорит, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мой друг, переживал ли ты когда-нибудь эту радость? Знаешь ли ты радость прощения грехов, радость быть принятым в семейство Божие, радость служить Господу и Его одного любить? Господь твое сердце отверз и дал тебе услышать сегодня Слово Божие. Веруй и ты в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И тогда ты, как Лидия и темничный страж, возрадуешься, что поверил в Иисуса Христа. А это величайший дар Божий. Прими спасение, которое 2000 лет тому назад было совершено для тебя на Голгофском кресте Иисусом Христом, Спасителем твоим. Все готово для тебя, все готово для твоего спасения. Приди и больше не жди, да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

Отношения с людьми не всегда складываются так, как хотелось бы. Представьте, вы стоите с человеком, который буквально вскипает от злобы и кричит на вас, и все, чего вам хочется, ответить ему тем же. Но, накричав в ответ, вы никак не улучшите ситуацию. Как же взять себя в руки для того, чтобы удержаться? Для этого есть несколько решений, и лишь одно из них правильное. Подавить свой гнев – это однозначно плохая идея. В этом случае вы цедите сквозь зубы, что все в порядке, и пытаетесь продолжать заниматься делами. Вы скрыли вспышку гнева от окружающих, но что же происходит в вашей голове? А там настоящий ураган. Сдерживать злость нельзя. Сорвать злость на других. Конструктивно выразить свое недовольство, безусловно, можно, но вывалить злобу на собеседника не следует. Ваш гнев будет расти, как снежный ком, с каждым сказанным словом. Накручивание и выплескивание злости лишь усиливают эмоциональный взрыв. Отвлечься и переоценить ситуацию. Да, довольно сложно отвлечь себя, когда кто-то истерично на вас кричит. Однако есть один способ. Еще раз подробно представим ситуацию. Кто-то стоит в нескольких сантиметрах от вас и орет на вас почем зря. Вам очень хочется ответить тем же или даже хорошенько приложить собеседника обо что-нибудь. Но что, если я вам скажу, что этот человек вчера потерял мать? Или же он переживает тяжелый развод, и вчера у него отобрали права на детей? Вы бы, вероятнее всего, не принимали его гнев так близко к сердцу, а, возможно, даже посочувствовали бы. Что изменилось? Да ничего. Просто предыстория, которую вы себе рассказали, изменила ваш взгляд на ситуацию. Как только вы меняете ваше представление о ситуации, мозг изменяет ваши эмоции по отношению к ней. Теперь остается последний шаг – простить. И это нужно вам, а не вашему собеседнику. Держать зло на кого-то – это то же самое, что пить яд самому, а думать, что умрет кто-то другой. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него — быть снисходительными к проступку. Притчи 19.11.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Иоанна 10 глава, с 19 по 21 стих. Размышление над Евангелием от Иоанна. Прибегнув к языку образов, дверь, пастырь, овцы, Господь показал, какие великие перемены могут быть связаны с Его явлением среди народа Израиля. Это были слова благодати и истины, но интересы многих из Его слушателей мешали принять благодать Бога, и они приписали Его слова воздействию демонических сил. Подобный упрек прозвучал в адрес Сына Божьего уже не в первый раз. Было, однако, и меньшинство, на которое произвело впечатление чудесное исцеление Иисуса слепого человека. Их совесть была затронута, и теперь они осторожно выступили против необоснованного предположения врагов Иисуса. Мы не знаем, сколько из этого меньшинства пребывало в неуверенности или сомнениях, и сколько пришло к истинной спасительной вере в Сына Божьего. В любом случае, на тот момент все они были поражены чудесами и могущественными словами Искупителя. Среди апостолов Иисуса Фома был единственным, кого время от времени одолевали сомнения. Но когда Иисус предстал как воскресший Господь, исповедание Фомы было вполне ясным. «Господь мой и Бог мой» — глава 20, 28 стих.

Да пошлет тебе Бог в этом новом дне предостаточно солнца и света, чтоб улыбка могла разгонять темноту, и чтоб яркой казалась планета. Да пошлет тебе Бог в суете длинных дней в меру дождь и обильные ливни, чтобы ты научился ценить посильней каждый солнечный день в твоей жизни. Да пошлет тебе Бог на просторах земли в меру сил твоих ветер осенний, чтобы ты, очищаясь, учился идти против злобы людей и презрений. Да пошлет тебе Бог утешение в скорбях, чтобы ты не сломился невольно. Пусть не будет нужды в настоящих друзьях, когда будет порой очень больно. Да пошлет тебе Бог в самый нужный момент, когда кажется все, ты у грани. Телефонный звонок или простой комплимент, чтобы вспыхнула вера, как пламя. Да пошлет тебе Бог на духовном пути испытание по силам и битвы, чтобы ты научился, сражаясь идти, чтобы мог побеждать через молитвы. Да поможет Господь в обстоятельствах всех непременно расти вам духовно, чтобы плод приносить только в этом успех, даже если порой очень больно. Даже если не так, как хотелось тебе, и не так, как казалось бы надо. Да поможет Господь принимать все, как есть, твердо веря, все это во благо.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к римлянам, глава 9. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».

но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над теми, которых он призвал, не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Послание к Римлянам, 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит:
«Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышному от нас?» Итак, вера от слышания – а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли, не искавшие меня, я открылся, не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили». Остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит, «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность? Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.
И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

В эти суровые и неблагоприятные времена мы, как дети Божьи, имеем надежду, что во всех перипетиях жизни, которые нас так неожиданно настигли, наш любящий Отец никогда о нас не забывает. Имея страх Божий в себе, мы имеем реальную защиту во Христе. Если мы боимся огорчить Господа Бога, тогда страх человеческий не имеет над нами власти. Когда мы находимся на стороне Господа Бога, изучаем Священное Писание, не пренебрегаем молитвой, избегаем всего плохого, ведем постоянную борьбу против остатков злобы, только тогда мы можем рассчитывать на действенную защиту Его вечной любви и заботы. Как и написано: «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иакова 1:21. Но если мы теряем связь с Богом, то попадаем под страх человеческий, который выматывает душу, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. Имея страх Божий в себе, нам нечего бояться. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Псалом 55:5. Мудрый — это не тот, кто просто знает какие-то факты, а тот, кто владеет искусством благочестивой жизни. Он подчиняется Писанию и знает, как применять его в различных обстоятельствах жизни. Поймите, время не ждет человека. То, что было вчера, уже история. Что будет завтра, не дано знать никому. Сегодняшний день — это подарок.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

тебе к тебе. Мой Бог, я прибегаю. В тебе одном я нахожу покой. Ты видишь боль души, причины знаешь. И даже вздох тебе понятен мой. Когда нет слов, а слезы глаз туманят, ты тогда внимаешь и в тиши незримо по-отцовски обнимаешь и нежно-тихо к сердцу говоришь. Дитя, я рядом, и я всегда с тобою. Я знаю все, и коль ты верен мне, я проведу тебя долиной этой скорби. Доверься мне, дитя, доверься мне. Я был, как ты, в пустыне испытаний, и знает небо то, что я прошел. Но знай, не опыт, а слова Писания тебе дадут пройти среди невзгод. И знай того, боится сам лукавый, ведь есть всего лишь истина одна. Лишь силен тот, кто в слове пребывает, тому дорога жизни не страшна. И я пребуду в нем, чтоб ни случилось, и даже если неизбежен эшафот, я дам слова, что говорить, и дам я силу. Смерть не конец ведь, только переход. Да, многие сегодня отступили, внимая басням, ложным чудесам, и многих души в сети уловили словами лести лживые уста. А сколько тех, что имя мое праздно используют для корысти своей, и, умолив Святой Дух безобразно, шоу делают цинично для людей. Отец их дьявол, и однажды поклонившись, ему продавши души за гроши, сердца неутвержденных уловивши, они внушают им, что боги мы. Коль боги, знать должны и жить, как боги, в дворцах, не зная горя и нужды. Но о болезни, нужды и невзгоды, про это даже им не говори. А как же те, что за меня страдали, в болезнях умирали и в скорбях? За мое слово львы их разрывали, четвертовали и палили на кострах. По нраву это лживое учение тому, кто хочет легкого пути, кто ищет себе славу и признание, в чем сердце гордость принесла плоды. Нет, не отдам я славы человекам, тем более отступникам. Я Бог. Живу я в сокрушенном, чистом сердце. Лишь там горит моей любви огонь. Мое дитя, я знаю твои нужды, желания твои, твои мечты. И то, что ты остался мне послушным, прошу тебя, все это сохрани. Ты углубляйся в Библию, лишь слово тебе поможет не свернуть с пути. И Дух Святой утешит, если скорби, и даст сил, чтобы их ты смог пройти.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Бог поставил все верное против неверного. И в великом сражении две силы видны. Против смерти стоит Божья жизнь неизменная, слово против науки и свет против тьмы. Доброта и любовь против злобы и черствости, и смирение против амбиций людей, кроткий взгляд и простой против дьявольской гордости, послушание против великих идей. Благодарность, довольство стоят против ропота, против бури мятежной стоит тишина. Вся великая сила великого Господа против силы нечистой стоит, как стена. Справа голуби, слева чернейшие вороны. Я стою со Христом, здесь стою, здесь и бьюсь. Даже краешком мысли шагнуть на ту сторону ни за что не хочу, Иисус. Даже краешком сердца ничтожного, малого, вражью армию я не хочу поддержать. Даже краем сознания от боли усталого буду зло отражать, буду знамя держать. Мое место со светом, с любовью, с терпением. Мое место у древа, где Бог мой распят. Мое место, где я получила прощение. На другой стороне только грех, только ад. Удержи, мой Иисус, от всего противления. Удержи от нечистого душу мою. И на поле войны, на великом сражении, я победную песню тебе воспою.

Давно это было, но мы вспоминаем распятие, Голгофскую жертву Христа. Мы духом пролитую кровь созерцаем и голос Спасителя слышим с креста. Мой Отче, распятый Отца умоляет, прости им, не знают, что худо творят. С креста Его кровь на Голгофу стекает, о, раны, мучительно раны горят. Он все претерпел, бичевание, побои, насмешки, плевки бессердечных людей. Он все претерпел, чтоб спасти нас с тобою, Спаситель души Он твоей и моей. За грех человека Он тяжко страдает, а воины делят одежды Его. О ризах Его они жребий бросают и больше не видят, увы, ничего. Что им до того, что страдает Спаситель, кто бури на море не раз усмирял, кто был и больным, и убогим целитель, кто умерших к жизни не раз воскрешал? Что им до того, что так дерзко кричали: «Других ты спасал, так спаси же себя!» Как гвозди слова их Иисуса терзали, а Он все терпел, их душою любя. Сойди со креста, и тогда мы поверим, Мессии тогда мы признаем тебя. Сойти Он бы мог, но спасения двери для нас не открылись бы, брат, никогда. И вот уж 2000 лет миновало, как был тот единственный день на земле. Толпа на кресте Иисуса распяла, бушуя неистово в лютой злобе. И умер Он, мира Творец всемогущий, в тот страшный момент содрогнулась земля. Ты слышишь ли, грешник, беспечно живущий, ты слышишь ли, та смерть за тебя и меня? Спаситель воскрес, и теперь перед Богом, как первосвященник, Он с кровью Своей предстал. И за мир ходатайствует много, за тех, кого спас крестной смертью Своей.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Есть одна в моем сердце дорога, и других не ищу я дорог. Только к Богу она, только к Богу. Путь мой узок, тернист и далек. Лишь одна в моем сердце обитель, о которой лелею мечты. Мне ее приготовил Спаситель, и она неземной красоты. Если медлит в скорбях утешенье, сердце светлой надеждой живет, что в небесной стране во мгновенье Иисус мои слезы отрет. Не ищи мое сердце, не требуй похвалы от людей, Богу честь. Лучше вечная слава на небе, чем короткая, тленная здесь. Твердо верю и знаю, и помню, только в Боге спасенье мое. Только Он мою душу наполнит, Он один успокоит ее.

Девочка, слепая от рождения, бережно цветок в руках держала, пальчиками с явным наслаждением лепестки на нем перебирала.

света, тот цветочек девочке узнать. Непонятно, для чего бедняжке хочется узнать об этом так. Для нее ведь белая ромашка все равно, что в поле красный мак. А она задумчиво при этом рассуждает тихо про себя. Интересно, ну какого ж цвета сей цветочек нежный у меня? Непременно красным быть он должен, хотя красный — это цвет огня, а огонь так обжигает больно, а цветок холодный у меня. Пахнет вкусно, аромат душистый, лепесточков много у него. Мой цветочек мягкий и пушистый, как цыпленок деда моего. Дедушка сказал, цыпленок желтый, значит и цветочек мой такой, хотя также мед у пчелок в сотах, тоже желтый, можно есть его. Мед он липкий, сладкий, не пушистый, не могу понять я ничего. Может мой цветочек серебристый, или может синий цвет его? Говорят, что синий цвет — цвет моря, значит, синий — то соленый цвет. А какой же цвет тогда у соли? Разве синий? Абсолютно нет. Соль, мне говорили, белоснежна, белым цветом, как зимою снег. Он холодный и пушистый, нежный, но он вовсе не соленый, нет. Он холодный, как и лед, пожалуй. Говорят, у льда прозрачный цвет. Цвет прозрачный, странный, непонятный. Его как бы вроде даже нет. Говорят, что сквозь него все видно. Только я не вижу ничего. Да чего же грустно и обидно, когда все вокруг тебя темно. Но я знаю, не всегда так будет. У меня есть самый лучший друг. Он меня такую даже любит. Он придет, и я увижу вдруг. Все увижу, что такое красный, синий, желтый и прозрачный цвет. Наконец-то станет мне все ясным. И найду я на вопрос ответ. Все глаза мои тогда увидят, все пойму, во всем я разберусь. Приходи, скорее, мой спаситель, я так жду тебя, мой спаситель.

О, друг, проверь, каков твой жизненный путь. Пусть над душой не властвует кумир. Коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа помилуй.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Иоанна 10 глава с 19 по 21 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Прибегнув к языку образов, дверь, пастырь, овцы, Господь показал, какие великие перемены могут быть связаны с Его явлением среди народа Израиля. Это были слова благодати и истины, но интересы многих из Его слушателей мешали принять благодать Бога, и они приписали Его слова воздействию демонических сил. Подобный упрек прозвучал в адрес Сына Божьего уже не в первый раз. Было, однако, и меньшинство, на которое произвело впечатление чудесное исцеление Иисусом слепого человека. Их совесть была затронута, и теперь они осторожно выступили против необоснованного предположения врагов Иисуса. Мы не знаем, сколько из этого меньшинства пребывало в неуверенности или сомнениях, и сколько пришло к истинной спасительной вере в Сына Божьего. В любом случае, на тот момент все они были поражены чудесами и могущественными словами Искупителя. Среди апостолов Иисуса Фома был единственным, кого время от времени одолевали сомнения. Но когда Иисус предстал как воскресший Господь, исповедание Фомы было вполне ясным. «Господь мой и Бог мой» — глава 20, 28 стих.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

тяжело изранил ноги, помолись неземному Отцу. Он избавит от ненастья и протяжения.

Сегодня мы будем продолжать и закончим тему, которую мы рассматривали в течение 3 недель. Где найти обеспечение или безопасность? В течение этого времени мы беседовали о полном Божьем обеспечении для детей Божьих. Мы объясняли, как это относится к различным видам нужд. Бедственное время, война, голод, эпидемия и так дальше. Наши иллюстрации мы брали из личного опыта. Я говорил об обеспечении против финансовых трудностей, эмоциональных, а также против критики и извращения фактов. Я указывал на то, что ключи к этому виду обеспечения кроются в безоговорочном посвящении самого себя исполнению воли Божьей в своей жизни. Мы также цитировали первое послание Иоанна, 2 главу, 17 стих, где сказано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». И еще раз, контраст между временным и вечным. Все в этом мире, все его системы, все его планы, все предприятия, все амбиции, все это временное, проходящее, тогда как Божья воля вечная. Всякая воля Божья является всепобеждающей. Будущее принадлежит Божьей воле. Она господствует и будет господствовать всегда. И всякий человек, который осуществляет волю Божью, будет таким же непреодолимым и беспечным, как сама воля Божья. Итак, верою мы можем соединиться с волей Божьей и будем непобедимы. Вчера я иллюстрировал этот принцип жизнью Иисуса Навина из Ветхого Завета. Сегодня я желаю вам показать, как этот же принцип работал, действовал в жизни великого слуги Божьего в Новом Завете апостола Павла. Здесь апостол Павел, как мы это увидим, находится в бедствии. Вещи, которые были ему очень дороги и ценны, были от него отняты. Каждый из нас может оказаться в ситуации бедствия. Это может быть совершенно другая ситуация. Но раньше или позже мы также можем попасть в подобную ситуацию. А в такой ситуации у нас должен быть такой вид обеспечения, который не изменит нам в нашем бедствии. Это может быть слишком тяжелое место, место одиночества, непосильное место. Но давайте взглянем на апостола Павла. 2 послание Тимофею, 3 глава. Мы должны подчеркнуть, что в этот период, казалось, все было против апостола Павла. Он был в римской тюрьме, ожидал на судебный процесс одного из наиболее злых и испорченных правителей человеческой истории, Нерона. Был почти уверен,

что его ожидает экзекуция и многие-многие другие вещи. Он был уже старым человеком. Быть может, его сила уже падала. В тюрьме было холодно, а у него не было достаточно одежды. Все, что только может быть направлено против человека, было направлено теперь против апостола Павла. Я сделаю краткое резюме. Прежде всего, все соработники его оставили его. Вот что говорит апостол во втором послании к Тимофею, 4 главе, в стихах от 9 до 11, адресуя свое послание Тимофею. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Потом в 20 стихе он говорит: «Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите». Это другое горькое разочарование. Даже великий апостол Павел не получил ответов на свои молитвы о Трофиме. И поэтому он вынужден был оставить своего сотрудника позади в Милите. И после этого ему сделали зло, горькое зло его враги. Без горечи, но со всей объективной реальностью он пишет следующее, стихи 14 до 16. Читаю. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Апостол Павел говорит: «Я не собираюсь ему мстить, но он в Господних руках. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». У апостола Павла было много сильных врагов, и после этого он был оставлен своими друзьями. Когда враги твои восстают против тебя, это одно. Но сколько горечи в сердце, когда твои друзья оставляют тебя. Об этом апостол говорит открыто в 16 стихе. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Разве это не вопиющая фраза? «Все меня оставили». Дальше. Апостол не имел достаточно одежды и снаряжения. И в 13 стихе он пишет Тимофею следующее. «Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Когда я читаю эти слова «принеси фелонь», я вижу апостола Павла в скудном одеянии, без теплой одежды в период приближения зимы. Он был таким же человеком, как каждый из нас. Труднее всего я лично переношу холод. В другом месте апостол Павел пишет, что он перенес холод и наготу, и мне делается жутко, когда я читаю это. Но вот теперь в тюремной камере, холодной зимой, у него нет теплой одежды. И после этого он просит, чтобы ему принесли книги, особенно кожаные. Почему он хотел, чтобы ему принесли книги, особенно кожаные? Он желал писать письма, но у него не было материала, чтобы это делать. Какие письма собирался апостол писать, как вам кажется? Письма жалобы о своей ужасной ситуации? Нет. Он думал о христианах, о церквах, об учениках, которых он знал в различных частях древнего мира, и поэтому он желал писать им, утешать их, воодушевлять. Его разум не был сконцентрирован на самом себе. Это и есть образ Павла в конце его жизни в ситуации бедствия и несчастья. А теперь давайте поставим вопрос. Какая реакция на все это была у апостола Павла? Об этом он пишет сам в той же 4 главе 1 послания к Тимофею в стихах от 6 до 8. Читаю. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».
я становлюсь жертвою. В жертвоприношениях Ветхого Завета с каждым животным приносили в жертву также вино. Животное как жертва не было достаточной жертвой без жертвоприношения вина. Апостол Павел говорит, что он принес в жертву Господу жертву своего труда, учеников, основанные им церкви. Но чтобы сделать эту жертву полной, он возливает на все это свою жизнь, как жертву вина. «Время моего отшествия настало», — говорит апостол. Обратите внимание на эту фразу «время моего отшествия настало». Вспомните, в прошлых радиопередачах я указал на то, что ничто не может нам повредить, когда мы осуществляем волю Божью. Это продолжается до тех пор, пока, наконец, не приходит Божье время. И тогда апостол Павел говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Я желаю сказать вам, друзья, что до тех пор, как вы сохраните свою веру, вы будете побеждать. «Подвигом добрым я подвязался». Вера – это борьба. Она связана с мужеством, определенностью, с посвященностью. Дальше апостол говорит: «Течение совершил». Он совершил все, что должен был совершить. И после этого он смотрит с уверенностью вперед и говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел стоял так часто перед неправедными судьями, и теперь он утешается наконец, что предстанет наконец пред праведным судьей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

богослов сказал: «Находясь в испытании, никогда не будем забывать, что мы имеем нужду не в перемене обстоятельств, но в победе над собой. Когда мы доверяемся Господу и полностью отдаемся Его водительству, тогда наши обстоятельства способствуют нашему духовному росту и успеху в служении. Все трудности, все испытания, все скорби только приближают нас к Богу. Поэтому так важно для каждого христианина смотреть на все посылаемое Богом как на проявление Его любви и мудрости, и уметь извлекать уроки из жизненных переживаний. Посмотрим на наши обстоятельства именно так, и мы найдем в них руку Божью. Мы непременно увидим, что наши обстоятельства не только не затрудняют наше служение Богу, но, напротив, могут способствовать нашему совершенству. Мы никогда не получим от Бога то, что Он нам хочет дать, и никогда не приобретем того, к чему стремимся, если не увидим в наших обстоятельствах путь к достижению этого. Когда Господь ведет нас через скорби, трудности и лишения, это значит, что Он ведет нас через свои горы. От нас самих зависит, пойдем ли мы послушно и доверчиво за Ним, для того, чтобы подняться на новую духовную высоту, или же в унынии и сомнении останемся у подножия горы. Как часто, к сожалению, случаи, когда дети Божьи, желавшие возрастать духовно, не поднимались на те горы, которые посылал им Господь. Господь может дать нам больше, чем мы у Него просим. Он может послать такие благословения, о которых мы сегодня и не думаем. Но все это зависит от того, идем ли мы Его горами и умеем ли в самых неблагоприятных обстоятельствах служить Ему. Господь, посылая скорби, не отвергает нас, но поднимает к себе. Будем же смотреть на наши обстоятельства, как на те необходимые ступени, которые по воле Божьей ведут нас к Нему».

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: А если тебя бы постигла такая беда, и кто-то принес злую весть к твоему вдруг порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада. О, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом сметен был с земли, и ты вмиг один вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли, какое тогда произнес бы ты Господу слово? А если б детей потерял ты в один страшный день, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой молитвой простер бы ты Господу руки? А если бы ты был проказою лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, если бы хлебом твоим стали слезы и стон, какое тогда произнес бы ты Господу слово? Ты скажешь: не может такое обрушиться в раз. О да, но однажды случилось все сразу с Иовом, и к праведной жизни допущен был Господом враг. И стад всех лишился Иов, детей всех и крова. Он заживо гнил от проказы, вдали от людей. Он все потерял, но пред Богом вставал на колени. Он слово одно повторял, повторял каждый день: да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь, и случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы. Без воли Господней ничто в твою жизнь не ворвется. Не может упасть даже волос с твоей головы. А что до души, враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господь не оставит тебя, и в молитве скажи: да будет имя Господне благословенно. Слава Богу!
1: Момент творения. Быстрая нефть. Действительно ли потребовались миллионы лет, чтобы из мертвой материи образовалась нефть? Многие люди именно так и думают, потому что нас так учили. Креационисты же считают, что нефть либо была создана Богом сразу в процессе сотворения Земли, либо появилась после массового погребения живых существ во время Всемирного потопа, то есть всего несколько тысяч лет назад. Но можно ли поверить в образование нефти за столь короткий срок? В Галифаксе, на восточном побережье Калифорнии, уже более 20 лет продолжается промышленный процесс получения нефти. На постройку завода по производству нефти ушло почти 200 миллионов долларов. Каждый год на этом предприятии 500 000 тонн сточных вод превращают в 700 тысяч баррелей нефти. В основе процесса получения этой нефти лежат те же принципы, что и при образовании нынешних ее месторождений. Но весь процесс занимает всего лишь 30 минут. Это говорит о том, что живые существа, погребенные под слоем быстро образующихся осадочных пород во время Всемирного потопа около 4500 лет назад и подвергшиеся воздействию тепла, вполне могли стать источником нынешних залежей нефти. Когда апостол Петр писал о конце времен, он говорил, что люди будут отрицать факт Всемирного потопа. Люди не хотят верить, что Бог осуждает грех, но в Его Сыне Иисусе мы можем быть спасены от последствий греха. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

В один прекрасный день я сидел в офисе с двумя старейшинами церкви, когда вдруг забежал тот молодой человек, которого я встретил у сапожника. Он радостно закричал: «Адвокат упокаялся!» Потом продолжил: «Я пошел в лес, чтобы помолиться, и услышал, как кто-то кричит в долине. Поднялся на вершину холма, а там адвокат. Он ходит по долине и громко поет. Каждые несколько минут он останавливался и сильно хлопал в ладоши, восклицая: «Я буду радоваться о Боге спасения моего!» Потом он снова немного прошелся, остановился, воскликнул и захлопал в ладоши. Пока юноша нам рассказывал об этом, мы увидели, как вдали адвокат У спускался с холма, у подножия которого он встретил отца Т. Так мы называли одного пожилого брата из методистской церкви. Адвокат бросился к нему, обхватил его руками и приподнял. Потом опустил на землю и, немного с ним побеседовав, отправился в офис. Он был полным мужчиной, и когда вошел, то был весь вспотевший. Едва переступив порог, громко воскликнул: «Я его получил! Я его получил!» Захлопал в ладоши изо всех сил, а потом упал на колени и стал

старшие члены церкви стали ослабевать в своем рвении. Я обычно вставал очень рано и в одиночестве проводил время с Богом в молитвенном доме. Позже мне удалось заинтересовать многих братьев, чтобы каждый день по утрам проводить молитвенные собрания. Наши собрания начинались очень рано, задолго до того, как становилось достаточно светло, чтобы можно было читать. Я убедил и нашего служителя посещать утреннее собрание. Но через некоторое время всеобщее усердие стало ослабевать. Поэтому я просыпался раньше, чтобы обойти всех и разбудить. Много раз я приходил домой к братьям, звал их, надеясь прекрасно провести время в молитве. Вскоре я заметил, что у них стало все меньше и меньше желания посещать собрания, и это меня очень огорчало. Однажды утром, придя в церковь, я увидел лишь очень немногих братьев из тех, кого я будил. Мистер Гейл, мой служитель, стоял у двери церкви. Когда я подошел, меня вдруг чудесным образом осенила Божья слава. Еще не взошло солнце, но в мою душу вдруг пролился такой невыразимый свет, что с трудом удалось устоять и не упасть лицом на землю. В этом свете я мог видеть, как вся природа, кроме человека, прославляла и поклонялась Богу. Свет разливался во всех направлениях и был таким же ярким, как и солнечный. На него нельзя было смотреть. Помню, как опустил глаза вниз и разрыдался от того, что человечество не славит Бога. Думаю, что на своем опыте я тогда испытал, какой свет ослепил Павла на пути в Дамаск. Это, несомненно, был тот свет, перед которым я не мог устоять. Когда я разразился громким плачем, мистер Гейл спросил: «Что с вами, брат Финей?» Трудно было объяснить ему, что со мной происходит, ведь ему не был виден тот свет. Поэтому он не мог понять, отчего я находился в таком состоянии. Я не пытался ему много объяснять, а, кажется, просто ответил, что увидел славу Божью и не могу без слез смотреть на то, как к ней относятся люди. На самом деле, мне казалось тогда, что вид его славы невозможно описать словами. Я рыдал, и видение, если его так можно назвать, тихо оставило меня. Когда я еще был молодым христианином, у меня было много личных встреч с Господом, которые невозможно описать словами. Часто в подобные моменты в моем разуме звучали слова: «Иди и никому не говори об этом». Я не придавал тогда значения этому и несколько раз, не обращая внимания на запрет, пытался рассказать братьям о том, как Бог сверхъестественным образом посещал меня, о том, что Он мне говорил. Но потом я понял, что не стоит рассказывать тайны общения моей души с Господом. Люди просто этого не понимали. Они удивленно смотрели на меня, а иногда, думаю, даже не верили мне. Вскоре я научился молчать относительно тех божественных проявлений или говорить мало, только когда требовалось. Я проводил очень много времени в молитве, иногда буквально непрестанно молился. Также я обнаружил, что полезно в определенные дни поститься. Именно в те дни я старался полностью быть наедине с Богом. Обычно я или бродил в лесу, или находился в молитвенном доме, либо уходил куда-то, где мог побыть один. Иногда я постился неправильно. Я пытался изучить себя согласно идеям самоанализа, которых придерживались церковь и наш служитель. Старался глубже заглянуть в свое сердце, изучить свои чувства, в частности, обращая внимание на мотивы своих поступков и состояние своего разума. Но поступая так, обнаруживал, что день завершается, а я ничего не достиг.

всех. Потом нашел причину этого. Перенося внимание с Иисуса Христа на себя, я исследовал свое внутреннее состояние, а это уводило меня в сторону. Но всякий раз, когда я постился и позволял Духу направлять меня, доверяясь Ему, Он меня учил. Я понял, что это в высшей степени полезно для меня, и также обнаружил, что не могу жить, не наслаждаясь Божьим присутствием. Всякий раз, когда надо мной сгущались духовные тучи, я не мог спать, обучаться. Никакое занятие меня не удовлетворяло и не приносило пользы. И это длилось до тех пор, пока не наступала ясность в отношениях между моей душой и Богом. Я очень любил свою профессию, но после покаяния я увидел, что в этой сфере очень много обмана и больше не получал удовольствия от работы. У меня было много срочных предложений защищать интересы некоторых людей в суде, но я постоянно им отказывал. Я не мог позволить себе находить удовольствие в судебных состязаниях и, более того, зарабатывать деньги, используя возникшие между людьми споры, казалось мне теперь гнусным и отвратительным. В первые дни моего христианства Господь научил меня многим очень важным истинам в отношении духа молитвы. Вскоре после моего покаяния заболела женщина, у которой я снимал комнату. Она не была христианкой, но ее муж был верующим. Поскольку он был братом местного адвоката У, то однажды вечером зашел к нам в офис и сказал мне: «Моя жена не доживет до утра». Эти слова пронзили мое сердце. На душу как будто легло тяжелое бремя, природу которого я не понимал. Но вместе с тем появилось сильное желание молиться за эту женщину. То бремя было настолько тяжелым, что я сразу пошел из офиса в молитвенный дом, чтобы за нее помолиться. Я громко стонал, ведя сильную духовную борьбу. Еще какое-то время я оставался в церкви в том же состоянии духа, но не получил облегчения. Вернулся в офис, но и там не чувствовал себя спокойным. Я мог только ходить по комнате и мучительно переживать. Снова пошел в молитвенный дом, но и там продолжился тот же процесс борьбы. В течение долгого времени я пытался донести в молитве свою просьбу к Богу, но словами невозможно было ее выразить. Я только стонал и рыдал, но не мог высказать то, что хотел. Вновь вернувшись в офис, я так и не смог успокоиться и уже в третий раз пошел в молитвенный дом. И вот тогда Господь дал мне силу торжествовать. Я смог передать это бремя Ему и теперь почувствовал в своем сердце: женщина не умрет. И более того, она не умрет, не покаявшись в своих грехах. Я вернулся в офис совершенно спокойным и вскоре пошел спать. На следующее утро, встретив ее мужа в офисе, поинтересовался состоянием здоровья его жены. Он, улыбаясь, сказал: «Она жива и, очевидно, чувствует себя намного лучше». Я ответил: «Брат, ваша жена не умрет от этой болезни. Вы можете быть уверены в этом, и она не умрет, не покаявшись». Я не знаю, откуда это знал, но совершенно не сомневался, что она, несомненно, поправится. Эта женщина выздоровела и вскоре приняла Христа в свое сердце. Сначала я не понимал, что означала та работа моего разума, которую я совершил. Но вскоре один брат во Христе сказал: «Это был тяжелый труд твоей души». Он указал мне на некоторые отрывки из Писания и пояснил их значение. Другое волнующее событие, которое произошло через некоторое время, служит для меня примером той же самой истины. Я ранее говорил об одной девушке, которая была неверующей. Она была в центре внимания многих людей, и христиане о ней часто говорили. Это была очаровательная девушка, достаточно просвещенная в области религии,
Но поскольку она не принимала Господа, то продолжала грешить. Вместе с одним из старейшин церкви мы согласились ежедневно за нее молиться. Мы решили приносить наши молитвы к престолу благодати утром, в обед и вечером, до тех пор, пока она не покается. Я заметил, что стал больше переживать за нее, когда начал о ней молиться. Старейшина же, с которым мы договорились молиться, вскоре стал терять дух молитвы за эту девушку. Но это не отбило у меня желание продолжать начатое. Я стал более настойчивым. Я также пользовался любой возможностью, чтобы просто побеседовать с ней на тему спасения. Так продолжалось какое-то время. Но однажды вечером я решил зайти к ней. Приближаясь к дому, я услышал пронзительный женский крик и что-то похожее на звуки драки за дверью. Я решил подождать, пока там все успокоится. Вскоре хозяйка дома открыла дверь. В руке она держала часть книги, которая, очевидно, была разорвана. Женщина была бледной и взволнованной. Она протянула ту часть книги, которую держала в руках, и сказала: «Мистер Финей, неужели моя сестра исповедует универсализм?» Книга как раз защищала эту философскую систему. Сестра той девушки увидела, что она читает эту книгу, и попыталась ее забрать. Это вызвало ту суматоху, свидетелем которой я стал. Узнав об этом, я отказался входить внутрь. Меня все это поразило точно так, как известие о том, что больная женщина, о которой я говорил раньше, умирает. Моя душа снова оказалась под тяжелым бременем переживания. По пути домой меня шатало, будто огромная тяжесть лежала на моих плечах, хотя это было состояние моего разума. Придя домой, я сильно рыдал и, обращаясь к Богу, в стонах выражал то, что не мог сказать словами. Новость, что эта девушка вместо того, чтобы покаяться, стала универсалисткой, так меня поразила, что я не мог укрепиться в вере и ухватиться за Бога, чтобы получить ответ относительно нее. Как будто тьма сгустилась, а между мной и Богом нависла туча, и я не мог превозмочь ее. Но Дух продолжал стенать во мне неизреченными воздыханиями. Тем не менее, я должен был идти ложиться спать, так и не одержав победу. Но как только взошло солнце, я проснулся. Моей первой мыслью было идти и молить Бога о том, чтобы Он ниспослал благодать на эту юную леди. Поднявшись с кровати, я сразу же упал на колени. Не успел коснуться пола, как тьма развеялась, и весь вопрос прояснился в моем сознании. Как только я начал молить Бога, Он ответил мне «да». Даже если бы Его голос можно было услышать физическими ушами, то Он был бы не так отчетливо слышен, как тот, который слышала моя душа. Он мгновенно облегчил мое волнение, мое сердце наполнилась покоем и безграничной радостью. Появилась полная уверенность, что девушка будет спасена. Однако я сделал ложное заключение относительно того времени, когда Бог исполнит обещание. Я ожидал, что она покается моментально, но этого не случилось. Еще несколько месяцев она продолжала вести греховную жизнь. В более подходящее время расскажу я о ее покаянии. Но тогда, расстроившись из-за того, что она не сразу покаялась, я даже засомневался в своем убеждении относительно того, что Бог мне сказал «да» во время молитвы. Вскоре после моего покаяния Бог коснулся сердца моего соседа, который был известным судьей и весьма уважаемым человеком. Его избрали членом законодательного собрания штата. Я ежедневно за него молился и настоятельно призывал открыть сердце Богу.
Он уже был очень близок к покаянию, но день ото дня откладывал момент своего примирения с Богом. Я стал сильнее волноваться о нем. Однажды вечером у него была долгая беседа с его друзьями-политиками. В тот же самый вечер я попытался упомянуть о нем в молитве к Богу. Это была очень горячая молитва. Ощущалась явная близость с ним. Не помню, было ли у меня когда-либо такое тесное общение с Господом Иисусом Христом, как тогда. Его присутствие было настолько реальным, что я купался в слезах радости, благодарности и любви. Находясь в том же состоянии духа, я пытался молиться за своего друга. Но как только хотел это делать, у меня не открывался рот, будто закончились слова. Казалось, что Господь говорил: «Нет, я не услышу». Мне стало больно, и сначала я подумал, что это искушение. Но передо мной словно закрылась дверь. Складывалось впечатление, что Господь предупреждает: «Не говори мне больше ничего о нем». Это невыразимо меня огорчило. Я не знал, как объяснить свое состояние. Утром, на следующий день, я снова встретил судью. И, как раньше, стал говорить ему о Боге. Но он мне ответил: «Мистер Финей, я не хочу иметь ничего общего с этой религией. По крайней мере, пока не вернусь с законодательного собрания штата. Я останусь верен своим политическим друзьям в принятии законодательных актов, а это несовместимо с христианством. Я пообещал не говорить на эту тему, пока не вернусь из Албании». После того вечера, когда произошла моя встреча с Богом, я больше не мог о нем молиться. Поговорив с ним, понял причину этого. И я увидел, что он больше не считал себя грешником, и Дух Божий его оставил. С того времени он становился все более ожесточенным и беспечным. Когда пришло время, он уехал на законодательное собрание штата, а весной вернулся закостенелым универсалистом. Я сказал бы универсалистом до безумства, потому что вместо формирования своих взглядов на основе очевидных или бесспорных доказательств, он говорил мне какую-то нелепость. Это меня удивляло. Неужели он больше ничего не мог сказать, кроме этих диких и нелепых слов? Он так и остался грешником, разорился и умер в нищете, но твердо веря в истинность универсализма.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Известно, что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца. Но что же происходит в пасмурные и дождливые дни, когда солнце полностью закрыто облаками? Они поворачиваются друг к другу. Представьте, если бы мы применили это в нашей жизни. Да, самые неуязвимые люди иногда впадают в депрессию. Как насчет того, чтобы последовать примеру красивых подсолнухов? Они поддерживают друг друга и наделяют силой. Природа нас многому учит. Делитесь добротой и улыбками, она к вам вернется.

как мало я могу тебе отдать. Слепую и истерзанную душу ты в мир пришел таких, как я, призвать и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать. Мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мне с душой моею совладать? Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться, чтобы не упасть, когда кругом толкают и смеются. Чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ ты нежно улыбнулся. Как мало я могу тебе отдать. Ведь не нужны тебе ни рубли и злата, и я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я могу тебе отдать. Мои молитвы, шепот еженочный, да капли слез, утертых на бегу, и жалкий чем судьбы моей непрочной. Да славит тебя душа моя, да не умолкает, как драгоценна милость твоя, Боже. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе? Благослови, душа моя, того, чье имя вечно свято, того, кто щедр, того, кто милостив к тебе. Благослови, душа моя, и не забудь, кем ты поднята из бездны мира, утонувшего во зле. Благослови, душа моя, святого, праведного Бога, и не забудь благодеяний всех Его. Благослови, душа моя, и помни то, что очень много Господь прощал тебе грехи твои и зло. Не забывай, душа моя, как врачевал тебя Создатель и сколько раз твои болезни исцелял. Не забывай, душа моя, что твой Господь есть жизнедатель, и твою жизнь от могилы Он избавлял. Не забывай, душа моя, что лишь по милости ты дышишь. Не по грехам твоим воздал Господь тебе. Не забывай, душа моя, что ты увидишь, услышишь Его дела, Его слова храни всегда в себе. Не забывай, душа моя, о любви Отца, страданий Сына, что за твои грехи была пролита кровь. Не забывай, душа моя, что ты была тех ран причина. И потому не распинай Иисуса вновь. Воздай Ему, душа моя, приятной жертвой сокрушения, смирившись духом у ног Спасителя Христа. Воздай Ему, Он ждет плода, Он ждет, когда отдашь ты сердце навсегда. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О дне вечности и о бедствиях здешней жизни. О блаженное жилище Вышнего Града. О пресветлый день вечности, ее где ночь его не помрачает, и верховная истина озаряет непрестанно. День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый. О, когда бы просиял тот день, и все бы временное конец приняло, и сияет он святым, непрестанно лучезарным светом, а странникам на земле издалека лишь виден и точно в зеркале. Знают граждане небесные, как радость стен тамошний день, стенают изгнанники, сыны Евы, что здешний день горек и несносен. Малы и злы дни нынешнего века, исполнены скорбей и бедствий, тут человек оскверняется множеством прегрешений, оплетен множеством страстей, стеснен всяческим страхом, развлечен множеством забот, рассеян всяческою пытливостью, множеством сует опутан, обнесен множеством заблуждений, подавлен множеством трудов, отягчен искушениями, обессилен наслаждениями, измучен нищетою. О, когда будет конец такому множеству бед? Когда освобожусь от несчастного рабства пороку? Когда о Тебе едином, Господи, помнить буду? Когда в полноте о Тебе возрадуюсь? Когда буду без всякой помехи в истинной свободе, без всякой тягости в духе и в теле? Когда будет мир совершенный, мир безмятежный, безопасный, мир внутри и вне, мир крепкий отовсюду? Иисус благой, когда восстану я и узрю Тебя? Когда славу Царствия Твоего созерцать буду? Когда будешь Ты мне все во всем? О, когда буду с Тобой в Царстве Твоем, которое Ты уготовил возлюбленным Твоим от века? Оставлен я нищий и изгнанник в земле вражеской, где война каждый день и беда великая. Утешь меня в изгнании, укроти скорбь мою. К Тебе все желание мое воздыхает, ибо все мне бремя, все, что здешний мир предлагает в утешение. Из глубины желаю Тобою насладиться и не могу достигнуть. Жажду прилепиться к небесному, но давят меня к низу временные вещи и неумерщвленные страсти. Духом над всем хочу возвыситься, а плоть против воли нудит меня ей покоряться. Так я, несчастный человек, борюсь сам с собою и сам себе стал несносен. Дух кверху зовет, а плоть увлекает к низу. О, как страдаю я внутренне, когда духом помышляю о небесном, и вдруг на молитве роем встречают плотские помышления. Боже мой, не удались от меня, не отступи во гневе от раба Твоего, блесни молнией, и пусть стрелы Твои сразят врагов моих. Собери все чувства мои к Тебе, сотвори мне событие все мирское. Дай мне скоро отринуть, отвергнуть и презреть порочное мечтание. Помоги мне, истина вечная, да не подвигнет меня ни единая суета. Приди, небесная сладость, и да убежит всякая нечистота от лица Твоего. И еще прости мне и отпусти милостиво, когда что иное, кроме Тебя, в мыслях держу на молитве. Исповедуюсь воистину, что привык я оставлять себя в великой рассеянности, и где телом стою или сижу, там часто нет меня вовсе, но там больше присутствую, куда уносит меня помышление. Там нахожусь, где находится мысль моя. Там часто бывает мое помышление, где любовь моя, и то всего чаще приходит мне на мысль, что по природе меня услаждает или по привычке нравится мне. Об этом явно говорит и Твое слово. Вечно

свободу, кто осоляет природу и похоти плотские распинает духовной ревностью, да принесет тебе в ясной совести чистую молитву свою, и да будет достоин встать перед лицом твоим, упразднив и внутри, и вне себя все земное.

Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию. Господи Боже, Отче Святый, благословен будь ныне и вовеки, так как восхотел Ты сие совершающий, и благо все эти, которые Ты творишь, да возрадуется о Тебе раб Твой, ибо Ты един радость истинная, Ты мое упование и венец мой, Ты мое веселье и хвала моя, Господи. Что есть у раба Твоего, чтобы не от Тебя он принял, и принял не по своей заслуге? Что не дал и что не сотворил Ты, все Твое есть». И сокрушается часто до слез душа моя, и бывает, что дух мой сам себе возмущается от нападения страстей. Радости мира желаю, воздыхаю о мире сынов Твоих, их же сам пасешь Ты в свете утешения. Когда Ты мир даешь, когда святую радость вливаешь, вся душа у раба Твоего исполнится стройного согласия и во хвалу Твою посвящена будет». Но как часто бывает, что ты удаляешься, и тогда нет сил рабу твоему ходить по пути заповедей твоих. Тогда сгибаются у него колени, и бьются колени его одно об другое, и падает. Не таково ему стало, каково было вчера и третьего дня. И под сенью крыл твоих, когда он укрывался от напора искушений. Отче праведный и всехвальный, да придет час, и войдет в искушение раб Твой. Отче возлюбленный, достойно есть в час этот рабу Твоему претерпеть Тебя ради. Отче, преснопоклоняемый, настал час от века Тобою предопределенный рабу Твоему, да истощится на малое время во внешнем, у Тебя же во внутреннем, да живет непрестанно. Настал ему час побыть мало в презрении и в унижении, и в упадке пред человеками, и стереться в страстях и в расслаблении, да воскреснет с Тобою в зарю нового света и да прославится в селениях небесных в будущем. Отче Святой, Твое повеление, Ты благоволил так, и что совершилось со мною, Ты предусмотрел и предоставил.

И то благодать Твоя к другу Твоему, что ради любви Твоей страдал и прискорбен был в мире, сколько бы раз и каким бы образом и от кого бы ни попустил Ты скорбь и страдания, без Твоего совета и без промысла Твоего и без причины ничто не бывает на земле. Благо мне, Господи, так как смирил Ты меня, да научусь оправданием Твоим, и все превозношение сердечное и всякое самомнение да отвергну. На пользу мне, что смущением покрылось лицо мое, чтобы Тебя, а не человека, поискал я себе в утешение, и из этого познал я страх неисследимого суда Твоего, что поражаешь Ты праведного с нечестивым вместе, но в правду тому и другому и в уравнение. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил во мне зла, но истощил меня горькими ранами, поражая болезнями и насылая скорби извне и изнутри. Никого нет, кому утешить меня во всей Поднебесной. Разве Тебя, Господи, Боже мой, врач небесный, душам человеческим? Ибо Ты оживляешь творение Твое, наказание Твое на мне, и жезл Твой меня наставит. Вот, Отче возлюбленный, в руке Твоей я есть, под жезл исправления Твоего преклоняюсь. Исправляй хребет мой и шею мою, пусть всякая кривизна моя в волю Твою изогнется. Сотвори во мне ученика благочестивого и смиренного, какими ведаешь благими путями, чтобы ходить мне по всякому Твоему мановению и воле. Себя и все свое Тебе поручаю в исправление. Лучше здесь быть наказану, нежели в будущем мире. Ты ведаешь всяческое и все по-единому, и ничто в совести человеческой от Тебя не укроется. Ты есть сведущий и знающий все прежде бытия их, и нет нужды Тебе, чтобы кто до Тебя довел и Тебя известил о том, что на земле происходит. Ведаешь Ты, что потребно на пользу мне, и как нужно страдание к очищению ржавчины пороков. Сотвори со мною по вожделенной Твоей воле и не презри греховной жизни моей. Никто ее во всем свете не видит и в полноте не знает, кроме Тебя единого. Даруй мне, Господи, знать, что знать мне должно, любить то, что любить следует, хвалить то, что Тебе благоугодно, уважать, что пред Тобою драгоценно, охуждать, что нечисто перед Тобою. Не попусти мне судить по виду внешнего зрения и полагать мнение по слуху от несведущих человеков, но даруй истинным судом разуметь видимое и духовное и превыше всего во всем искать, что есть воля Твоя благая. Обольщаются часто в суждении чувства человеческие, обольщаются и любители здешнего века, когда к одному видимому привязываются. И разве лучше станет от того человек, что другой человек почитает его больше себя? Лживый лживого, суетный суетного, слепой слепого, больной больного обманывает, когда друг друга превозносят. И кто кого по-пустому выхваляет, тот тому по правде еще более наносит стыда. И не более того, всяк человек, чем в очах твоих,

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Первая серия будет касаться преимущественно библейских женщин, и первые 2-3 беседы будут посвящены прародительнице Еве. Прежде чем мы начнем говорить о Еве, я хочу поделиться с вами одной мыслью, высказанной одним весьма умным и глубоко духовным человеком. Вот что говорит он об Адаме и Еве. «Неправда в самооправдании. Она ведет к обвинению другого человека. Обвинение другого ведет к обвинению Бога. Легчайшее же обвинение Бога ведет к демоническому восстанию на Него. Первый грешник прошел эмбрионально все фазы греха, возложив ответственность за свое зло на другого и на Бога. Жена, которую ты дал мне, она дала мне от древа». Бытия 3.12. А первая грешница не впала среди своего жалкого самооправдания в Бога обвинения. Она тоже не покаялась Богу, и ответственность за свой грех тоже возложила на другого. «Змей обольстил меня». Но она не сказала: «Змей, которого ты сотворил». И, может быть, от этого сохранился во всех женщинах тот особый, присущий только им, дух смирения, который дает им силу, более чем мужчинам, прибегать к Богу всем существом своим, всем сердцем, и через семя жены, не мужа, пришел Искупитель. Сегодня мы начнем беседовать о прародительнице Еве. Это наша вступительная первая программа. До того, как Ева вступила в свой знаменитый разговор с Искусителем в тот памятный день в истории людей, первые на земле мужчина и женщина были в состоянии полной гармонии с небесными ритмами. Ночью они спали рядышком тихим, спокойным сном, ощущая любовь и близость друг друга. Дни проходили в интересных занятиях тем, что их окружало, наслаждении друг другом и Богом. Когда дневная жара спадала и наступал вечер, они не чувствовали ни усталости, ни скуки. Они радовались, потому что по вечерам сам Бог посещал их, и они имели общение с Ним в тех идеальных условиях, которые Он создал для них. Они ожидали Его, прислушиваясь к первым звукам Его голоса. У них всегда было много новостей, а Бог охотно и внимательно выслушивал их. До тех пор, пока Ева не вступила в разговор с Искусителем, в Едемском саду не было никаких несчастий и бед, так же, как и по всему лицу земли. Все несчастья для всех людей были начаты женщиной по имени Ева. Бог сотворил сначала Адама, но это не возложило на него большей ответственности, чем на его жену. Как от человека, Бог не ожидал от Адама больше, чем от Евы. Они оба были сотворены по образу Божьему и по его подобию, и всего получили поровну. Оба получили идеальную атмосферу и окружающие условия, нужные для полной, творческой, счастливой жизни на земле. Оба получили чистый воздух для легких, вкусную пищу для питания тела и красоту природы для наслаждения взора. Кроме того, оба имели полную свободу и постоянную возможность личного, непосредственного общения с Богом. Бог возложил на них одинаковую ответственность — послушание Ему как Творцу и Отцу. Он позволил им есть плоды всех деревьев, кроме одного, в плоде которого они не нуждались. Это было дерево познания добра и зла. И так как Бог знал все, им нужно было только полностью полагаться на Него, чтобы навсегда сохранить сладость совершенного общения с Творцом. Он запретил им прикасаться к плодам этого дерева, потому что только Он умел отличать добро от зла. Всем своим любящим сердцем Бог старался оградить жизнь людей от напряжения и борьбы и сохранить ее такой, какой она тогда была — мирной, беспечной и тихой. Он хотел, чтобы их семейный очаг знал только покой и радость. Воля Божия в том, чтобы отношения людей были гармоничными, и жизнь была настоящей, творческой. Бог сознавал это, как никто другой, потому что только Он — Бог. Он запретил первым людям прикасаться к дереву познания добра и зла не потому, что хотел испортить им настроение и лишить чего-то, но сделал это для того, чтобы обеспечить на все времена душевный мир и гармонию, которыми Он одарил их вначале.
Господь Бог не ожидал от одного больше, чем от другого. Оба не были марионетками, соединенными невидимыми нитями с рукою Бога. Они были созданы Богом и узами любви, были привязаны к Его сердцу, но им был дан опасный и в то же время славный дар свободы выбора. Бог сделал со своей стороны все для них, и тогда предоставил им свободу выбирать послушание или непослушание. Эту свободу они получили оба, и Бог не приказывал Адаму властвовать над Евой и не советовал Еве командовать ее мужем. Бог сказал: «Не прикасайтесь к плоду вот этого дерева», и эти слова относились в одинаковой мере к мужу и жене. Когда Ева поддалась ловким уговорам искусителя, Адам доказал раз и навсегда, что женщина имеет исключительную силу влияния. Он доказал это тем, что сам поддался искусителю вместе с нею. Он мог этого не делать, ведь у него была свободная воля, но факт остается налицо и приводит нас к другому неоспоримому факту, что, несмотря на то, что каждый человек морально ответственен перед Богом только за себя, на женщинах лежит специальная ответственность за то, чтобы их жизнь влияла на окружающих угодным Богу образом. Трудно объяснить влиятельную природу женщины. Она не делает ее более важной, чем мужчину, но говорит о том, что есть разница, и такая большая, что искуситель решил подойти к Еве, а не к ее мужу. Основана ли эта разница на слабости или силе, не имеет отношения к делу. Важен тот факт, что все беды на земле начались роковым разговором женщины по имени Ева с хитрейшим из всех зверей полевых, ее искусителем. Через тысячелетия прогресса и страданий, слез и радости, падения и восстания культур, до ужасающей непосредственности данного момента докатываются непрерывные волны последствий этого рокового, единственного разговора. Помолимся. Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя за эту возможность приготовлять и передавать программы для женщин России, для женщин всех стран, где люди понимают русский язык. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Божие, которое Ты дал нам, и за дивные примеры в нем для женщин. Благодарим Тебя за сегодняшнюю программу. Благодарим Тебя за пример Евы. Помоги нам на последующих передачах учиться с этого примера, усваивая его для своей жизни и применяя его на деле. Мы знаем, что Ты руководишь этой программой, и предаем все предстоящие нам передачи в Твои руки и просим Твоего благословения. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дети, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, взрослые дети, большие и маленькие.
2: Тетушка Кэрол, что ты приготовила для нас сегодня?
3: Сегодня, дядюшка Дэн, я хочу закончить мой биографический рассказ о митрополите Несторе.
2: В наших предыдущих передачах мы рассказали вам о Коле Анисимове.
3: О том, как он принял священный сан с именем отца Нестора, о том, как он поехал миссионером на Камчатку и о тех трудностях, которые пришлось ему там испытать.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Отец Нестор трудился неутомимо, но скоро понял, что один, без средств, он может сделать очень мало. Жалование он получал небольшое, и все оно уходило на оплату его поездок. А для того, чтобы существенно облегчить жизнь туземцев, нужны были средства, и средства очень большие. Отец Нестор решил отправиться во Владивосток к архиепископу Евсевию.
4: Владыка Евсевий, нужны средства. И средства очень большие.
5: Да, конечно, конечно. Но где их взять?
4: Ну, вот в Петербурге, в Москве, да и в других городах есть люди богатые, им ничего не стоило бы пожертвовать несколько рублей. Да и вообще, если бы русские люди узнали о безысходной нужде несчастных туземцев... Ну, неужели бы они не пришли на помощь?
5: Конечно, конечно.
4: Да что же я не верю, разве я в щедрость русского сердца? Надо крикнуть клич, и многие отзовутся.
5: Да, да, конечно, конечно.
4: У меня, владыка, ведь какая идея? Я думаю основать Камчатское братство. Я даже разработал проект устава.
5: Что ж, неплохо. Очень даже неплохо.
4: Я также придумал значок для членов братства. Ну, я художник-то никудышный, говоря по совести. Значок должен иметь вид креста, а в центре образочек Спаса Нерукотворного, а вокруг него надпись из Евангелия: «Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой».
5: Очень хорошая идея, отец Нестор. Ну, что я могу сказать? Езжайте. Вот вам мое благословение. Одного только я опасаюсь. Захотят ли богачи поступить со своими средствами?
4: А я к ним не как к богачам обращусь, а как к православным христианам.
5: Бог вам в помощь, отец Нестор.
3: Дорога из Владивостока до Санкт-Петербурга долгая, как-никак 10 тысяч километров по недавно открытой Транссибирской железнодорожной магистрали. Петербургский митрополит Антоний принял отца Нестора очень сердечно.
6: Очень рад нашему знакомству, отец Нестор. К сожалению, с Камчатским братством я ничем не могу помочь. Вам нужно обратиться в Святейший Синод за разрешением.
4: Это значит, к обер-прокурору господину Лукьянову?
6: Я могу похлопотать у господина.

0: господина Лукьянова, об аудиенции для вас.
1: Спасибо, батюшка.
0: А знаете что, отец Нестор, поезжайте-ка вы в Александро-Невскую лавру, отдохните с дороги, а я тем временем узнаю, когда обер-прокурор сможет вас принять.
1: Премного вам благодарен, владыка Антоний.
2: В лавре отцу Нестору отвели келью для работы, а несколько дней спустя его принял обер-прокурор Синода Лукьянов. Прием этот не был особенно теплым.
1: Все, что я прошу, это дать мне разрешение на создание добровольного общества «Камчатское братство». Проект устава уже мною разработан.
3: Синод этим заниматься не будет.
1: Я имел честь обсуждать мою идею с высокопреосвященным архиепископом Владивостокским, отцом Евсевием, и высокопреосвященным митрополитом Петербургским Антонием, и оба они поддерживают мое начинание.
3: У меня нет времени на дискуссию, отец Нестор. Повторяю вам еще раз, синод заниматься этим не будет. А вам я посоветую возвращаться туда, откуда вы приехали.
1: С Камчатки, ваше превосходительство. С Камчатки. А на Камчатке мы привыкли бороться с трудностями и не сдаваться сразу.
2: Вернулся он в лавру чрезвычайно огорченным.
1: Не знаю, владыка Антоний, с какого конца и приступить. Заявление господина обер-прокурора было очень резким и недвусмысленным.
0: Да, да, да, нелегкое положение. Говоря по правде, я небольшой специалист во всех этих бюрократических заковырках.
1: О, а я и подавно.
0: Я вот так думаю. Сами-то мы не специалисты в бюрократических интригах. Но, может, кто-нибудь из специалистов может нам помочь?
1: А кого вы имеете в виду?
0: Я вот думаю о некоем Харузине. Он занимается в Синоде делами инославных исповеданий. Добрейший души человек, добрейший. Может, он подбросит какую идейку, а?
1: А что ж, попытка не пытка.
2: Харузин с глубочайшим вниманием выслушал отца Нестора.
1: И все дело теперь стало за учреждением Камчатского братства.
4: Чрезвычайно трудное положение. Ни лично я, ни учреждение, которое я возглавляю, ничем вам помочь не в состоянии, отец Нестор. Да, к сожалению. Но я вот что думаю. Я составлю для вас список влиятельных лиц, разумеется, дам вам и их адреса. Обратитесь к ним с просьбой дать свои подписи.
1: Ага.
4: Не просите никаких пожертвований, только подписи. Имея эти подписи, у вас будет целая группа лиц, учредителей братства.
1: Ага, понимаю.
4: И с этим уже легче будет приступить к хлопотам об его учреждении.
2: Отец Нестор исполнил этот совет. Всюду его принимали сочувственно, и он собрал много подписей. Некоторые члены Государственной Думы заинтересовались его делом и обещали свою поддержку. Наконец, отцу Нестору было предложено сделать доклад в зале епархиального совета.
1: Брат Федор, ты принес мне газет, что я просил?
5: Да, батюшка. Вот они.
1: А?
5: Все те, которые поместили объявление о вашем завтрашнем выступлении.
1: Так, так. Так, интересно. Ага. А это что за чушь? Камчатский миссионер иеромонах Нестор на лодке совершает рейс из Камчатки на Ямайку, не умеет говорить по-русски, будет делать доклад о Камчатке. Да что же это за чушь такая? И портрет какого-то негра. Да что же это такое?
2: Возмущенный подобной нелепостью, отец Нестор позвонил в редакцию.
6: Что вы сделали со мной? Я такой же негр, как и вы. И, как слышите, прекрасно говорю по-русски.
7: Извините, ваше преподобие, вышла ошибка по вине неопытного корреспондента. Я послал его в Лавру с тем, чтобы он повидал вас и сделал более подробное объявление.
6: Я с вашим корреспондентом не имел удовольствия разговаривать.
7: Я знаю. Дело в том, что у входа в Лавру корреспондент встретил негра и, вообразив, что это и есть иеромонах Нестор, попытался с ним говорить.
6: Да, и что же?
7: Но негр русского языка не знал. И когда корреспондент говорил ему «Камчатка», тот отвечал «Ямайка». Тогда корреспондент зарисовал его и придумал все то, о чем сказано в объявлении.
6: Да что же это за балаган такой?
7: Не беспокойтесь, ваше преподобие. Я откомандирую немедленно опытного корреспондента. Пожалуйста, примите его. В котором часу вам будет удобнее?
6: Нет уж, спасибо. Сегодня я принять его не могу. Я очень занят подготовкой к докладу. Пошлите его завтра в епархиальный совет на мой доклад. Какой-то фарс. Какой же я негр. Ямайка.
2: Этот нелишенный комизма случай привлек на доклад множество народа, пожелавшего поглядеть на удивительного негра-миссионера. Так что, когда отец Нестор приехал на доклад, он едва смог пробраться сквозь толпу. Добравшись до своего места, он увидел, как сидевшие впереди епископы передавали друг другу газету и улыбались. Отец Нестор говорил горячо, и его слушатели были глубоко тронуты его докладом.
6: Кажется, ничто в мире не может принести человеческому духу больше радости, большего удовлетворения, чем работа миссионера. Когда с лучом света евангельского входишь в мрачную, темную жизнь язычника, когда как садовник бросаешь живые семена в живую человеческую душу, видишь, как под благодатным теплом и светом Христовым наливаются и зреют эти семена, как полудикий язычник вдруг открывает свои духовные очи и ослепленный светом Божьей любви постигает, что во вселенной царит не злой, а добрый Бог, Бог, любящий Отец, который любит и его, жалкого, забытого тунгуса, чукчу и коряка.
2: На докладе присутствовали корреспонденты многих газет. И, между прочим, корреспондент газеты «Новое время», которую читал государь-император. Прочитав заметку о докладе, он захотел сам увидеть миссионера, и отец Нестор получил приглашение явиться в царско-сельский дворец.
8: Отец Нестор?
6: Да.
8: Его императорское величество, царь Николай II, примет вас сейчас. Прошу вас следовать за мной.
6: Да, спасибо.
8: Ваше Величество, вот отец Нестор.
9: Здравствуйте, батюшка. Надеюсь, вы не возражаете, что я вас так запросто зову батюшкой?
8: О, нет.
9: Знаете, я с большим интересом прочел заметку о вашем докладе и захотел услышать побольше подробностей. Вот, присаживайтесь, пожалуйста.
6: Спасибо.
9: А как вас звали в миру, батюшка?
6: Окрестили меня в честь святого Николая.
9: О, мы, значит, тёзки.
6: Да, некоторым образом.
2: Государь с большим вниманием выслушал отца Нестора и даже сделал кое-какие поправки к модели значка, а именно исправил его так, чтобы он менее походил на обыкновенные ордена. Тут отцу Нестору пришла замечательная идея – попросить себе покровителя Камчатского братства.
6: Я осмелюсь попросить вас, если это возможно.
9: Да. В чем ваша просьба?
6: Если это, конечно, возможно, чтобы наследник цесаревич Алексей согласился быть покровителем Камчатского братства.
9: Ну что ж, вполне возможно. Я поговорю со своей семьей, и я уверен, что все будет как надо. Вот что. Приезжайте-ка опять на следующий год. Цесаревичу исполнится 7 лет, и он сможет сам дать свою подпись.
2: Окрыленный успехом, отец Нестора вернулся в Лавру.
6: Я теперь совершенно уверен в успехе, владыка Антоний. Государь принял меня очень ласково и обещал покровителя братства в лице наследника цесаревича.
10: Похоже, что вы произвели настоящую сенсацию во дворце. Императрица-мать тоже желает вас послушать. Мы получили телефонный звонок из дворца, и вас приглашают завтра туда явиться. Сразу же после заседания синода.
2: Наступил, наконец, день, когда синод должен был рассматривать дело о создании Камчатского братства. С волнением, но полной надежды ожидал отец Нестор в коридоре синода окончания заседания.
4: Отец Нестор?
6: Да, это я.
4: Святейший синод закончил рассмотрение вопроса о создании Камчатского братства.
6: Да. И какое же он принял решение?
4: Не знаю. Вам следует и спросить об этом его высокопреосвященство митрополита Антония. А вот он и он сам.
6: Владыка Антоний, ну что?
10: Батюшка.
6: Да.
10: Не знаю, как и сказать. Ничего не вышло.
6: Не вышло?
10: Батюшка Нестор, что с вами? На вас лица нет? Ох, да что с ним? Помогите мне! Он, похоже, потерял сознание.
2: Позвольте мне воспользоваться этим коротким перерывом с тем, чтобы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что дядюшка Дэн и я всегда рады получать от вас письма. Особенно, если вы хотели бы получать наши занимательные уроки Библии.
11: Буквально 1000 семей уже получили наши бесплатные уроки и с благодарностью прочли их, ответив на вопросы, которые включены с каждым уроком.
2: Для того, чтобы получить наши уроки, напишите нам по адресу
12: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: А теперь давайте вернемся к нашей увлекательной истории под названием «Камчатский миссионер». Отец Нестор потерял сознание и упал на пол. Очнулся он в кровати. Около него был доктор, а у ног сидел обер-прокурор Лукьянов.
6: Что это?
3: Ну, вот и хорошо, и слава Богу. Вот отец Нестор и приходит в себя.
6: Что случилось? Где я?
3: Доктор, доктор, вы смотрите за ним. Никуда его не выпускайте. А я должен бежать. У меня заседание.
6: Который сейчас час, доктор?
13: 1:45.
6: А, тогда мне пора. Нет у меня времени лежать да прохлаждаться.
13: Постойте, постойте. Да куда же вы? Куда же вы вскочили?
6: Мне к 2 часам надо
13: Царское село. У меня прием во дворце.
14: Да куда же вы в таком состоянии? У вас такая шишка на голове, даже клобук не держится прямо.
13: Да? Но что же делать, доктор? Надлежит отдать кесарю кесарева.
2: Хоть отец Нестор все еще чувствовал себя слабым, он в назначенное время прибыл во дворец, где его приняла вдовствующая императрица.
15: Мой сын был в таком восторге от вашего доклада, что мне тоже захотелось выслушать вас.
13: А ваш сын? А кто он, ваш сын?
15: Мой сын Николай II, царь. Да что с вами, отец Нестор, вы больны?
2: Когда отец Нестор рассказал обо всем случившемся, императрица попросила его подождать, а сама вышла поговорить по телефону со своим сыном.
15: Да вы сидите, сидите, батюшка, сидите. Я поговорила со своим сыном. Это с государем императором Николаем II.
13: Да, да, я понимаю.
15: Все устроится. И Камчатское братство будет утверждено.
13: Не знаю, как и благодарить вас. Я буду молиться за вас. Да благословит вас Бог.
15: Могу ли я лично что-нибудь сделать для вас?
13: Было бы очень хорошо, если бы вы откомандировали 10 сестер милосердия для работы на Камчатке.
15: О, какая хорошая идея. Я лично займусь.
13: Только вот что, могу ли я посоветовать не брать столичных, а из Сибири? Сибирячки лучше могут вынести трудности работы на Камчатке.
2: Вскоре после визита отца Нестора к вдовствующей императрице Камчатское братство было утверждено синодом. А в следующем, 1911 году, когда отец Нестор вновь прибыл в Петербург, его вторично принял государь, и цесаревич Алексей стал покровителем братства. Кроме того, Камчатское братство получило множество подарков. Самым ценным подарком был храм. Он был изготовлен из частей. Надо было только привезти его на место и там собрать. Вернувшись на Камчатку, отец Нестор с любовью принялся за устройство этого храма. Место для него он выбрал не в Петропавловске, а вне города, на берегу моря, на той площади, где был так называемый Анапель, идольское капище, куда туземцы приносили свои жертвы злому богу.
13: Все идет гладко, как по писанному. Милостью Божией столько сделано, а? Одно огорчение. Нужно освещать храм, а я один. Нет у меня помощников, ни чтеца, ни певца. Получится освещение не таким благолепным, как хотелось бы.
2: В раздумье стоял он на берегу моря и смотрел вдаль. Вдруг на горизонте он заметил какую-то точку. Всматривается, видит, приближается судно, все яснее и яснее его очертания. Через некоторое время к берегу пристал пароход, русский военный корабль, охранявший границы.
16: А мы увидели церковь на том месте, где ничего не было, вот и пристали, чтобы узнать, откуда она взялась.
13: Очень вовремя вы прибыли. Я готовлюсь освещать храм, и мне нужны помощники.
16: А мы все придем на торжество.
17: Конечно, придем.
18: Обязательно придем.
17: У нас есть свой церковный хор.
16: Да, из матросов.
19: Мы споем для вас отменную службу, батюшка.
2: Так неожиданно Господь послал утешение своему верному рабу. Со всех концов Камчатки съехались камчедалы, кто на собаках, кто на оленях. Наехало много народа. Непонятно, как разнеслась весть без почты, телефона и телеграфа. Съехались крещенные и язычники. Приехала на оленях и сама корякская царица. Началась всенощная. Отец Нестор с кадилом в руках обходит храм. И вдруг раздается неистовый крик.
18: Снимите его! Снимите!
16: Братцы, нам придется остановить богослужение.
2: Отец Нестор сразу все понял.
16: Здесь происходит великое Божие дело.
2: Взоры всех обратились к тому месту, откуда исходил крик. Видимо, озаренная Божьей благодатью, корякская царица увидела распятого Спасителя живым и сжатыми кулаками бросилась к Царице Небесной.
18: Что ты сделал? Зачем вы его мучаете? Снимите его сейчас же, снимите!
16: Тише, тише, успокойся. Она его мать. Она ни в чем не виновата. Она сама страдает от его мук.
18: А кто он?
16: Он Господь наш, Иисус Христос, распятый за грехи наши.
18: Значит, он так на кресте и умрет?
16: Но через 3 дня воскреснет и в крови Бога Небесного водворится. Через его страдания мы обрели спасение наше и вечную жизнь. И этой верою мы живы.
18: О, я хочу твою веру. Дай мне твою веру. Дай мне сейчас же.
16: Если ты так горячо хочешь принять веру, то ты ее уже имеешь. Имеешь в сердце твоем.
18: Да, батюшка, имею.
16: А завтра я совершу над тобой таинство святого крещения. Сейчас же давайте продолжим прерванную службу.
2: С каждым днем прибывали овечки в паству отца Нестора. Им понадобился уже не один храм. На средства Камчатского братства строились храмы, больницы, школы, приюты. А когда была создана Камчатская епархия, архиепископ Евсевий заявил, что свой титул «Камчатский» он может передать одному только отцу Нестору. К этому времени отец Нестор уже был возведен в сан архимандрита, но недолго пришлось ему побыть в новом сане. В 1917 году он был вызван на выборы святейшего патриарха и по условиям тогдашнего времени не мог больше вернуться на Камчатку к своей пастве. Но он по-прежнему горячо любил данных ему Господом детей и всегда вспоминал о них с нежностью. При этом лицо его озарялось теплой улыбкой, и он произносил:
16: «Моя Камчатка!»

0: Я прочитал, тетушка Кэрол, что в 1913 году отец Нестор был посвящен в сан игумена за свою работу по переводу на языки народов Камчатки Святого Писания и Божественной Литургии.
1: И это было только началом его деятельности. Он горячо служил своей стране во время обеих мировых войн, проведя много лет в Харбине и оказывая помощь детям-сиротам из России.
0: Он был епископом в течение многих лет.
1: А в 1957 году был награжден правом ношения двух панагий.
0: Он был необыкновенным человеком.
1: Но не следует забывать, что, несмотря на все эти почести, он был в первую очередь человеком высоко самоотверженным. Что ж, наше время в эфире истекло.
0: Тетушка Кэрол, какая чудесная эта история.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

7 раз упадет и поднимется, а падаю часто не 7. Но Божья рука еще милует, и не разбиваюсь совсем. Он рядом, когда спотыкаемся, о камень тот самый не раз. Когда упадем, много каемся, он не негодует на нас, а терпит и любит и милует, и снова за руку ведет. 7 раз упадет и поднимется, кто в жизни за Богом идет. Лишь тот в жизни не осыпается, кто камнем тяжелым лежит. Кто движется, тот спотыкается, живет тот, кто в жизни не спит. Да, падает Богом оправданный, пока еще здесь, на земле. Его поднимает Бог праведный с терновым венцом на челе. Прошедший земные страдания, изживший здесь, как человек, он в наших людских испытаниях не даст нам погибнуть вовек. Он видит в нас, когда падаем, просящему руку подаст, и нашего Господа радуют старания снова, чтоб встать. 7 раз упадет и поднимется, так слово Господне гласит. Но даже в падении сильными дай, Господи, силы нам быть.

0: Оля и Надя живут в одном доме, учатся в одном классе и сидят за одной партой. Они подружки. Надя растет в христианской семье, поэтому в свои 9 лет уже знает и любит Господа. Родители Оли совсем не знают и не хотят знать Иисуса. А вот Оля... Оля часто приходит после школы к своей подруге. Они вместе читают детскую Библию. Оля очень любит рассматривать красочные картинки в этой чудесной книге. Больше всего ей врезалась в память картинка, где нарисовано распятие Иисуса Христа. И в школу, и из школы подружки всегда ходят вместе. Часто по дороге Надя рассказывает Оле о воскресных богослужениях, что там такие же, как они, дети, читают христианские стихи и поют радостные песни. Оле с Надей всегда хорошо. Она и в учебе всегда просит совета у своей верующей подружки. Это случилось весной. Надя и Оля после занятий в школе вместе читали детскую Библию. Потом Надюшка предложила: «Оля, давай вместе помолимся!» С трепетом и страхом прошептала Оля свою первую в жизни молитву. Но потом у нее на душе стало легко и радостно. Как тут не поделиться пережитым с мамой? Вечером, когда вся семья собралась за ужином, Оля рассказала маме, какую чудесную книгу они читают у Нади. Рассказала о своей молитве, о радости в сердце. Ох, что тут началось? Мама почему-то вдруг стала ругать свою бедненькую, глупенькую дочку, которую опутывают сектанты. Она настрого запретила Оле дружить с Надей, а утром вместе с ней пошла в школу и потребовала, чтобы ее дочь посадили как можно дальше от Нади. Учительница очень удивилась. «Напрасно вы так волнуетесь. Надя очень примерная, послушная девочка. Оле с ней должно быть хорошо». Но мама была непримирима. И вот Оля сидит с озорным мальчишкой Петей, а не со своей дорогой подружкой Надей. Петя оказался неуживчивым соседом. Он часто обижал Олю. Наверное, поэтому девочка полюбила Надю еще сильнее и очень сильно скучала по ней. Хорошо, хоть из школы они возвращались по-прежнему вместе, ведь Олиных родителей не было в это время дома. А однажды Олечка осмелела и забежала на минутку к Наде домой. «Надя, давай сейчас помолимся, как тогда, помнишь?» Девочки встали на колени и стали молиться. В этот миг Иисус коснулся сердечка Оли, и она попросила у него прощения. Детям тоже есть в чем каяться перед Богом, им тоже нужен Спаситель. Домой Оля вернулась другой девочкой. Она была очень счастлива, однако на этот раз делиться радостью с родителями не стала, боялась, что ее опять не поймут. Но вот ее домашние сами заметили в дочке перемену. Мама Нина радуется, видя, как ее девочка прилежно учит уроки, помогает по дому. И все сама, безо всяких напоминаний. «Ах, доченька, как вовремя я тебе запретила дружить с этой девчонкой! Она плохо на тебя влияла. Раньше ты у меня не была такой умницей. Как я рада, доченька!»
1: «Нет, мама, ты ошибаешься. Ведь сейчас я еще больше дружу с Надей. Но главное, я теперь тоже люблю Иисуса. Это Он сделал меня такой, понимаешь? Это Иисус учит всех детей быть послушными и добрыми. Он есть, мама!»
0: Девочке так хотелось, чтобы мама все поняла и поверила ей, что она даже заплакала. Как вы думаете, чем закончилась эта история?
2: Нет, не сразу. Но все же пришло время, когда родители Оли начали ходить на богослужение и стали счастливыми христианами.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В прошлое воскресное утро я старался разъяснить, что учение о Божьей благодати – это смысл и суть подлинного Евангелия. И если вы удаляете из Евангелия благодать Божью, то вы фактически обескравливаете его, и не остается в нем ничего, что стоит проповедовать, во что стоит верить и за что стоит бороться. Благодать – это душа Евангелия, без нее оно мертво. Благодать – это музыка Евангелия, и без нее оно беззвучно и безутешно. Я также постарался кратко изложить учение о благодати и показать, что Бог строит свои отношения с грешниками исключительно на основании милости. Виновным и проклятым грешникам Он дарует бесплатное прощение независимо от их характера или предвиденных в них каких-то добрых дел. Движим исключительно жалостью. Он создает план их спасения от греха и его последствий, план, в котором главенствующая роль отводится благодати. По бесплатной милости, которую Он дал через смерть Его дорогого Сына, мы получили искупление, благодаря которому Его милость получила все законные права. Он принимает всех тех, кто полагает свою надежду на это искупление, выбрав веру как путь спасения. Так, чтобы оно было только по благодати. Во всем этом Он действует, исходя из своего собственного внутреннего побуждения, а не по причине, связанной с прошлым, настоящим и будущим поведением грешника. Я старался показать, что благодать Божия нисходит на грешника издревле и начинает трудиться над ним тогда, когда нет в нем ничего доброго. Она сотворяет в нем доброе и благоугодное и продолжает таким образом действовать в нем до тех пор, пока не будет завершено дело благодати, и верующий не будет принят в славу, для которой он уготавливался. Благодать начинает спасение и не прекращает своего действия, пока не совершит всего. От первого до последнего. От «А» до «Я» небесного алфавита. Все в спасении по благодати и только по благодати. Все по дарованной милости и ничего от заслуг. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Как только это учение показывается в ясном свете, люди начинают выискивать необоснованные возражения. Оно мишень, по которой стреляет вся плотская логика. Оно никогда не нравилось и никогда не понравится необновленному уму. Ведь им так принижается человеческая гордыня и достоинство человеческой природы. Они не могут принять, что человек спасается божественной милостью, что он, как презренный преступник, получает прощение из рук царя, а иначе ему смерть. В суверенности Божьей благодати превозносится один Бог, а грешнику лишь позволено робко коснуться серебряного скипетра и принять незаслуженную милость просто потому, что Бог желает ее дать. Это учение неприятно для великих умов наших философов и широких взглядов наших моралистов, и потому они отворачиваются от него и начинают воевать против империи благодати. Невозрожденный человек сразу же бросается на поиск артиллерии, чтобы вести войну против Евангелия благодати Божьей. И одной из самых тяжелейших пушек, которую ему когда-либо удавалось вытащить на переднюю линию, является утверждение, что учение о благодати Божьей ведет ко вседозволенности, Если спасение даруется закоренелым грешникам, то значит, люди будут более беспрепятственно становиться большими грешниками. И если благодать, которая возрождает человека, пребывает всегда с ним, то отсюда люди делают вывод, что могут жить, как им нравится, и все равно иметь спасение. Мне так часто приходится слышать это возражение, что я уже устал от его самоуверенного и лживого звука. Мне даже несколько неудобно, что приходится тратить время для опровержения такого беспочвенного аргумента. Некоторые смеют утверждать, что в благодати Божьей люди могут усмотреть повод для греха. Они заявляют, что люди, узнав, что спасение дается не по их делам, посчитают, что их поведение не имеет значения и что им позволительно грешить, чтобы умножалась благодать. Сегодня утром мне хочется немного поговорить о данной точке зрения, потому что частично это великое заблуждение, а частично большая ложь. Это частично заблуждение, потому что исходит из неверной концепции. И это частично ложь, потому что люди не так глупы или намеренно делают себя глупее, чем они есть. Нужно сразу же признать, что обвинение и правда выглядит довольно-таки правдоподобным. Может вполне оказаться, что если пойти по всей стране и объявить: «Уверование во Христа Иисуса дает

Но то, что кажется вероятным, не обязательно оказывается верным. Очень часто происходит наоборот. В вопросах морального влияния ничто так не обманчиво, как теория. Невозможно очертить пути человеческого сознания при помощи карандаша и циркуля. Человек – явление уникальное. Даже то, что логично, не всегда обязательно, ибо души человеческие не подчиняются школьным правилам. Я считаю, что вывод о том, что люди будут грешить, потому что царствует благодать, нелогичен, а наоборот, абсурден. И я осмеливаюсь утверждать, что на деле безбожники, как правило, не ссылаются на благодать Божию для оправдания своего греха. Как правило, они слишком беспечны, чтобы думать вообще о причинах. Но если они все же и приводят оправдание, то оно обычно более легковесно и поверхностно. Может, и есть немногие поврежденные умом люди, которые используют этот аргумент. Но мало ли, какие могут быть причуды упадшего сознания. Я сильно подозреваю, что во всех случаях, когда выдвигалась подобная аргументация, это были просто притворные слова, а никоим образом не оправдательный довод, способный удовлетворить собственную душу грешника. Если люди и оправдывают себя таким образом, то обычно они это чем-нибудь маскируют, потому что большинству из них было бы крайне стыдно привести этот аргумент в открытую. Я спрашиваю, не самому ли дьяволу могло принадлежать такое рассуждение? Бог милостив, посему будем больше грешить. Этот вывод настолько дьявольский, что мне не хочется обвинять в нем людей, хотя наши моралисты, оппозиционеры, не дрогнув, делают это. Конечно же, ни одно разумное существо не способно на то, чтобы еще более оскорблять Бога за то, что Он благ. В больном сознании вполне могут возникнуть дикие мысли, но я твердо убежден, что на практике люди очень редко считают благодать Божью поводом ко греху. То, что на первый взгляд кажется вероятным, на практике оказывается совсем противоположным. Я допустил, что отдельные человеческие существа превращают благодать Божию во вседозволенность. Но я считаю, что никто не станет отвергать то или иное учение только лишь из-за того, что оно извращено некоторыми подлыми душами. Разве нельзя извратить любую истину? Существует ли хотя бы одно учение Писания, которое бесстыдные руки не изувечили бы до неузнаваемости? Но разве не присуща безнравственным людям почти безграничная изобретательность обращать добро во зло? Если клеймить истину лишь на основании недостойного поведения тех, кто выдает себя за ее сторонников, то мы можем дойти до того, что начнем обвинять самого Господа за преступление Иуды, и наша святая вера умрет от рук вероотступников и лицемеров. Будем же рассудительны. Мы же не считаем веревку виновной в том, что на ней вешаются бедные безумцы, и не требуем закрыть мастерские Шеффилда потому лишь, что острые предметы становятся орудием убийцы. Может показаться, что учение о свободной благодати может быть превращено в теорию о дозволенности грешить. Но более близкое ознакомление с механизмами работы человеческого ума помогает изменить мнение о понятии. Даже падшая человеческая природа осуждает определенные формы зла, такие, например, как неблагодарность. Людям едва ли присуще наносить раны тем, кто постоянно платит им благодеяниями. Мне это напоминает историю о 5 мальчишках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддерживал идею. Кто-то закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Мальчик ответил: «Неужели вы думаете, что если

Если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить. Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану его расстраивать. Я в очень хороших отношениях с моими родителями, и я просто не хочу их портить». Как видим, аргументы большинства не были убедительными для их товарища. Встречный довод был столь же логичен и содержал в себе очень веское доказательство. «Бог благ к недостойным, и пусть некоторые грешат, но есть те, более благодарные, кого мысль о Божьей благодати ведет к покаянию. Они с презрением отвергают чудовищный аргумент, что чем более любящ Бог, тем более мы можем быть непокорными». Они начинают понимать, что восстание против Бога всех благ – это зло. Кстати, не могу не заметить, что я слышал, как пагубным влиянием учения о благодати возмущались те люди, чья собственная мораль никоим образом не давала им права быть судьями в данном вопросе. Плохо обстоят дела с моралью, когда ее блюстителями становятся аморальные личности. Учение оправдания верой часто называют вредной для морали. Не так давно одна газета приводила стих одного нашего известного гимна. «Что ты изнемогаешь так в труде, не покладая рук? Оставь, ведь за тебя давно все сделал лучший друг. И если верою простой к Иисусу не прильнешь, в своих трудах, в своих делах ты только смерть найдешь». Это названо зловредным учением. Когда я читал статью, мне очень хотелось посмотреть на критика, взявшегося подавлять Лютера и Павла, и очень было интересно знать, сколько ему нужно было предварительно выпить, чтобы его ум поднялся на такую головокружительную высоту теологических познаний. Я встречал людей, отвергавших учение о благодати на том основании, что оно не содействует морали. Я мог бы с полным правом ответить: «А какое отношение имеет мораль к вам, или вы к морали?» Нечасто эти приверженцы добрых дел бывают их исполнителями. Пусть эти законники получше следят за своими собственными руками и языками и предоставляют Евангелию благодати и его сторонникам говорить за себя. Оглядываясь на историю, я вижу, как ее страницы отметают эту затасканную клевету. Кто посмеет сказать, что люди, уверовавшие в благодать Божию, становятся худшими из всех грешников? При всех их недостатках мало найдется тех, кто сможет доказать свое моральное над ними превосходство и бросить в них камень. Когда они были поборниками порока или защитниками неправды? Заберитесь на самую вершину английской истории, когда страна наиболее почитала это учение. Кто были те люди, которые особенно ревностно придерживались данного взгляда? Это были такие люди, как Оуэн, Чернок, Ментон, Хоу, и я не побоюсь добавить к списку Оливера Кромвеля. Что же это были за личности? Разве они вели себя вседозволенно? Разве они изобрели книгу спортивных развлечений в день субботний? Разве они были завсегдатаями пивных и притонов? Каждый историк вам скажет, что их величайшим недостатком в глазах врагов было лишь то, что они, по сравнению с поколением, в котором жили, были слишком строги к себе и потому были прозваны пуританами и подвергались осуждению как приверженцы мрачного богословия. Господа, если и было в то время в стране зло, то его следовало искать в теологической партии, проповедовавшей спасение делами. Женоподобные, с надушенными волосами джентльмены, от чьих речей несло богохульством, были защитниками спасения делами. Насквозь пропитанные похотью, они отстаивали человеческое достоинство. Те же, кто верили только в благодать, были людьми совсем другого склада. Они не были в собрании буянов и развратителей. Где же они были?
Их можно было увидеть стоящими на коленях и молящими Бога помочь им в борьбе с искушениями. Во времена гонений их можно было увидеть в тюрьмах, с радостью согласившихся во имя истины потерять все. Пуритане были самыми благочестивыми людьми на земле. Неужели люди так непоследовательны, что, называя их пуританами за их праведность, все же твердят, что их учение ведет ко греху? И это не единственный пример. Пример пуританизма. Вся история подтверждает это правило. И когда говорят, что это учение породит грех, я обращаюсь к фактам, и пусть оракул опровергает их как может. Если мы хотим видеть Англию праведной и благочестивой, мы должны сделать Англию евангельской. Если мы хотим покончить с пьянством и социальной порочностью, то сделать это может только провозглашением благодати Божьей. Благодатью должны быть люди прощены, благодатью обновлены, благодатью изменены, благодатью освящены, благодатью сохранены, и когда это произойдет, тогда настанет золотой век. Но пока их просто учат долгу и предоставляют им исполнять его своими собственными силами. Труд напрасен. Вам долго придется стягать мертвую лошадь, прежде чем она пошевелится. Вам сначала нужно ее оживить, а иначе ваша плеть будет беспомощна. Безнадежное дело учить безногого ходить, и точно так же безнадежно наставлять в морали до того, как благодать даст сердцу любовь к святости. Только Евангелие дает человеку побуждение и силу, и поэтому только в Евангелии должны мы видеть настоящего преобразователя человеческих душ. Сегодня утром все силы, какие у меня только есть, я направлю на то, чтобы дать бой представленному здесь возражению. Учение о благодати, весь план спасения благодатью в высшей степени способствует святости, а не греху. Всегда, когда возникает вопрос, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью, оно помогает нам ответить «никак». И это я хочу вынести на яркий солнечный свет. Вашему вниманию предлагаются 6 или 7 пунктов доказательств. Во-первых, вы убедитесь, что Евангелие благодати созидает человека в святости, вспомнив, что спасение, которое оно дает, это спасение от власти греха. Когда мы проповедуем самым грешным из людей спасение, некоторые полагают, что под ним мы подразумеваем лишь избавление от ада и предоставляем доступ на небеса. Все это действительно входит в него и является его итогом, но не это мы имеем в виду. Спасение в нашем понятии – это избавление от пристрастия ко греху, спасение от привычки греха, освобождение от желания грешить. Послушайте, коль все обстоит так, что благо освобождения от греха – дар божественной благодати, каким же образом этот дар или его свободное распределение будет производить грех? Я не вижу здесь никакой опасности. Наоборот, я говорю людям, которые провозглашают милостивое обетование победы над грехом, спешите изо всех сил. Пройдите весь мир и сообщите самым падшим из людей, что Бог по своей благодати желает избавить их от любви ко греху и сделать их новым творением. Предположим, мы стали проповедовать следующее спасение. «Вы все, кто жили во грехе и нечестии, можете и дальше грешить, вы все равно избежите наказания». Это была бы действительно пагубная вещь. Но если мы говорим «вы, чьи жизни крайне порочны и безбожны, вы все же можете через верование в Господа Иисуса получить возможность изменить свою жизнь так, что будете жить для Бога, вместо того, чтобы служить греху и сатане». Какой вред это может причинить даже самой строгой морали?
Поэтому я говорю, несите такое Евангелие, и пусть проникает оно в каждый уголок нашей огромной империи. И пусть все люди слышат его, и те, что правят в палате лордов, и те, что страдают в доме рабства. Скажите им, что Бог даром по своей безграничной благодати желает возрождать людей и делать их новым творением в Иисусе Христе. Могут ли быть какие-нибудь пагубные последствия от такого свободного провозглашения этой вести? Чем хуже люди, тем вы увидите с большей радостью они объемлют эту истину, потому что именно в ней они нуждаются больше всего. Я обращаюсь к каждому из вас, кто бы вы ни были, каким бы ни было ваше прошлое. Бог может обновить вас по силе Его благодати, так что вы, кто для Него как мертвые кости, можете быть оживотворены Его духом. Это возрождение проявит себя в святых мыслях, в чистых словах и праведных поступках во славу Божью. По великой любви Он готов совершить все это в тех, кто уверует. Что может разозлить человека в таком утверждении? Какой может быть от него вред? Я ручаюсь, даже самый изощренный враг не найдет моральных оснований возразить против того, что Бог по своему благоволению дает людям новые сердца. Во-вторых, не будем забывать тот факт, что, как установлено, закон любви имеет большую власть над людьми. В период становления истории народы считают, что преступность можно подавить жестокостью, и они прибегают к зверским наказаниям, но опыт указывает на ошибку. Наши деды ненавидели подделку. Это очень тлетворное мошенничество, которое подрывает доверие человека к человеку. Чтобы пресечь это зло, они сделали его уголовно наказуемым. Увы, сколько казней совершено этим законом. Однако постоянное применение виселицы было недостаточным, чтобы вытворить это преступление. Наказание породило и умножило проступки, для подавления которых оно и предназначалось. Некоторые нарушения почти прекратились, когда наказание за них было ослаблено. Примечательно то, что люди, когда им что-то воспрещается делать, сразу же начинают жаждать это совершить, хотя раньше и не помышляли о подобном. Закон требует повиновения, но он не производит его. Он часто порождает неповиновение, и известно, что завышенное наказание провоцирует преступление. Закон терпит поражение, любовь побеждает. Любовь всегда выставляет грех чудовищным. Если один человек ограбит другого, это достаточно дурно. Но если, предположим, человек ограбил своего друга, который часто приходил к нему в трудную минуту на помощь, то все сказали бы, что это гнуснейшее преступление. Любовь каленным железом клеймит лоб греха. Если человек убивает врага, это прискорбный поступок. Но если бы он убил своего отца, которому обязан жизнью, или мать, которая воспитывала его на своей груди, все бы закричали, что это чудовище. В свете любви грех выглядит чрезвычайно преступным. Но это не все. Любовь обладает великой силой, способной доводить добродетель до ее высшей формы. Поступки, к которым нельзя было бы склонить человека на основании закона, люди радостно совершают из-за любви. Разве бы сели наши добродетельные моряки в спасательную шлюпку для выполнения постановления парламента? Нет, они бы возмутились тем, что их заставляют рисковать жизнью, но они это делают добровольно, когда нужно спасти товарищей. Вспомните слова апостола. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве, говорит он, за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть».

Бо за все, що Он дает, люби Его, пусть темен небосвод, а ночь длина, ты верь, придет рассвет, Господь с тобой средь бурь земных и бед. Он дочерью тебя своей назвал, душе твоей покой и радость дал, а милостям Господним нет числа, рука Его хранит тебя от зла, и этот щит надежных крепких стен, Его любовь не знает перемен. Господь с тобой, не бойся ничего, Он благ тебе, благодари Его.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Алые капли капают. Слышите? Плачет небо, звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше.

сильными кричали: «Распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знаем. Злом он за зло не платит, кающийся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.

выбор. По собственной должен ты воле выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю. Выбор предложен, а ты выбирай. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью.

выбери так, что потом не жалеть. Выбери то, чему сердце поклонится, главное, выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие? Господу да или дьяволу да? Верить хочу, скажешь ты обязательно. Господи, я выбираю тебя.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Боли бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Если горе жизнь переполняет, Бог твой никогда не промолчит. Бог твой поспешит к тебе с ответом. Бог твой, утешая и любя, скажет то, что в полночь станет светом. Лишь три слова — это от меня. Ты понять их сердцем постарайся, им позволь достичь твоей души. С ними никогда не расставайся, и забыть час горя не спеши. Ты — дитя его, а это значит к благу. Все кривизны, камни и шипы ты один не делаешь и шагу. Он руководит твои стопы. Им определен тебе путь жизни, путь, которым пойдешь только ты. Он один такой к святой отчизне. Для других другие есть пути. Для других другие испытания. Кому легче, кому тяжелей, только каждого в его страданиях Бог хранит любовью своей. Той, которой даже смерть и муки не смогли убить в его груди. Он отдал под гвозди свои руки, чтоб тебя к Отцу теперь вести. И он знает, о, поверь, он знает весь тот путь, которым ты идешь, и ту боль, что сердце опаляет, и те слезы, что от ран ты льешь. Он Создатель твой и твой Спаситель, твой Отец и самый лучший друг. Он на небе дал тебе обитель, да и здесь все для тебя вокруг. Но боль, что в жизни ты встречаешь, и страдания на земном пути, и все то, чего не понимаешь и не хочешь дальше ты нести, тоже для себя Господь назначил, чтобы ты, пройдя этот огонь, смог на жизнь взглянуть совсем иначе, как смотреть на жизнь учил всех Он. Чтобы ты, пройдя земные беды, что встают так часто на пути, смог над бренным одержать победу и душе свободу обрести. Чтобы смог ты верою живою всех скорбей стать выше и тревог и подняться даже над собою в небо, где всевластен только Бог. Чтобы в этом чудном единении, все оставив и о всем забыв, смог познать ты всю силу спасения, для других Христа отобразив. Потому идешь ли через пустыню, через огонь или бурю, знай, мой друг, Бог с тобой, тебя Он не покинет, как бы ни был тесен скорби круг. Боли бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Каждой слезой, что ты роняешь, что-то лучшее Господь тебе творит. Аминь.

«В молитве будьте постоянны», — сказал Господь, особо подчеркнув всю важность слов народу преподанных, как будто в будущность немного заглянув, увидел там, как слово о спасении искупленные дети понесут, как встретят в жизни много искушений и многих казни страшной предадут. Не обещал Господь путей нам легких, оставил нам в пример Он жизнь свою. И если кто-то в жизни нынче робкий, молитвой душу закаляй в бою. Молитесь непрестанно, Павел пишет, любимым братьям, сестрам во Христе, пусть радостью небесной душа дышит, и будьте благодарными вполне. За все благодарить не каждый может. Когда стеной идет девятый вал, пытаясь веры зерна уничтожить, разрушив то, что только основал. И радоваться тоже очень трудно, когда кругом окутала печаль, и только непрестанная молитва отгонит мысли тягостные вдаль, даст для души больной елей небесный, обвяжет раны любящий Христос, вернется радость, мир, покой чудесный, и благодарность зазвучит средь жизни гроз. Возможно, люди скажут: «Ты фанатик, как можно радоваться и благодарить?» Они не знают то, что только с Богом способны мы фанатиками быть, способны радоваться, плакать и молиться, способны смело по следам Христа шагать. Нет, фанатизм не может так смириться и ближнему последний грош отдать. То пламенная Господу молитва и жажда быть в общении с Отцом нам помогает к ближним быть открытым и искренне благословлять врагов. Кто не познал общения с Богом сладость, спеши, мой друг, в присутствие Его и будь в молитве к Богу постоянен. Очисть источник сердца своего, и потекут живительные реки, польется через верхи благодать, наполнит истощенные колодцы, и как разлив реки, ее не удержать.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Бытие, глава 21. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына?» Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму очень неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плеча и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам Сем агнец из стада мелкого стада, из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сие Сем агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «Сем агнец этих возьми от

«И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие». Бытие, глава 22. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам!“ Он сказал: „Вот я!“ Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам“. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой!“ Он отвечал: „Вот я, сын мой!“ Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!“ И шли дальше оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я!“ Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел: вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире: „Господь усмотрит“. Поэтому и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал дело сие и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего“. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав: „Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов: Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кесада, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Аврааму“.

Иакову. И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Книга Бытие, глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым и сказал им, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Хананской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Бытие, глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба
который взял меня из дома отца моего, и из земли рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам эту землю. Он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы сей моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодезу почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь, скажи мне? Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиной своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику, и когда он увидел серьги и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим.
Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослиц. Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей. Когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И ныне я пришел к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: «Напой меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал ей серьги и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо и налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки, и ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его, и благословили Ревеку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свою и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда.
и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Писание подчеркивает важность воспитания у жен благочестия, целомудрия, верности, святости и богобоязненности. 1 Тимофея 2:9-10. Чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Для каждой женщины важно быть красивой. Но жена-христианка не должна подражать греховному миру, а должна искать прекрасное, угодное Богу. Внутренняя красота, свет, исходящий от сердца, должны освещать и проявлять красоту внешнюю и в конечном итоге являть красоту Христа. Воспитание и выработка у себя правильного вкуса и тем самым формирование правильных потребностей мужа в этом вопросе — это хорошее качество благочестивой жены, которая не подражает греховному миру, а побеждает и превосходит мир, посвящая себя благочестию. Благочестие — это посвящение себя Богу, жизнь, угодная Богу, чистота сердца. Иоанн Златоуст пишет: «Но чтобы заслужить любовь мужа и через то приобрести нравственное на него влияние, жена должна не на словах только, но самой жизнью своей показать, что она любит все доброе и справедливое, и стараться быть благочестивой. Не столько словами, сколько делами нужно исправлять мужа. Каким же образом? Когда он увидит, что ты степенна, нерасточительна, непристрастна к украшениям, не требуешь многих доходов, но довольствуешься настоящими, когда не будешь просить ни золота, ни жемчуга, ни драгоценных одежд, но когда и сама будешь любить скромность, целомудрие, ласковость и того же будешь требовать от своего мужа, тогда он терпеливо и даже с удовольствием выслушает твои советы». Златоуст, обличая роскошествующих женщин, говорит: «Отсюда ревнование, отсюда прелюбодеяние мужей, когда вы не к целомудрию их побуждаете, а заставляете находить удовольствие в том, чем украшаются любодейцы. Поэтому-то они очень скоро уловляются, потому что если бы ты научила его питать к нему презрение и утешаться непорочностью, благочестием, смирением, то он не так легко предавался бы любодеянию. Украшаться таким образом — и даже лучше может и блудница, а облекаться добродетелями — не ее дело. Итак, приучи его находить удовольствие в таком украшении, которого он не может видеть на блуднице. Тогда и муж твой будет спокоен, и ты будешь в почтении, и Бог будет к вам милостив. Тогда все будут дивиться, и вы достигнете будущих благ». Писание говорит о тех качествах духовной зрелости, которыми следует обладать духовной женщине-христианке, чтобы мужья изменялись к лучшему, когда увидит чистое, богобоязненное житие. Миловидность обманчива, а красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Честность, чистота, богобоязненность дают надежную защиту от искушения и доброе свидетельство для внешних. Дела, поступки, мысли, намерения — все должно быть честным, чистым, угодным Богу. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала — о том помышляйте. Все это идет от сердца и сущности человека. Чистота должна быть во всем, в том числе и в брачных отношениях. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке. Целомудрие означает здравомыслие, самообладание, контроль над физическими, психологическими и духовными желаниями. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя добрыми делами. Чистота, честность, целомудрие должны проявляться во всем, в одежде, в мыслях, в отсутствии желания кокетничать, заигрывать, всем нравится, привлекать к себе внимание мужчин. Чистота избегает мирских похотей, удаляется от греховных течений мира сего. Целомудрие, чистота и верность жены проявляются в том, чтобы иметь желание нравиться только своему мужу. Иоанн Златоуст пишет: «Ты хочешь нравиться посторонним людям и приобретать от них похвалу? Нет, целомудренная жена не может иметь такого желания. Да и никто, степенный и скромный, не похвалит ее за то, разве не воздержанные и сластолюбивые? Да и эти не скажут о ней доброго, а еще осудят ее за то, что сама дает им повод устремлять на нее нечистые взоры. Но жену воздержанную и те, и другие, и все похвалят. Они будут заимствовать от нее урок добродетели. Велика и похвала и от людей, и велика награда от Бога. Проявление женой верности во всем своему мужу укрепляет семью и делает мужа более сильным. Равные жены их должны быть честны, верны во всем. 1 Тимофея 3:11. Жена должна вести себя во всем так, чтобы о муже можно было сказать: «Уверена в ней сердце мужа ее». Притчи 31:11. Праведность и надежность жены как женщины, матери, лучшего друга в любых ситуациях всегда дают силы мужу. На верную жену можно положиться во всем: сохранение тайны, разумные поступки, правильное воспитание детей, правильная оценка мнения людей и защита от клеветы, исполнение обещаний. Муж должен быть уверен, что жена всегда будет с ним, никогда не оставит его, сохранит верность любви на всю жизнь. Верность жены состоит в том, чтобы быть помощницей в трудных ситуациях, защищать и ограждать своего мужа от нападок других, никогда не предавать его даже в малых делах и обстоятельствах, не унижать авторитет мужа перед другими. Всякое прелюбодеяние, всякая неверность, фактически или в мыслях, это грех. Это прекрасное качество — верность во всем. Здесь нет мелочей. Господь Иисус Христос сказал: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Апостол Павел, предоставляя свободу жене после смерти мужа для повторного брака в Господе, подчеркивая красоту верности, говорит о том, что если она не выходит повторно замуж, то она блаженнее. Быть благочестивой женой всегда трудно, это требует много усилий. Но это счастье и благословение. Следует помнить, что быть нечестивой, изворотливой, лживой, двуличной, сластолюбивой и так далее тоже не является легким делом. К тому же за все рано или поздно придется отвечать. Жены, которые посвящают себя благочестию, всегда будут нести благословение в свои семьи, потому что благочестие на все полезно. Слово Божие дает нам добрые обетования и ободрение для благочестивых детей Божиих. Жена, которая желает иметь успех в семейной жизни, прежде всего должна иметь не показное фарисейское благочестие, а истинную красоту и чистоту сердца. Поэтому Слово Божие предостерегает и призывает быть довольным всем, не роптать и рассматривать как великое приобретение быть благочестивым и довольным, иметь контроль над своим языком. Потому что если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Важно, чтобы благочестие было образом жизни жены, а не временным порывом, за которым следует пустота и безразличие, чтобы благочестие не было
как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Осии 6.4. Но чтобы жены прилеплялись к добру. Жена, которая имеет репутацию честной, искренней и богобоязненной верной женщины, это украшение для мужа. Это самая прекрасная реальность, с которой соприкасаются все другие люди, получая при этом свет от Господа. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Притчи 22.1. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Богобоязненность – это великий регулятор поступков жены. Блаженный Августин говорил: «Люби Бога, а в остальном делай, что хочешь». Но если жена будет иметь страх Божий как начало мудрости, жить в Божьем присутствии и любить Бога, то ее поступки всегда будут созидательны. Слово Божие дает нам чудное обещание: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам 6.9. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Притчи 28.14. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, сегодня у нас продолжение темы о взаимоскрепляющих связях. Она многогранна, она охватывает все области наших жизни, наших отношений. Я напомню о том, что взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа, они основаны не только на драгоценной крови Иисуса Христа. Господь не только изменяет наши сердца, Он нас научает выстраивать правильные отношения друг с другом. И, как я уже неоднократно говорил, что бывает, в церкви нет грехов, нет за что явно можно отлучить. Вот думаешь, вот если мы за грех отлучим, воздворится мир и тишина. Бывает, в церкви нет никаких явных грехов, подлежащих под осуждение или отлучение церкви, но при этом все отношения неправильно выстроены, и церковь становится непривлекательной, и она теряет силу, и она не напоминает больше дом Божий, а напоминает дом прокаженных. И в чем причина? И вот я сегодня хотел бы затронуть такую сторону, как правда – источник взаимоскрепляющих связей. Прочитаем небольшой фрагмент из истории взаимоотношений Иосифа с братьями. Книга «Бытие», 42 глава, с 31 по 34 стихи. «И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как я узнаю, честные ли вы люди». «Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам вашего брата, и вы можете промышлять в этой земле». «Мы люди честные», — сказали они Иосифу. «Одного брата не стало». В тему взаимоотношений братьев – это очень, очень важная тема. Что должны делать братья с братьями? Братья должны любить братьев, братья должны снисходить к братьям, братья должны умывать ноги братьям, и братья не должны лгать братьям. Там, где появляется ложь во взаимоотношениях, там не может быть Духа Христова, там не может быть взаимоскрепляющих связей. Там, где ложь имеет место между супругами, там не может быть домашней церкви, царства любви. Этот дом непривлекательный, из этой семьи убегают. Там, где ложь появляется в взаимоотношениях между пастором и общиной, этот пастор недостоин чести и уважения, потому что епископ должен быть честен. И отношения между нами должны быть построены на честности, на правде. И вот эти люди пришли 20 лет спустя и говорят, мы люди честные. Братья и сестры, во взаимоотношениях с братьями Иосиф усвоил как минимум 5 уроков. Первое. Когда он искал братьев, выполняя отцовское поручение, чтобы принести им хлеб, он отнесся творчески к поручению отца. «Пойди, отнеси братьев». Он пришел на то место, их не было. Он начал их искать. Он мог бы не искать, а вернуться к отцу, искать их там не было, и он был бы прав. Но он творчески отнесся к этому доброму делу. Он искал братьев, написано, и он их нашел. И за это добро они заплатили ему злом. И он усвоил этот первый урок. Братья за добро платят злом. Когда его опустили в яму, сказали, одежды принесем отцу, скажем, что лев растерзал. И вот он плакал, он взывал, чтобы его не убивали, чтобы его вытащили из этой ямы. Его душа тосковала. И вдруг он видит, как веревка спускается в колодец. В этом маленьком пятачке голубого неба появился кончик веревки, опускается, он подумал, братья пошутили. Но он скоро понял второй урок. Братья не шутят. Это всерьез и это надолго. Когда его вытащили из ямы, он увидел, как отсчитывают серебряники, он видел те кандалы, которые для него приготовлены, и он увидел, что братья сняли с него одежды и с бечевкой на пояснице, как раба его потащили в Египет. Братья получили свои серебряники, и он понял, братья не шутят. Проходит 20 лет, душа его, написано, вошла в железо. Страдал он много в доме Потифара, несправедливое обвинение, тюремное заключение. И вот эта душа его страдала там, знаете, потом Господь его из тюрьмы возвысил. Он уже забыл горесть своей души. Я удивляюсь, он ни одного письма домой не написал. Он не оседлал тройку коней египетских, чтобы сообщить: «Я жив!» Я бы на его месте, наверное, бы что-нибудь придумал, чтобы сообщить отцу, что я жив. Но он ничего не

Проходит еще некоторое время, он открывается перед ними: «Я брат ваш». Ну, вы помните эту историю с чашей. В темнице находился поручик, который поручился перед отцом за Вениамина. И когда это все с ними происходило, Иуда сказал, 44 глава, 16 стих: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». И он понял, что хотя бы некоторые из них способны признавать свои ошибки. Что сказать? Бог нашел неправду нашу. Хотя они до конца еще не договаривают. Они еще не говорят правду ему. Но они уже признают, что у них есть неправда. После этих слов, когда у Иуды было такое, ну, как бы частичное признание или исповедание своей вины, он не смог больше молчать. Он говорит: «Я брат ваш Иосиф». И он заплакал. И он открылся. Он их принял в свое сердце, в свои объятия. И говорит: «Не бойтесь, Бог меня послал сюда». Вы знаете, еще очень важный урок во взаимоотношениях с братьями, который Иосиф извлек. За зло надо платить добром, потому что добро всегда побеждает. И он своих братьев оценивал не по поступкам, которые они делали с ним, а потому что у нас один отец. И я вам буду платить добром за ваше зло, я Бога боюсь. В основе братолюбия должно быть не то, как поступают братья, а признание вот этой важной истины. Любящий родившего любит и рожденных от него. Если я люблю моего отца, я должен любить всех моих братьев, которых родил мой отец. Даже если у них противный характер, или они со мной неправильно поступили. Но они мои братья, я люблю моего отца, а любящий родившего любит и рожденных от него. Вот этот принцип в основе братства, в основе взаимоскрепляющих связей. Я должен людей оценивать не по их поступкам, даже если они гнусные, мерзкие, противные, а потому что эти люди, рожденные моим отцом, Отцом Небесным. Любовь, она побеждает зло. Любая ложь во взаимоотношениях между братьями разлучает. Любая ложь во взаимоотношениях между членами церкви, она ведет к разлуке. Она ведет к духовному кризису церкви. И если появляется ложь, готовьтесь к разлуке. Взаимопонимания не будет между пастырями и паствой, между братьями и так далее. Братья и сестры, церковь – это то место, которое должно быть основано на правде. А если появляется неправда, надо просить прощения и признавать эту неправду. Правда скрепляет, ложь разъединяет. Я вспоминаю одну историю. Эта история связана с одним служителем, у которого жена была в тяжелом положении, ее забрали в реанимацию, и врачи скрывали положение, ну, истинное положение здоровья его жены. И он стоял под дверью реанимации и ждал известия. Если очень тяжело, чтобы хотя бы его пустили попрощаться с женой. Если хорошо, он уйдет домой и спокойно будет ждать, когда она поправится. И вот выходит врач из операционной. Он говорит: «Как жена?» Он говорит: «Все нормально, жить будет». Но он знал, что она через несколько часов умрет, потому что когда они сделали вскрытие, они ничего не делали, сразу зашили. Бесполезно, бесперспективно. Но чтобы успокоить его, он не сказал ему правды и не дал ему шанса попрощаться со своей женой, потому что уже минуты были сочтены ее жизни. И поэтому сказал: «Все нормально», и ушел в свой кабинет. И следом выходит другой врач, говорит: «Она умерла». И он со слезами потом пришел в кабинет этому врачу. Говорит: «Почему вы мне не сказали правды? Пусть горькая, но правда. Почему вы от меня скрыли эту правду, что жена, я бы хоть и с ней последний раз помолился, попрощался бы перед смертью». Я тогда запомнил эти слова: «Пусть горькая, но правда». Братья и сестры, правда, она всегда имеет ценность. Пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Вот нам часто кажется, что если мы чуть-чуть правды не договорим, то это будет как анестезия, как обезболивающая пилюля, душе будет легче перенести. Нет, неправда будет отравлять всю твою жизнь. Ты никогда не сможешь простить этому человеку, почему он тебе эту правду скрыл. Пусть больная, пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Правда исцеляет, правда сокрушает, правда врачует, правда дает возможность трезво посмотреть на вещи, на взаимоотношения друг с другом. Такой был непростой путь.

у Иосифа с братьями, ему нужно было провести их через очищение, через тюрьму, через некоторые поступки с чашей, чтобы добраться до их души и вызвать из них того исповедания, что Бог нашел. Не все правильно было в нашей жизни. Они обманули отца своего, показали кровавленные одежды. Теперь им нужно было, когда они узнали, что Иосиф брат их, объясняться как-то с отцом и объясниться по поводу той кровавленной одежды. Ведь же отец уже успокоился, он же им поверил. А теперь надо заново все объяснять, как это все произошло. Братья и сестры, будет день, когда вся наша неправда перед белым престолом откроется. Все, что люди делают у алтарей Господни в неправде, в личной жизни, в семейной, во взаимоотношениях с обществом, вся неправда, она откроется. Перед Божьими пламенными очами пройдет вся наша жизнь. Нужно успеть исполнить то, что написано в последней главе книги Откровения. Праведный дотворит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, послезавтра, и так каждый день. Еще, и еще, и еще. Мы сегодня немножко с друзьями некоторыми общались в столовой. Брат говорит, я в строительстве работаю. Я говорю, там тяжело жить по правде? Говорит, тяжело, но можно. Сестра говорит, я работаю в бухгалтерии. Говорю, легко творить правду в бухгалтерии? Она говорит, тяжело, но можно. Братья и сестры, в любой сфере тяжело сегодня творить правду. Я имею в виду деятельности профессиональной. В любой сфере все построено на неверных весах и не на неверных гирях, о которых написано неверные весы и неверные гири – мерзость перед Богом. Все построено на неправде. Но мы, люди правды, должны творить правду в любой сфере отношений, и нас будут уважать. Не бойтесь потерять, что если вы будете жить по правде, вы потеряете авторитет, вы приобретете авторитет. Вы приобретете доверие, вы приобретете уважение к себе. Вас повысят, сначала понизят, а потом повысят. Помните, Христос сказал, меня гнали и вас будут гнать, слушали меня и вас будут слушать. Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Сначала испытают вашу честность, а потом повысят и похвалят. Скажут, такие люди... Они мне нужны. Мне папа мой рассказывал одну историю, как его посетил его дом. К нему вечером поздно приехал один брат на машине, на бусике, побеседовать с ним. Это было вечером, там была плохо освещенная улица. И когда он на этой узкой уличке неудачно припарковался и разворачивался, он заднюю передачу включил и ударил машину соседа, которая была припаркована. И у него первая мысль – быстро уехать. Вторая мысль – надо остановиться и позвать хозяина машины и объясниться с ним. И такая короткая борьба на уровне мысли шла в сердце, преодолела вторая мысль. Он вышел, подошел к калитке, на лай собаки хозяин не отозвался. Он крикнул, позвонил, никто не выходит. Он нашел клочок бумаги, написал свой телефон и написал «Позвоните, я ударил вашу машину». На следующий день звонок. Ему хозяин машины назначает встречу в кафе. Этот хозяин накрыл стол. И говорит, я хотел, говорит, просто посмотреть на такого чудака, как ты. Неужели такие люди еще в мире есть? Говорит, ты мне ничего не должен. Знаешь почему? Потому что именно в это место мне въехал в этот день другой человек, и я с него уже деньги получил. Ты мне въехал в точно в это же самое место. И мне от тебя ничего не надо, но я хочу посмотреть на таких людей. Почерк правды или жизнь по правде связана с жертвой. Написано, приносите жертву правды. Друзья, но Бог вознаграждает. И уже здесь на земле вознаграждает. Гнали меня, будут гнать и вас, а потом будут слушать и повышать в квалификации. Вы будете приобретать себе друзей в этом мире надежных и хороших. Есть несколько текстов Писания, которые говорят о возмездии за неправду. Вы эти тексты знаете. Просто я хотел бы возбудить здравый смысл и напомнить, к чему ведет путь неправды. Вообще бывает так, что среди верующих бывает неправда? Или это неправда? Про нас. Бывает. Вот таким человеком был Доик. Он в храме был, он подсмотрел за Давидом, донес на него Саул, а потом начались у Давида тяжелые времена. В результате этого доноса погибло 8 десятков священников, и он этому Доику написал 51-й псалом. И в этом псалме написаны такие слова. «Учение Давида. Когда приходил Доик и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». И он пишет ему такие слова. «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокруши тебя в конец. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Братья и сестры, интересно, вот человек ходит в храм, то есть он служит Богу, он в храме встретил Давида,
И вот как этот человек, который ходит в храм, служит Богу, в нем вот в сердце его, он является носителем такого сердца, которое больше любит ложь, нежели говорить правду. Разве такое может быть человеком Божьим? Почему-то люди, среди людей верующих иногда такое бывает. Человек больше любит ложь, нежели говорить правду. И вот к чему этот путь приводит. Второзаконие, 25 глава, 16 стих. «Мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Евангелие от Луки, 13 глава, 27 стих. «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды». Послание Колоссянам, 3 глава, 25 стих. «Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия». Бог наш судья нелицеприятный. Книга Откровений, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром, и не отдает ему платы его». То есть в еврейском народе была такая Богом заложенная традиция, что плату наемника до утра не оставляя, нужна была подневная оплата, да? То есть день закончился, человек должен получить. Помните, горе вам богатые, потому что вопиет плата, удержанная вами от работников ваших. То есть удерживать плату от работников и составлять себе капиталы – это особый род неправды, о котором Бог говорит этим людям, предпринимателям, кто занимается предпринимательством на удержание платы, горе вам, кто строит дом свой неправдою и кто не отдает наемнику платы его. Горе вам. Это путь неправды, друзья. И мы должны быть честны в финансовых отношениях, кто там продает свои услуги или имеет какой-то бизнес, или компанию, или наемную силу, или взаимоотношения финансовые выстраивает. Ты должен рассчитываться вовремя. Это, за этим стоит Божье правосудие. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Братья и сестры, вот такой бывает род неправды, когда служители Божьи принимают вид ангела света. Апостол Павел говорит, у нас не было никаких видов корости. По плодам их узнавайте их. Служитель, начинается слово «служить», а не господствовать. Истинный служитель, он свое расточать будет. Вы испытали тех, кто называет себя апостолами, но они не таковы, они лжеапостолы. Бывает так, что человек говорит одно, а делает другое. Или то, что он говорит, это тезисы на любой вкус могут быть богословские, а жизнь совсем другая. И есть такая опасность, что в последнее время будут избирать себе тех служителей, которые бы льстили бы слуху, то есть которые бы не договаривали бы правды. Я был в одной церкви в Англии, и помню, мне пастор объяснял, если вы будете в нашей церкви проповедовать, вы не должны призывать к покаянию, вы не должны говорить о грехе, вы должны проповедовать так, чтобы люди посмеялись. Смех – это инструмент для объединения церкви. Понимаете, люди устали, и они должны прийти в церковь расслабиться. Они должны отдохнуть, посмеяться. Не надо напрягать людей, заставлять их плакать. И я ужаснулся, и я отказался проповедовать в этой церкви. И я понял, придет то время, и оно уже пришло, когда человек, стоящий на этом месте, имеет установку не говорить правды, чтобы эта правда не беспокоила душу, чтобы не повергала, не сокрушала, не вела бы человека по пути очищения. Надо, чтобы люди приходили в церковь расслабляться. Книга «Деяния апостола», 8 глава, 23 стих. Апостол Петр сказал: «Вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Братья и сестры, что это за узы неправды? Это такие узы, как у Саула, который обвиняет Давида во всех его бедствиях. «Сын мой Ионафан связался с ними, и вы мне не донесли, и сын его виновен, и войско виновное, и священники их виновны, все виновны». И не понимать, что эпицентром этой ситуации он сам является. От него все исходит. Он винит сына, Давида, войска, священника, все вокруг него. В узах неправда. То есть человек верит лжи. Он не понимает духовной реальности. Он не может себя взвесить на весах правды и увидеть себя в свете Божьем. Он верит в то, что
Все вокруг него сговорились, все против него. Подожди, Саул, да все по-другому, все как раз наоборот. Никто против тебя ничего не вынашивает. Если человек не любит правду, он попадет обязательно в узы неправды. Если ты боишься провозглашать правду, идти путем правды, если путь правды для тебя неудобен, Бог тебя предаст в узы неправды. Бог предает таких людей. И это страшные узы. Так как они не возлюбили, не прославили Бога, как Бога, помните, написано, то предал их Бог превратному уму. Бог предал. То есть превратный, извращенный ум. Ум, в который не способен мыслить Божьими категориями, видеть духовную реальность. То есть очень важно нам не уклоняться от пути правды. Я видел таких людей, которые знали путь правды. Бог им открывал, они не хотели платить цену за эту правду, понимали, что это неудобно для плоти. Лукаво мудрствовали, а потом они говорили всю оставшуюся жизнь вот в узах неправды. Говорили, несли, не поймешь чего. А были когда-то трезвыми, были когда-то хорошими. В чем дело? Это опасно, друзья. Знать правду и не идти путем правды. Это очень опасно. Бойтесь этого. Лучше перенести, лучше перетерпеть, но пойти стезями правды, и Бог тебя сохранит. Здравомыслие сохранишь до смерти. Иметь здравый ум, здравый дух, друзья, это большое Божье благословение. Это удел людей, любящих правду. Послание к евреям, 11 глава, с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне, о Иефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов». Я хотел бы только одно выражение подметить. Верою творили правду. Братья и сестры, а почему в вопросе правды нужна вера? Как тут вопрос веры связан с правдой? Почему правда – это дело веры? У вас в жизни была такая ситуация, к примеру, когда вы со своей стороны понимали, вот это правда, если я ее сделаю или скажу, это будет влечь вот такие поступки. Я сделаю правильно, но очень неприятные последствия могут быть, наверное, 100% будет, или человек не воспримет, или если он облечен властью, он использует свои полномочия против вас, чтобы втоптать вас в грязь. Или лишит вас повышения там, в работе, или если в церкви, то там по церковной линии какие-то пойдут репрессивные меры, изоляция и так далее, и так далее. Или в семейных отношениях, то это может послужить к разрыву семьи. И что делать? Стоит ли говорить эту, творить эту правду? Стоит ли? Ты знаешь, у тебя есть понимание принципов правды, но не хватает веры, что все хорошо кончится. Для того, чтобы творить правду, надо иметь веру, что все хорошо кончится, что это в результате будет польза от того, что я сделаю. Если даже я скажу эту правду, и за эту правду придется голову на плаху положить, то это не зря, стоит за это жизнь отдать. А для этого нужна вера. Вот те люди, которые эту веру не имеют, они не способны творить правду, друзья, не способны. Нужна вера, чтобы творить правду. Друзья, таких примеров великое множество. Давайте посмотрим на героев веры. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. Оно и так сказано. «Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот Ной назван проповедником правды. Это был последний проповедник той эпохи допотопной. И вот смотрите, с чем его проповедь была связана. Проповедь была связана с Божьим возмездием. Бог не пощадил первого мира. То есть это учение о Божьей правде. Бог не щадит грех. Бог не пощадил ангелов. Не пощадил. Как только грех там появился, он не пощадил. Бог не пощадил первый мир. Бог не пощадил Адама с Евой. Изгнал их из рая. Бог не пощадил народ израильский. Плен ассирийский, вавилонский, за грехи. Бог не пощадил, написано, сына своего, но предал его за грехи всех нас. Проповедь Ноя была направлена к своим согражданам о том, что если вы дальше будете так жить, то ваши города, которые построил Каин, ваши музыкальные орудия, ваши оркестры, ваши хоры, ваша цивилизация, все это Бог уничтожит. Бог не щадит грех.
когда сыны Божии стали входить в дочерство человеческое, это два рода, две родословные. Род Божий – это род Божьих людей от Сифа, которые стали призывать имя Господне. Родословная Каина – Каин ушел от лица Господня. И эти две родословные стали между собой соединяться, создавать семьи, и получились сыны инаковые. То есть особая могущественная цивилизация, особый прогресс во всех направлениях, но на путях безбожия. Зло умножилось. И он проповедовал о Божьем возмездии, о том, что Бог не щадит мир. И он строил, как говорят исследователи, ковчег примерно 120 лет. И в то время дождей не было. Земля была орошаема паром. Все, кому он проповедовал, считали его безумцем. Ну как вода, да еще до горы может достать, чтобы твой корабль поплыл? Ну безумие. Дождей же нет. Но когда открылись окна небесные, земля наполнилась водою, и Бог ей стал истреблять, уже было поздно. Господь затворил двери ковчега, в восьми душах спас проповедника правды и все его семейство. Сегодня есть тысячи проповедников, умалчивающих правду о судьбоносном. Они льстят слуху и не говорят или не договаривают правду народу Божьему. И этих людей нельзя назвать проповедниками правды. Братья и сестры, написано, что Ной верою своей осудил весь мир. Как я себе представляю, что значит он верою своей осудил весь мир? Господь будет судить его современников, а они скажут: «Господи, стандарты твоей святости были настолько велики, завышены, что невозможно было жить по твоим заповедям». А он скажет: «Ной мог, ваш современник, значит, и вы могли, но не хотели». Вот он один – это Божий аргумент, чтобы осудить всех. Вот он мог, он жил среди вас, в вашем мире, в вашей цивилизации, в ваших городах, и жил праведно и непорочно. Вот что значит «верою своей осудил весь мир». И не только жил тихо, праведно, но еще провозглашал, наставлял, насаждал эти истины и удерживал весь свой род на путях праведности. Второй, друзья, пример библейский мужа веры, который творил правду, это Иов. Выборочно несколько стихов прочитаем. 27 глава, 3, 4, 6 стихи. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Крепко держал я правду мою и не отпущу его, не укорит меня сердце мое во все дни мои». 29 глава, 14 стих. «Я облекал в правду, и суд мой одевал меня, как мантия. Я был глазами слепому, ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую не знал, разбирал внимательно». 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, удивительный человек Божий. Был современником Авраама. Кстати, я услышал недавно одну трогательную для меня мысль. Библейский образ Мелхиседек, которому Авраам отдал десятую часть, это был Иов. Иов в образе Мелхиседека. Ему Авраам отдал десятину. Ну, такие есть как предположения. Если это так, то это вообще прекрасно. Но то, что он жил во времена Авраама и был, как написано, известнее всех сынов Востока, а Авраам жил на Востоке. Братья и сестры, в чем была сила Иова? Написано, как сильные слова правды. Иов сказал своим друзьям: «Но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. Как сильные слова правды». Вот правда имеет силу влияния. Братья и сестры, даже правда наша, просто сама по себе правда Божья, которую говорит человек Божий, даже после его смерти она имеет силу. Если эта книга написана в правде, она после смерти будет действовать. Слова, молитвы в правде, обличение, наставление, назидание. Ты даже умрешь, но оно все равно будет иметь силу после твоей смерти. Сколько тысячелетий прошло со времен Иова, а слова правды имеют силу. Сила правды. Это огромное влияние, друзья. Огромное влияние. Я слышал историю, как однажды умерла благочестивая мать, которая всю жизнь в своей комнатке молилась о своих детях неверующих. Она умерла, ее похоронили, годы прошли, дети решили сделать капитальный ремонт в доме. И стали взламывать половицы, эти доски, и вдруг сын говорит: «Так же на этих досках стояла наша мама, молилась о нас».
И он не смог. Он упал на колени, покаялся. Доски даже, на которых стояла мама на коленях, после ее смерти, друзья, они говорили к каменным сердцам и прожженной совести этих необузданных неверующих сыновей. О, какая сила правда, друзья. «Крепко держал я правду мою, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Вот когда мы делаем правду, то внутри нас есть свидетельство. Нас совесть не укоряет. Может быть, тебя не поняли, может быть, тебя не поддержали, может, ты остался одиноким, но внутри себя ты имеешь такое дерзновение, такое, ну, Божье посещение неба, торжество, как будто у тебя там в душе пир. Ты себя не укоряешь за то, что ты поступил по правде. Вот, знаешь, есть поступки, после которых мы сами себя не уважаем, после которых совесть наша осуждает нас. И наоборот, есть такие дела, за которых мы торжествуем, мы ликуем, мы внутри себя имеем свидетельство, что ты угодил Богу. Братья и сестры, это очень важно. Моей жене однажды учительница в музыкальной школе, там учился наш сын на скрипочке, и она узнала, что у нас 7 детей. Она уже престарелая учительница, хорошая, как скрипачка, ну, уже старенькая, уже дело к пенсии. И она, когда узнала, что у нас большая семья, она говорит: «Вы себя в старости осуждать не будете, а я себе покоя не нахожу». А вот каждая женщина внутри себя носит осуждение совести, что не приняла детей, которых Бог дал. «Вы себя в старости, женщина, осуждать не будете». Действительно, наши матери, которые живут по правде, жены, сестры, христианки, друзья, тяжелый путь принимать деток. О чем говорить? Это вообще каждая женщина, христианка, это мать-героиня в духовном смысле, это герой веры, это путь подвига. Доля матерей-христианок намного тяжелее, чем даже мужей. Когда мы стоим перед выбором, и у нас есть сомнения, как поступить? Поступайте так, чтобы сердце ваше не укоряло вас во все дни вашей жизни, и вы не ошибетесь. Вот так поступал Иов, человек правды. Друзья, Давид – это был человек правды. Псалом 17, 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Я был непорочен пред Ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Братья и сестры, он знал, что он имеет дело с Богом воздающим. Написано так, что «Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И он говорит: «Бог воздал уже». Он уже на земле получил воздаяние, потому что жил по правде, и по чистоте рук моих вознаградил меня Господь. Братья и сестры, мы не только в вечности получим вознаграждение, воздаяние, мы уже в своей жизни, вот здесь, уже здесь увидим воздаяние и за неправду, и за правду. Или проклятие до 4-го рода, или благословение до 1000 родов. Псалом 26. «Научи меня, Господи, пути Твоему, наставь меня на стезю правды ради врагов моих, не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые, дышат злобою, но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Ну, для меня здесь очень важно, что он молится: «Господи, наставь меня на стезю правды». Иногда мы в нашей жизни не понимаем, где стезя правды. Она не лежит на поверхности. Ее надо размышлять, ее искать, отыскивать и просить у Бога откровения. Братья и сестры, есть 1000 нестандартных ситуаций, которые не прописаны в Библии, но с которыми мы в реальной жизни сталкиваемся, и мы не знаем, как правильно поступить. И не нужно звонить пресвитеру, и не надо никого беспокоить. Встаньте на колени и скажите: «Господи, наставь меня на стезю правды». Вот в этой ситуации, в которой я сейчас столкнулся, нестандартной, как мне правильно быть? И Господь наставит, Господь откроет этот путь, и ваш поступок будет безошибочный, в пользу истины. Помню, у нас в подъезде меняли счетчики, во всем подъезде. Зашел к нам электрик, поменял счетчик и как бы шепотом доверительно говорит: «За такую-то плату я могу сделать, чтобы он крутился в 2 раза меньше». Ну, ту плату, которую он назвал, это за 1 квартал он себя окупит. Ну, я внутри себя имел ответ, а мне хотелось свою жену проверить.
Что она скажет? Я говорю: Наташ, тут такая возможность есть, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился. Что ты скажешь? У нее сразу в глазах такая как бы настороженность, о чем я говорю, и как я вообще такое могу предложение сделать. Но я-то ее тоже испытывал, мне тоже интересно было ее внутренний мир понять, что у нее там в душе. И у нее немножко такая настороженность была, она говорит: вот представь себе, мы придем на судилище Христово, да? Написано, церковь будет судить мир. И этот электрик увидит нас в церкви, что мы его судим. Он скажет: как они могут меня судить, так я же им счетчик подкрутил. Они мне взятку заплатили, и они еще судят меня. Я говорю: Наташа, я тебя приветствую, я тоже так мыслю. Нам эти услуги не нужны, я тоже так понимаю. Направь меня на путь правды, ради имени Твоего. Вот так Давид жил, и Бог ему открывал. И от советником его было помазание, которое внутри его. 63-й псалом. «Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них». И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Я для себя написал вот на этом стихе, это неправильное очищение. Вот такие очищения бывают, которые никогда не надо проводить. Очищение ближнего, чтобы... изыскивают неправду, делают расследование за расследованием. Братья, в своей жизни надо эти расследования делать, в своей душе, а не на душе ближнего. Вот с такими очищениями никогда заниматься не надо. Праведник потом после этого пишет такие плачевные песни. Вот там такие люди были крайних позиций, что они этого праведника уязвляли вот этим очищением. Они собирались, они вынашивали планы, они совещали скрыть сеть, они исследовали, изыскивали. Попустительства у нас не должно быть. Если мы видим грех, к нему надо заявить о позиции, что грех Бог осуждает, и мы как церковь осуждает. Но искусственно часто эти вещи делают, когда просто человек повергает в печаль, начинают докапываться там до внутренней жизни и так далее. Здесь есть та грань, которую переступать нельзя. Вот себя судите, очистим себя, но такую исследовательскую работу над душой ближнего проводить не нужно. Этот праведник, он нашел утешение в Боге, и он возвеселился о Господе, он не потерял упование на Бога. Но вот есть вещи, которые мы не должны практиковать в церкви. Мы за очищение, мы за освящение, мы за то, чтобы праведный творил правду еще и святой освящался еще. Но не надо заниматься расследованием чужой жизни, чужой души. Не каждый из нас имеет право любой вопрос задавать члену церкви. Должно быть хотя бы элементарное чувство этики. Еще один пример мужа правды – это апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих, он пишет такие слова. «Мы во всем являем себя как служители Божьи». В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, тесных обстоятельствах, в слове истине, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Я сегодня уже этот текст напоминал о том, что священники твои да будут облечены в правду. Вот красота, слава церкви – это служители, священники, облеченные в правду. И вот апостол Павел был таким служителем. Мы во всем являемся как служители Божьи, в слове истины, то есть не повреждаем истину. Не такого, что не договариваем истину, вся полнота истины проповедуется. Дальше. С оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. И в конце своей жизни, прощаясь с пресвитерами в Ефесе, он мог сказать такие слова. «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю истину». Дело в том, что если ты, как служитель, не сказал всю истину, ты не чист от крови. «Кровь его взыщу с тебя», Бог говорит. Он говорил всю истину, он возвестил всю полноту правды Божией, и поэтому он говорит: «Я чист от крови всех вас». Прекрасный итог служения. Когда он стоял перед Феликсом, у него была судебная защита
А Феликс пришел с женою своей иудеянкою. И вот он призвал арестованного апостола Павла, и Феликс, правитель, слушал его о его вере в Иисуса Христа. И так написано Деяния святых апостолов, 24 глава, 24 стих. «И как он говорил, то есть апостол Павел, о правде, о воздержании и будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Свидетельство узников Христовых перед царями о правде – это сила церкви, из которой исполняет свое посольство в узах в лице узников. Правители не придут к нам на богослужение, они не возьмут наши трактаты, они не придут на наши евангелизационные собрания, но они услышат правду из уст узников и мучеников. И римские правители знали, что есть такие мужи, которые за Господа готовы в жизнь свою отдать и с наручниками, и цепями на руках свидетельствовать о правде Божией. Друзья, это не потерянная жизнь, это не потерянное время, когда у наших братьев свободу отнимали. Они выполняли посольство в узах. Это было посольство, особая миссия для тех, которые никогда на богослужение не придут. Но они услышали правду Божию. О том, что вербовать священнослужителей – это сугубо преступно. Вы знаете о том, что многие международные законы написаны из уст мучеников. Вот их сжигали, топили, убивали. А потом то, что они говорили в последнем слове, становилось нормативной законодательной базой. Многие законы переписывались, потому что узники об этом перед смертью говорили в своем последнем слове. А эти речи изучались тщательно. Они в тайне не оставались. Вы знаете о том, что Борис Николаевич Ельцин в 92-м году подписал 3 федеральные закона о контрразведке, о ФСБ и еще один закон, где было написано все то, о чем наши узники говорили на скамьях подсудимых 30 лет, защищая дело Божие, правду Божию. О чем они говорили? Они говорили о том, что тайна исповеди должна охраняться законом, о том, что вербовать священнослужителей и делать их сексотами, то есть секретными сотрудниками, это сугубо преступно. И все, что они говорили, и за что шли вузы, и десятилетия, и сотни лет отдавали, все это прописано в нормативных документах. И я, когда читал эти документы, эти статьи, подписанные Борисом Николаевичем, я подумал, мир гнал меня, и вас будет гнать, слушал меня, и вас будет слушать. И свои законы будут переписывать. Будет сила правды, как сильны слова правды.

Это было в старинные годы. Поздно ночью тропинкой лесной из далекой глухой деревушки возвращался старик от больной. Вот идет он и молится Богу за всех бедных несчастных людей. Вдруг ему преградили дорогу. «Стой!» — выходит грабитель-злодей. «Стой, не с места!» Пастыря взяли, повели далеко в темный бор. Там разбойники шумно гуляли, там пылал на поляне костер. Привели старика к атаману. «Деньги!» — гаркнул, смеясь атаман. «Выворачивай, ну-ка, карманы! Раздели подаяние на стан! Ни гроша нет, поверьте мне, братья! Нищим быть я давно дал обет!» «Обыскать!» Перещупали платье, обыскали, воистину нет. «Ну, а дома богатство какое? Если правду не скажешь, беда! Неужели ни гроша за душою?» И ответил он им: «Ни гроша». «Хорошо, мы сегодня поверим. Мы с удачей, ты старый, счастлив. Мы гнушаемся этаким зверем, но впредь не останешься жив. Братья, я расскажу вам о Боге». «Убирайся, старик, не серди». «Отвести его снова к дороге». «Уходи, лишь скорее уходи». Старый пастор домой возвратился. Перед сном раздеваться он стал. Вдруг какой-то кружок покатился, слабо по полу звякнул металл. И встревожился старец: «Что это? Неужели поведал я ложь?» Стал искать и увидел монета. Да, монета, заброшенный грош. И заплакал тот старец: «О Боже, я тебе непорочно служил, вечной правде служил я, и что же? Согрешил я, пред тобой согрешил». И оделся старик торопливо и пошел к душегубцам в леса. Приняла его ночь молчаливо, мрачно висли над ним небеса. Вот уже поворот на поляну, он кричит, задыхается: «Эй, проведите меня к атаману, проведите меня поскорей!» Вот идут, по кустам захрустело: «Это ты все, старик? Уходи!» «Проведите, есть важное дело!» «Ну, пойдем, но добра ты не жди!» Вот костер, вот разбойников тени, пенье, пляски и море вина. Старый пастор упал на колени. Пир внезапно умолк, тишина. Простирая к злодеям объятия, неутешно старик зарыдал: «Виноват перед вами я, братья, я солгал, перед вами солгал. Я служитель великого Бога, вечной истины раб, согрешил. К светлой правде прямую дорогу я других избирать научил, а теперь осквернился сам ложно, утаил от вас деньги. Вот грош, пусть немного, но истину Божью не цена нарушает. Но ложь, ложь, какой бы она ни казалась, бесконечно ли малой, большой, но уж раз она в сердце пробралась, то и будет царить над душой. Правда требует правды жестоко, неуклонно и вечно дрожи, миллионной долей порока перед каждой пылинкой лжи. О, простите, простите мне это, дайте мир возмущенной душе!» Все молчат, смотрят все на монету, словно чары таятся в гроше. Ночь прошла, уже утро светилось, лес ясней оживляя, и вот благодатное чудо свершилось. Перед старцем склонился народ, все разбойники пали рыдая: «Добрый пастор, прости нас, прости! Озарила нас правда святая, научи нас по правде идти!» Разгорались зори восхода,
и исчезнула тьма навсегда. Это было в старинные годы. Это может случиться всегда.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В один прекрасный день я сидел в офисе с двумя старейшинами церкви, когда вдруг забежал тот молодой человек, которого я встретил у сапожника. Он радостно закричал: «Адвокат У покаялся!» Потом продолжил: «Я пошел в лес, чтобы помолиться, и услышал, как кто-то кричит в долине. Поднялся на вершину холма, а там адвокат. Он ходит по долине и громко поет. Каждые несколько минут он останавливался и сильно хлопал в ладоши, восклицая: «Я буду радоваться о Боге спасения моего!» Потом он снова немного прошелся, остановился, воскликнул и захлопал в ладоши. Пока юноша нам рассказывал об этом, мы увидели, как вдали адвокат У спускался с холма, у подножия которого он встретил отца Т. Так мы называли одного пожилого брата из методистской церкви. Адвокат бросился к нему, обхватил его руками и приподнял. Потом опустил на землю и, немного с ним побеседовав, отправился в офис. Он был полным мужчиной, и когда вошел, то был весь вспотевший. Едва переступив порог, громко воскликнул: «Я его получил! Я его получил!» Захлопал в ладоши изо всех сил, а потом упал на колени и стал благодарить Бога. Он нам рассказывал обо всем, что происходило у него в душе, почему он раньше не мог обрести надежду. Но стоило только ему, сломив гордыню, пойти в лес, как его разум освободился. Когда же склонил колени в молитве, Дух Божий сошел на него и наполнил сердце неизреченной радостью, что привело к той сцене, которую увидел юноша. С того времени местный адвокат стал искренно служить Господу. Ближе к весне старшие члены церкви стали ослабевать в своем рвении. Я обычно вставал очень рано и в одиночестве проводил время с Богом в молитвенном доме. Позже мне удалось заинтересовать многих братьев, чтобы каждый день по утрам проводить молитвенные собрания. Наши собрания начинались очень рано, задолго до того, как становилось достаточно светло, чтобы можно было читать. Я убедил и нашего служителя посещать утреннее собрание. Но через некоторое время всеобщее усердие стало ослабевать. Поэтому я просыпался раньше, чтобы обойти всех и разбудить. Много раз я приходил домой к братьям, звал их, надеясь прекрасно провести время в молитве. Вскоре я заметил, что у них стало все меньше и меньше желания посещать собрания, и это меня очень огорчало. Однажды утром, придя в церковь, я увидел лишь очень немногих братьев из тех, кого я будил. Мистер Гейл, мой служитель, стоял у двери церкви. Когда я подошел, меня вдруг чудесным образом осенила Божья слава. Еще не взошло солнце, но в мою душу вдруг пролился такой невыразимый свет, что с трудом удалось устоять и не упасть.

Это, несомненно, был тот свет, перед которым я не мог устоять. Когда я разразился громким плачем, мистер Гейл спросил: «Что с вами, брат Финей?» Трудно было объяснить ему, что со мной происходит, ведь ему не был виден тот свет. Поэтому он не мог понять, отчего я находился в таком состоянии. И я не пытался ему много объяснять, а, кажется, просто ответил, что увидел славу Божью и не могу без слез смотреть на то, как к ней относятся люди. На самом деле, мне казалось тогда, что вид его славы невозможно описать словами. Я рыдал, и видение, если его так можно назвать, тихо оставило меня. Когда я еще был молодым христианином, у меня было много личных встреч с Господом, которые невозможно описать словами. Часто в подобные моменты в моем разуме звучали слова: «Иди и никому не говори об этом». Я не придавал тогда значения этому и несколько раз, не обращая внимания на запрет, пытался рассказать братьям о том, как Бог сверхъестественным образом посещал меня, о том, что Он мне говорил. Но потом я понял, что не стоит рассказывать тайны общения моей души с Господом. Люди просто этого не понимали. Они удивленно смотрели на меня, а иногда, думаю, даже не верили мне. Вскоре я научился молчать относительно тех божественных проявлений или говорить мало, только когда требовалось. Я проводил очень много времени в молитве, иногда буквально непрестанно молился. Также я обнаружил, что полезно в определенные дни поститься. Именно в те дни я старался полностью быть наедине с Богом. Обычно я или бродил в лесу, или находился в молитвенном доме, либо уходил куда-то, где мог побыть один. Иногда я постился неправильно. Я пытался изучить себя согласно идеям самоанализа, которых придерживались церковь и наш служитель. Старался глубже заглянуть в свое сердце, изучить свои чувства, в частности, обращая внимание на мотивы своих поступков и состояние своего разума. Но поступая так, обнаруживал, что день завершается, а я ничего не достиг. Потом нашел причину этого. Перенося внимание с Иисуса Христа на себя, я исследовал свое внутреннее состояние, а это уводило меня в сторону. Но всякий раз, когда я постился и позволял Духу направлять меня, доверяясь Ему, Он меня учил. Я понял, что это в высшей степени полезно для меня. И также обнаружил, что не могу жить, не наслаждаясь Божьим присутствием. Всякий раз, когда надо мной сгущались духовные тучи, я не мог спать, обучаться. Никакое занятие меня не удовлетворяло и не приносило пользы. И это длилось до тех пор, пока не наступала ясность в отношениях между моей душой и Богом. Я очень любил свою профессию, но после покаяния я увидел, что в этой сфере очень много обмана и больше не получал удовольствия от работы. У меня было много срочных предложений защищать интересы некоторых людей в суде, но я постоянно им отказывал. Я не мог позволить себе находить удовольствие в судебных состязаниях и, более того, зарабатывать деньги, используя возникшие между людьми споры, казалось мне теперь гнусным и отвратительным. В первые дни моего христианства Господь научил меня многим очень важным истинам в отношении духа молитвы. Вскоре после моего покаяния заболела женщина, у которой я снимал комнату. Она не была христианкой, но ее муж был верующим. Поскольку он был братом местного адвоката У, то однажды вечером зашел к нам в офис и сказал мне: «Моя жена не доживет до утра». Эти слова пронзили мое сердце. На душу как будто легло тяжелое бремя, природу которого я не понимал. Но вместе с тем,

явилось сильное желание молиться за эту женщину. То бремя было настолько тяжелым, что я сразу пошел из офиса в молитвенный дом, чтобы за нее помолиться. Я громко стонал, ведя сильную духовную борьбу. Еще какое-то время я оставался в церкви в том же состоянии духа, но не получил облегчения. Вернулся в офис, но и там не чувствовал себя спокойным. Я мог только ходить по комнате и мучительно переживать. Снова пошел в молитвенный дом, но и там продолжился тот же процесс борьбы. В течение долгого времени я пытался донести в молитве свою просьбу к Богу, но словами невозможно было ее выразить. Я только стонал и рыдал, но не мог высказать то, что хотел. Вновь вернувшись в офис, я так и не смог успокоиться и уже в третий раз пошел в молитвенный дом. И вот тогда Господь дал мне силу торжествовать. Я смог передать это бремя Ему и теперь почувствовал в своем сердце: женщина не умрет, и более того, она не умрет, не покаявшись в своих грехах. Я вернулся в офис совершенно спокойным и вскоре пошел спать. На следующее утро, встретив ее мужа в офисе, поинтересовался состоянием здоровья его жены. Он, улыбаясь, сказал: «Она жива и, очевидно, чувствует себя намного лучше». Я ответил: «Брат, ваша жена не умрет от этой болезни. Вы можете быть уверены в этом. И она не умрет, не покаявшись». Я не знаю, откуда это знал, но совершенно не сомневался, что она, несомненно, поправится. Эта женщина выздоровела и вскоре приняла Христа в свое сердце. Сначала я не понимал, что означала та работа моего разума, которую я совершил. Но вскоре один брат во Христе сказал: «Это был тяжелый труд твоей души». Он указал мне на некоторые отрывки из Писания и пояснил их значение. Другое волнующее событие, которое произошло через некоторое время, служит для меня примером той же самой истины. Я ранее говорила об одной девушке, которая была неверующей. Она была в центре внимания многих людей, и христиане о ней часто говорили. Это была очаровательная девушка, достаточно просвещенная в области религии, но поскольку она не принимала Господа, то продолжала грешить. Вместе с одним из старейшин церкви мы согласились ежедневно за нее молиться. Мы решили приносить наши молитвы к престолу благодати утром, в обед и вечером, до тех пор, пока она не покается. Я заметил, что стал больше переживать за нее, когда начал о ней молиться. Старейшина же, с которым мы договорились молиться, вскоре стал терять дух молитвы за эту девушку. Но это не отбило у меня желание продолжать начатое. Я стал более настойчивым. Я также пользовался любой возможностью, чтобы просто побеседовать с ней на тему спасения. Так продолжалось какое-то время. Но однажды вечером я решил зайти к ней. Приближаясь к дому, я услышал пронзительный женский крик и что-то похожее на звуки драки за дверью. Я решил подождать, пока там все успокоится. Вскоре хозяйка дома открыла дверь. В руке она держала часть книги, которая, очевидно, была разорвана. Женщина была бледной и взволнованной. Она протянула ту часть книги, которую держала в руках, и сказала: «Мистер Финей, неужели моя сестра исповедует универсализм?» Книга как раз защищала эту философскую систему. Сестра той девушки увидела, что она читает эту книгу, и попыталась ее забрать. Это вызвало ту суматоху, свидетелем которой я стал. Узнав об этом, я отказался входить внутрь. Меня все это поразило точно так, как известие о том, что больная женщина, о которой я говорил раньше, умирает. Моя душа снова оказалась под тяжелым бременем переживания. По пути домой меня шатало,
будто огромная тяжесть лежала на моих плечах, хотя это было состояние моего разума. Придя домой, я сильно рыдал и, обращаясь к Богу, в стонах выражал то, что не мог сказать словами. Новость, что эта девушка вместо того, чтобы покаяться, стала универсалисткой, так меня поразила, что я не мог укрепиться в вере и ухватиться за Бога, чтобы получить ответ относительно нее. Как будто тьма сгустилась, а между мной и Богом нависла туча, и я не мог превозмочь ее. Но Дух продолжал стенать во мне неизреченными воздыханиями. Тем не менее, я должен был идти ложиться спать, так и не одержав победу. Но как только взошло солнце, я проснулся. Моей первой мыслью было идти и молить Бога о том, чтобы Он ниспослал благодать на эту юную леди. Поднявшись с кровати, я сразу же упал на колени. Не успел коснуться пола, как тьма развеялась, и весь вопрос прояснился в моем сознании. Как только я начал молить Бога, Он ответил мне «да». Даже если бы его голос можно было услышать физическими ушами, то он был бы не так отчетливо слышен, как тот, который слышала моя душа. Он мгновенно облегчил мое волнение. Мое сердце наполнилось покоем и безграничной радостью. Появилась полная уверенность, что девушка будет спасена. Однако я сделал ложное заключение — относительно того времени, когда Бог исполнит обещание. Я ожидал, что она покается моментально, но этого не случилось. Еще несколько месяцев она продолжала вести греховную жизнь. В более подходящее время расскажу я о ее покаянии. Но тогда, расстроившись из-за того, что она не сразу покаялась, я даже засомневался в своем убеждении относительно того, что Бог мне сказал «да» во время молитвы. Вскоре после моего покаяния Бог коснулся сердца моего соседа, который был известным судьей и весьма уважаемым человеком. Его избрали членом законодательного собрания штата. Я ежедневно за него молился и настоятельно призывал открыть сердце Богу. Он уже был очень близок к покаянию, но день ото дня откладывал момент своего примирения с Богом. Я стал сильнее волноваться о нем. Однажды вечером у него была долгая беседа с его друзьями-политиками. В тот же самый вечер я попытался упомянуть о нем в молитве к Богу. Это была очень горячая молитва. Ощущалась явная близость с ним. Не помню, было ли у меня когда-либо такое тесное общение с Господом Иисусом Христом, как тогда. Его присутствие было настолько реальным, что я купался в слезах радости, благодарности и любви. Находясь в том же состоянии духа, я пытался молиться за своего друга. Но как только хотел это делать, у меня не открывался рот, будто закончились слова. Казалось, что Господь говорил: «Нет, я не услышу». Мне стало больно, и сначала я подумал, что это искушение. Но передо мной словно закрылась дверь. Складывалось впечатление, что Господь предупреждает: «Не говори мне больше ничего о нем». Это невыразимо меня огорчило. Я не знал, как объяснить свое состояние. Утром, на следующий день, я снова встретил судью. И, как раньше, стал говорить ему о Боге. Но он мне ответил: «Мистер Финей, я не хочу иметь ничего общего с этой религией. По крайней мере, пока не вернусь с законодательного собрания штата. Я останусь верен своим политическим друзьям в принятии законодательных актов. А это несовместимо с христианством. Я пообещал не говорить на эту тему, пока не вернусь из Албании».
После того вечера, когда произошла моя встреча с Богом, я больше не мог о нем молиться. Поговорив с ним, понял причину этого. И я увидел, что он больше не считал себя грешником, и Дух Божий его оставил. С того времени он становился все более ожесточенным и беспечным. Когда пришло время, он уехал на законодательное собрание штата, а весной вернулся закостенелым универсалистом. Я сказал бы универсалистом до безумства, потому что вместо формирования своих взглядов на основе очевидных или бесспорных доказательств, он говорил мне какую-то нелепость. Это меня удивляло. Неужели он больше ничего не мог сказать, кроме этих диких и нелепых слов? Он так и остался грешником, разорился и умер в нищете, но твердо веря в истинность универсализма.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Как хрупка жизнь, как ценны минуты, которые нам дарят радость общения. Как важно общаться, пока мы живы. Не часто ли мы видим вокруг, что смерть собирает больше людей, чем радостные поводы? Многочисленные родственники скорее съедутся на поминки, чем на день рождения. Пока человек жив, кажется, еще столько времени впереди. Успеем и встретиться, и поговорить, и прочее. Но наступает момент, когда уже ничего не успеешь, ничего не добавишь. Торопитесь общаться. Говорите друг другу добрые слова. Пусть ваши родные и близкие знают, что они дороги вам, что вы их любите. Дарите друг другу нежность. Люди могут уйти за нежностью, бросив богатство и сытую жизнь. Здесь и говорить нечего. Нежностью можно водить за собой, как на веревочке. А если вдруг кто захворает простудой, то, может быть, здесь вместе с лекарствами нужна и нежность. Не витамины, не антибиотики, а нежность. Нежность поднимает нам иммунитет лучше любых лекарств. Она омолаживает и дает импульс жить. Живите с нежностью, не стесняйтесь быть нежными и помните, нежности много не бывает.

Стихотворение «Гроза и солнце». Идет гроза, и стрелы молний, раскатами сопровождаясь, вот появился дождь недолгий, все небо блещет, озаряясь. Раскаты грома по земле, Бог свою силу проявляет, беспечным людям о себе в грозе порой напоминает. Но после громов милость вновь Творца любовь превозмогает. Он шлет прощение и любовь, и солнце ласково сияет. Бог знает все, что люди плоть, способны падать и вставать, и знает любящий Господь, что без Него не устоять. Так и в грозе прольется дождь и утолит земную жажду, приятный воздух дарит вождь, и все то людям не однажды. На их путях и суд, и милость, и тьма, и свет, и боль, и радость. Веками на земле так длилось, цените с ним общение, сладость. Не оставлял и не оставит, и все то потому, что любит. Ко благу все шаги направит и на погибель не осудит.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Нет на свете двух людей, которые пережили бы свое обращение одинаково. С каждой душой Бог поступает особо. Поэтому мы не имеем права требовать, чтобы люди приходили к Господу обязательно так, как пришли мы, или реагировали так, как реагировали мы. В Божьем создании вы не найдете двух одинаковых вещей, будь оно капля дождя, снежинка, зверь, планета или человек. Точно так же в Божьем создании нового человека каждый переживает благодать Божию по-разному, один как бы веяние тихого ветра, другой опять-таки бурно, молниеносно и с большим шумом. Так что Бог поступает с каждым из нас по-разному, и мы не должны сомневаться в подлинности нашего обращения, потому что оно не соответствует примеру нашего, скажем, идеала. Над этими внешними обстоятельствами мы все равно никакого контроля не имеем. Важно, какими являются плоды этого переживания. Вот тут с другими возрожденными детьми Божьими сходство должно быть, то есть плоды Христовой жизни. В этой области общий знаменатель обязателен, по которому узнается подлинность нашего переживания с Богом. И вот, дорогие друзья, для нашего назидания я хотел бы обратить ваше внимание на два обращения, описанных в 16 главе книги «Деяний апостолов», обстоятельства которых диаметрально отличаются один от другого, но результаты которых были совершенно одинаковыми. Я имею в виду обращение Лидии и темничного стража в городе Филиппы. Возьмем по очереди этих двух обращений и посмотрим сперва на обстоятельства, которые привели этих двух людей к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя, а потом, какие были результаты их обращения. В первую очередь прошу отметить, что Дух Святой начал свое дело в жизни и в сердце Лидии до приезда апостола Павла в Филиппы. Это предварительное действие Духа Святого мы особенно ясно видим в примере Лидии. О ней сказано, что Господь отверз сердце ее. Перед тем, как она знала что-либо о спасении, Бог уже приготовил сердце Лидии к принятию Его Слова. Он является инициатором спасения человеческой души, как говорит Слово Божие, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Это навеки останется для нас тайной, почему Он нас вообще возлюбил. Но Он доказал это тем, что Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Если грешник ищет Бога, то это только по той причине, что Дух Святой его так предрасположил. Вы заметили, что не Лидия отверзла свое сердце, не ее молитвы, даже не проповедь апостола Павла, но сам Господь вложил в ее сердце желание услышать Слово Божие. Никакие проповеди, речи, диалоги не в состоянии это сделать, то есть раскрыть двери сердца человека. Мозги – да, но не сердце. Это может один Бог сделать. Таинственное дело открывания сердца для спасения совершается, как сказано в Слове Божьем, не силою и не воинством, но духом моим, говорит Господь. Он один может разрешить цепи и узы, связывающие греховное и пагубное состояние человеческой души. Но прошу отметить, что это только начало дела спасения. Хотя Господь отверзает сердце, и в этом Он является инициатором, слова апостола Павла были необходимым орудием для обращения Лидии. Сердце может быть расположено и готово к принятию, но если истина в него не войдет, то какая польза от этих открытых дверей? Но благодарение Господу Он всегда посылает своего вестника, когда Он отверзает сердце для принятия Его дара спасения. Но заметьте, дорогие мои, что и эта часть тоже зависит от божественного действия. Павел не мог бы знать, что в Филиппах ожидает его душа, сердце, которое Господь отверз, если бы Господь сам его не привел туда. Итак, мы видим, что первая ступень в обращении души – это то, что Господь отверзает ее сердце. А второе – это то, что Он таким же таинственным путем приводит своего вестника со словами жизни к этой пробужденной душе. –

женщиной, но тем не менее сердце ее жаждало не временного, но вечного. Жизнь, по всему видно, у нее шла нормально и умеренной чередой, и тем не менее рука Господня была над ней. Мы почему-то склонны думать, что руководительство Божие всегда должно сопровождаться сверхъестественными и необыкновенными явлениями. Конечно, водительство Божие всегда сверхъестественно, но не всякий раз оно так кажется человеку. Но вот что интересно отметить, что Фиатира, откуда пришла Лидия, находится как раз в той провинции, в которой Павел не был допущен духом проповедовать слово. Помните? Так что, если Лидия осталась бы дома в Фиатире, то она не услышала бы истину. Но чтобы она услышала благую весть и спаслась, так как вера от слышания и слышание от Слова Божия, то по провидению Божию она по своему делу находится в Филиппах. И как раз сюда Господь направляет своих служителей странными обстоятельствами и переживаниями. И какие были эти обстоятельства, которые привели Павла в Филиппы? Дух Святой вторично должен был закрыть ему двери входа, сперва в Асию, а потом в Вифинию. Потом Господь приводит его в Троаду, в портовой город, с которого он отправляется в Европу. Все время эта невидимая рука ведет его так, что Павел не может идти ни налево, ни направо, а прямо в Филиппы. Он должен быть там, потому что там женщина, сердце которой отверз Господь. О, как чудно Господь устраивает встречу двух душ в назначенном им месте, чтобы эта приготовленная Духом Святым душа услышала и приняла в сердце отверстие им Слово Его. Многие из нас могли бы засвидетельствовать о таких чудных провидениях Божьих в нашем обращении. Да, новина распахана, все приготовлено, великий пахарь сделал свою работу. Теперь время сеятелю сеять доброе семя. Павел говорит слово, и слово, как семя, падает в добрую землю и приносит свой чудный плод. Таковы вкратце были обстоятельства обращения Лидии. Однако тут следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, без чего все остальное должно аннулироваться. Я говорю о признаках ее обращения. Какие были результаты ее веры? Ведь в конечном итоге они, результаты, то есть плоды, говорят о том, было ли обращение действительным или нет. Христос сказал, по плодам их узнаете их. Первое, что тут сказано, это то, что она крестилась. Как скоро она уверовала в Иисуса, она со всем домом своим приняла водное крещение. Разве крещение необходимо для спасения, вы спрашиваете? Правда, есть те, которые настолько подчеркивают водное крещение, что выходит, как будто крещение является возрождением. Слово Божие так не учит. Оно велит креститься уверовавшим, тем, которые уже приняли спасение. В Библии много таких примеров. Но в то же время водное крещение является прямым и ясным повелением самого Христа. «Идите, — говорит Он, — научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Один из верных признаков возрождения – это желание соблюдать все, что Христос повелел нам. И что может быть яснее, чем это повеление креститься? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы ничуть не сомневаемся, что всякий, кто верует в Иисуса Христа, спасен будет. Но в то же время мы верим, что воистину уверовавшая душа будет иметь желание и исполнить повеление, которое так тесно связано с этой верой. Мы повторяем, крещение нас не спасает, но если ты спасен, то желание твоего возрожденного сердца будет исполнить ясное повеление Господне и быть крещенным. Но уверовавшей Лидия не только крестилась, но она также открыла свой дом для детей Божьих. Это один из вернейших признаков возрожденной души – любовь к своим братьям и сестрам во Христе. Так говорит Слово Божие. «Всякий, любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Проверь себя.

Мой дорогой друг, имеешь ли ты эту любовь, плод союза со Христом, один из главнейших признаков спасенной души? Но, как мы уже указали в этой главе, говорится еще о другом обращении, об обращении темничного стража. Контраст между его обращением и обращением Лидии огромный. В нем, например, мы не видим той подготовки для принятия Слова Божия, которую мы видели в Лидии. Человек этот был грубый, неотесанный, жестокий и бесчувственный. Заметьте, что ему было повелено стеречь Павла и Силу. Однако, получив такое приказание, этот грубиян вергнул их во внутреннюю темницу и затем ноги их забил в колоду. Это он сам прибавил. И после такого издевательства над слугами Божьими он спокойно идет спать. И когда вдруг происходит великое землетрясение, он в трепете и в ужасе вскакивает с постели и готов покончить с самим собой. С мечом в руке он пытается на самоубийство, когда он вдруг слышит голос: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Итак, подобной приготовки к спасению, которую мы видели в Лидии, тут пока не наблюдается. И даже когда он скрикнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то не о своей душе думал он, но думал о своей шкуре. Ответственность каждого узника была на нем, и если хотя бы один из них удрал бы, то он поплатился бы своей жизнью. Таков неумолим был закон Рима. Но этот стратегический момент апостол Павел по вдохновению Духа Святого использовал и ответил ему этими чудными словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Если Господь приготовил сердце Лидии некоторое время до ее встречи с Павлом, то сердце темничного стража было приготовлено лишь мгновение до его обращения. Лидия была на молитвенном собрании, когда она услышала из уст Павла Слово Божие, а к темничному страже Бог посылает Павла в тюрьму, чтобы там ему сказать слово. Притом только землетрясение могло потрясти этого человека. Римляне, как мы знаем, были очень суеверны относительно землетрясения. Если они чего-нибудь боялись, то боялись эту несдерживаемую стихию, силой над которой они никакого контроля не имели. И Бог как раз избрал этим методом пробудить эту душу. Для Лидии землетрясение не потребовалось. Она уверовала при веянии тихого ветра. Она, несомненно, тоже взывала из глубины души: «Что мне делать, чтобы спастись?» Но ничего не сказано, что она кричала или трепетала, или готова была на самоубийство. Дух Святой поступил с ней по ее характеру, который, видно, был спокойный, тихий, нежный и уравновешенный. Не так с характером темничного стража. Только землетрясение могло его пробудить. И даже когда он так был потрясен, и все основы вокруг него шатались, он думает не о Боге, не о благополучии своей бессмертной души, но он желает спасти свою шкуру. Но в один момент, в мгновение ока, услышав голос Божий через уста Павла, все в нем моментально изменяется, и он тотчас обращается к Господу и делается чадом Божьим. В нем происходит резкая и мгновенная перемена, и в этот момент он делается таким же чадом Божьим, как и Лидия. И как мы это знаем? Потому, дорогие мои, что результаты его переживания были в точь-точь такие же, как были Лидии. Сердце в этот момент его было открыто, так же, как и сердце Лидии. И тут апостол Павел проповедует ему и всем бывшим доме его Слово Господне. И теперь слушайте, что тут сказано. «И он немедленно крестился сам и все домашние его, как Лидия и домашние ее, так и темничный страж и родные его крестили сразу же после того, как уверовали». И другой признак обращения, который мы видели в Лидии, мы видим и тут – любовь к детям Божьим. Он берет израненных от вчерашних побоев апостолов и моет им раны. Он тоже открывает двери дома своего и приготовляет трапезу для апостолов. Но я вижу еще один верный признак подлинного возрождения. Тут сказано, что он
возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Истинная вера в Бога всегда сопровождается радостью. Это верный плод новой жизни во Христе Иисусе. Бог один может дать истинную радость. Только дети Божии знают, что такое радость. Они граждане Царства радости. Слово Божие говорит, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мой друг, переживал ли ты когда-нибудь эту радость? Знаешь ли ты радость прощения грехов, радость быть принятым в семейство Божие, радость служить Господу и Его одного любить? Господь твое сердце отверз и дал тебе услышать сегодня Слово Божие. Веруй и ты в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И тогда ты, как Лидия и темничный страж, возрадуешься, что поверил в Иисуса Христа. А это величайший дар Божий. Прими спасение, которое 2000 лет тому назад было совершено для тебя на Голгофском кресте Иисусом Христом, Спасителем твоим. Все готово для тебя, все готово для твоего спасения. Приди и больше не жди, да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

Отношения с людьми не всегда складываются так, как хотелось бы. Представьте, вы стоите с человеком, который буквально вскипает от злобы и кричит на вас, и все, чего вам хочется, ответить ему тем же. Но, накричав в ответ, вы никак не улучшите ситуацию. Как же взять себя в руки для того, чтобы удержаться? Для этого есть несколько решений, и лишь одно из них правильное. Подавить свой гнев – это однозначно плохая идея. В этом случае вы цедите сквозь зубы, что все в порядке, и пытаетесь продолжать заниматься делами. Вы скрыли вспышку гнева от окружающих, но что же происходит в вашей голове? А там настоящий ураган. Сдерживать злость нельзя. Сорвать злость на других. Конструктивно выразить свое недовольство, безусловно, можно, но вывалить злобу на собеседника не следует. Ваш гнев будет расти, как снежный ком, с каждым сказанным словом. Накручивание и выплескивание злости лишь усиливают эмоциональный взрыв. Отвлечься и переоценить ситуацию. Да, довольно сложно отвлечь себя, когда кто-то истерично на вас кричит. Однако есть один способ. Еще раз подробно представим ситуацию. Кто-то стоит в нескольких сантиметрах от вас и орет на вас почем зря. Вам очень хочется ответить тем же или даже хорошенько приложить собеседника обо что-нибудь. Но что, если я вам скажу, что этот человек вчера потерял мать? Или же он переживает тяжелый развод, и вчера у него отобрали права на детей? Вы бы, вероятнее всего, не принимали его гнев так близко к сердцу, а, возможно, даже посочувствовали бы. Что изменилось? Да ничего. Просто предыстория, которую вы себе рассказали, изменила ваш взгляд на ситуацию. Как только вы меняете ваше представление о ситуации, мозг изменяет ваши эмоции по отношению к ней. Теперь остается последний шаг – простить. И это нужно вам, а не вашему собеседнику. Держать зло на кого-то – это то же самое, что пить яд самому, а думать, что умрет кто-то другой. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительными к проступку. Притчи 19.11.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Иоанна 10 глава, с 19 по 21 стих. Размышление над Евангелием от Иоанна. Прибегнув к языку образов, дверь, пастырь, овцы, Господь показал, какие великие перемены могут быть связаны с Его явлением среди народа Израиля. Это были слова благодати и истины, но интересы многих из Его слушателей мешали принять благодать Бога, и они приписали Его слова воздействию демонических сил. Подобный упрек прозвучал в адрес Сына Божьего уже не в первый раз. Было, однако, и меньшинство, на которое произвело впечатление чудесное исцеление Иисуса слепого человека. Их совесть была затронута, и теперь они осторожно выступили против необоснованного предположения врагов Иисуса. Мы не знаем, сколько из этого меньшинства пребывало в неуверенности или сомнениях, и сколько пришло к истинной спасительной вере в Сына Божьего. В любом случае, на тот момент все они были поражены чудесами и могущественными словами Искупителя. Среди апостолов Иисуса Фома был единственным, кого время от времени одолевали сомнения. Но когда Иисус предстал как воскресший Господь, исповедание Фомы было вполне ясным. «Господь мой и Бог мой» — глава 20, 28 стих.

Да пошлет тебе Бог в этом новом дне предостаточно солнца и света, чтоб улыбка могла разгонять темноту, и чтоб яркой казалась планета. Да пошлет тебе Бог в суете длинных дней в меру дождь и обильные ливни, чтобы ты научился ценить посильней каждый солнечный день в твоей жизни. Да пошлет тебе Бог на просторах земли в меру сил твоих ветер осенний, чтобы ты, очищаясь, учился идти против злобы людей и презрений. Да пошлет тебе Бог утешение в скорбях, чтобы ты не сломился невольно. Пусть не будет нужды в настоящих друзьях, когда будет порой очень больно. Да пошлет тебе Бог в самый нужный момент, когда кажется все, ты у грани. Телефонный звонок или простой комплимент, чтобы вспыхнула вера, как пламя. Да пошлет тебе Бог на духовном пути испытание по силам и битвы, чтобы ты научился, сражаясь идти, чтобы мог побеждать через молитвы. Да поможет Господь в обстоятельствах всех непременно расти вам духовно, чтобы плод приносить только в этом успех, даже если порой очень больно. Даже если не так, как хотелось тебе, и не так, как казалось бы надо. Да поможет Господь принимать все, как есть, твердо веря, все это во благо.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: Приветствуем всех дорогих на...
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

13 глава, послание к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они, Божии служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти.

пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам, 15 глава. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, поучаясь.

учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Послание к римлянам, глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас,
ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю церковь их. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Єсть много слов. Єсть много слов хороших, нехороших, простих, пустих, ненужных, деловых. Когда и где и как их произносишь? А после сожалеешь ли о них? Нам кажется. Ну что такое слово? Коль шутку произнес, оно ушло. А вот представьте, что оно живое, и не умрет до дня суда оно. На суд предстанут, как живой свидетель, до одного, что мы произнесли. От слов оправдан будет благодетель, от слов осудится, кто празднословили. Друг друга раним, если произносим во гневе бесконтрольно много слов. Бывает, что без жалости поносим родных, друзей, не только что врагов. Страшнее зло от слова, чем от дела. Круг жизни воспаляет, как огонь. Язык наш оскверняет даже тело. Ведь от гиены воспаляем он. Исполнен смертоносного он яда. И от него нельзя спастись нигде. Он достает до преисподней ада. И за морями он найдет тебя везде. А если кто подходит с лестью мямля, чтоб в разговор как-то втянуть тебя, не позволяй вовлечь себя и прямо скажи, что не нужна мне клевета. Ведь клевета не только, что неправда, напрасно сочиненные слова, а клевета бывает даже правда, коль со злым умыслом изложена она. Наушник голос приглушает глухо, старается не говорить при всех. Ты знай, что сказано на ухо, то это зло, и это тоже грех. Он говорит не суд, а рассуждения, хотя они похожи и близки. Коль унижаешь, значит осуждение, и смотришь свысока на брата ты. А если ты о брате рассуждаешь, то вознеси о брате и мольбу. Коль видишь брата, что он согрешает, и даст Бог покаяние ему. Тот душу бережет, кто охраняет, молчание кротком, чистоте уста. А кто свой рот широко раскрывает, то Соломон сказал, тому беда. Кто любит язычок, болтает много, тот вкусит от его плода. Проси прощения у людей, у Бога, ведь смерть и жизнь во власти языка. Но будет день Всевышнего блаженства, когда умолкнут языки людей, и мы увидим Божье совершенство. Тот день блаженства не сравнить ни с чем.

Дорогие друзья, благодать в духовной жизни человека есть то же самое, что дыхание в жизни телесной. Человек без дыхания мертв телом. Христианин без благодати – не христианин. Он мертв духом. Благодать Христа способна возродить человека и преобразовать его характер. Что чувственный свет нашим глазам, то душе нашей Божья благодать. Когда свет сияет, человек все хорошо видит. Видит путь, неровности его, опасности и бережется их. И отличает белое от черного и одну вещь от другой. Так, когда Божья благодать просвещает душу, душа все хорошо познает и видит. Видит чудные дела Божии, промысел и судьбы его. Распознает добро и зло, добродетель и порок, видит душевную пользу и ищет ее, видит вред и уклоняется от него. Без благодати Божией ничего благоугодного человек не может сотворить. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Говорит апостол, и Христос говорит, «Без меня не можете делать ничего». В духовных делах человек без помощи Божией, благодати, как иссохшая ветвь, которая не приносит никакого плода. Богу, творящему в нас и желание, и исполнение добра, подобает всякая хвала и слава, а человеку — стыд и смирение. Потому что не только делать, но и хотеть без Бога ничего доброго мы не можем.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Когда был молод, полон сил, прекрасною весною, в семье родной счастливо жил, но увлечен мечтою, о доброте отца забыл и к правде стал спиною, растратил юность, расточил на то, что ничего не стоит. Юность, золотое жизни время, если б оценил тогда.

Это свидетельство о Божьем водительстве, о силе, благодати, которые сопровождали семью христиан Веры Евангельской Владаса и Софии Лапинскас в течение 13 лет, когда они скрывались от КГБ, чтобы у них не отобрали детей. Некоторые события произошли немножко раньше или позже, но большинство чудес и событий имели место с 1962 по 1975 годы. Для того, чтобы яснее понять описанные события, вначале немножко о семье Лапинскас. Свидетельство предоставляет сестра София. Она не может вспомнить всех имен людей, с которыми пересекались их пути, поэтому предпочитает не называть имен, даже и тех, кого помнит. Ее муж мог бы вспомнить много недостающей информации, но, к сожалению, как выражается сестра София, «моя справочная книжка уже вечности». Дал бы Бог, чтобы хоть эти потрясающие свидетельства не ушли вслед. Кто знает, что еще ожидает Божий народ в будущем? Не нужно ли и каждому из нас иметь водительство Духа Святого и силу Божью в нашей повседневной жизни? Уверены, что вам захочется прочитать все сначала до конца. Родилась я 10 августа 1934 года в городе Шауляй, Литва. Моими родителями были католический священник и молодая мама, которая совершила ошибку в своей жизни. Католические священники не имели права иметь жену, поэтому я была рождена вне брака. Моя родная мама оставила меня со старой женщиной, которая сидела у костела и просила милостыню. Мама сказала ей, что она сейчас возвратится, но так никогда и не возвратилась. В это время молодой человек, который только закончил музыкальную академию, проходил мимо. Вид оставленного матерью ребенка тронул его сердце. Только позже он понял, что это дитя в будущем станет его женой. «Хотя мои родители оставили меня, но Бог меня не оставил. Он обещал в своем слове, что никогда не оставит нас и не забудет. Старая женщина, с которой моя родная мама меня оставила, взяла меня домой и ухаживала за мной в течение нескольких недель. Она также имела дочку-инвалида, поэтому они с дочерью решили, что растить меня не только будет слишком тяжело для них, но также

Приемный отец уходил из дому и не хотел возвращаться. Каждый раз, когда он уходил, я долго плакала. Поскольку они полюбили меня, то оба решили, что будут жить вместе ради меня. Они всегда старались давать мне все самое лучшее. Со дня моего рождения я была очень слабенькой, и мои родители тщательно заботились и опекали меня, покупали самые лучшие платья и обеспечивали всем самым лучшим, чтобы я быстро поправилась. Жили мы на участке, который принадлежал железной дороге. Кроме приемных родителей, там также жили бабушка и дедушка. Дедушка посадил большой сад, ухаживал за ним. Он выращивал и декоративные, и фруктовые деревья, а также и кусты. Рядами росли липы, жасмин, яблони, груши, вишни. Некоторые молодые деревца дедушка продавал. Возле сада проходила тропинка. Там часто проходила женщина, наблюдая за мной. Моя приемная мама с бабушкой почему-то сильно волновались из-за этого. Они закрывали меня в комнату и давали мне нитки, иголки, лоскутки ткани, чтобы я шила платья куклам. Однажды они меня спросили: «А если к тебе подойдет женщина и скажет, что я твоя мама, ты пойдешь к ней?» Я еще была маленькая и не понимала их вопроса, поэтому ответила: «Да, пойду». Я думала: «Ну, если меня позовет мама, то, конечно же, я пойду с ней». Я не понимала, что они меня спрашивают о другой женщине. А они настолько перепугались, чуть в обморок не упали. Говорят: «Если кто-то тебе так скажет, ты говори, не та мама, которая родила, а та, которая воспитала». Вообще-то, моя приемная мама очень сильно меня контролировала и постоянно следила за мной, расспрашивала обо всем. То ли я играю в саду, то ли в доме что-то делаю, она незаметно за мной следила. Она и другим людям не верила. А еще она имела тяжелый характер, сильно ругалась и могла обозвать меня. И все же она была добрая, не скупая, но очень грубая. Моему отчиму нелегко было с ней уживаться, поэтому он временами не выдерживал и оставлял нас, но потом опять возвращался, потому что очень любил меня. Мне тогда еще не было и 5 лет. Дедушка был набожным католиком, и отец тоже, а мать была неверующая и в костел не ходила. Я любила молиться так, чтобы меня никто не видел. При других читала заученные молитвы машинально, а наедине любила обо всем говорить с Иисусом Христом. Держу куклу и говорю: «Иисус, когда я вырасту, то у меня будет 10 девочек, а мужа не будет, потому что я видела, как сосед гонял жену с ножом в руках, а я не хотела такого мужа». Мама часто меня подслушивала. Однажды я увидела в окно, что моя мама полит грядку, и я решила, что она не скоро возвратится, поэтому пошла в свою комнату поговорить с Иисусом. Я стала перед иконой Иисуса Христа в терновом венце на коленях, на кровати, и начала молиться: «Иисус, я хочу, чтобы моя мама не была такая сердитая, чтобы она хотя бы перед смертью пошла в костел». И в это время явился Иисус. Он был в терновом венце, лицо побитое, волосы мокрые, в крови, и ладони пробитые. Он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Вставай!» И поднял меня на ноги на кровати. Он сказал: «Подойди ко мне!» И привлек меня к себе, лицом к лицу. Он задавал мне вопросы, а я отвечала и сильно кивала головой в знак согласия. Не помню, что он спрашивал и что я отвечала. Помню только, что его совершенно не боялась, хотя мне было только где-то около 5 лет. Когда его не стало, сразу же вошла мама, вся заплаканная и красная слез. Она подслушала наш разговор, стоя за дверью. Не поворачиваясь ко мне и держа в руках ведро, она спросила: «Ты говорила с Богом?» Я опустила голову и ничего не отвечала. Я не помню, о чем мы тогда разговаривали с Иисусом, а мама моя все слышала и помнила.
Я думаю, это Бог так сделал, чтобы

Она услышала. Потом, уже взрослой, я ее спрашивала, о чем я тогда разговаривала с Иисусом. Но она мне отвечала. «Я знаю, я помню, но я никогда никому не расскажу». Когда я ходила в школу, я встретила учителя, молодого мужчину, который видел меня, когда моя родная мама оставила меня под церковью. Он был всеми очень уважаемый, и я видела в нем то же, что видели другие. Он был очень справедливым, порядочным, ко всем относился одинаково. У других учителей были любимчики, дети начальства. Они их поднимали, замечали их способности. У него же наоборот. Он ободрял и поднимал тех, которых не любили. И я его полюбила как учителя. Когда мне было 15 лет, другие девчонки были блатными, дружили с ребятами, а я еще рисовала куклы и одежки. Одна девочка сказала, что знает имя нашего учителя – Антон. В Литве учителей не называли по имени, а по титулу – Тастма Макатуджас, то есть «уважаемый учитель». Когда я узнала имя моего любимого учителя, я решила сделать ему подарок на день его имени. Я сделала шкатулку и на день Антона подарила ее учителю на переменке. Домой со школы я шла мимо церкви, через кладбище. Этот путь был длиннее, и я хотела подышать свежим воздухом. Иду со школы, оглядываюсь, идет мой учитель. Сначала я хотела ускорить шаг и убежать, но было как-то неловко. Он ведь увидел меня. Он шел широким размерным шагом в размашку. Когда он догнал меня, то поблагодарил за подарок и пригласил зайти к нему. Мне было интересно узнать, как он относится к Богу, не отрицает ли. Если бы он сказал что-нибудь против Бога, он бы для меня не был учителем, и я перестала бы его уважать. Дома у него было открытое пианино. Чтобы проверить его отношение к Богу, я попросила его сыграть один церковный псалом, потом еще и еще. Он сыграл мне все церковные псалмы, которые я просила. Мы вместе пели. Только потом я узнала, что он был органистом в костеле. Он посадил меня себе на колени и спросил: «София, я могу тебя ждать?» Я сразу поняла вопрос: ждать несколько лет, пока нас смогут сочетать. Тогда можно было сочитываться не раньше 18 лет. Я не смела смотреть ему в лицо, а преклонившись к нему, я сказала: «Ждите». Мы тогда еще были католиками. Я его очень полюбила, и мы иногда тайком встречались. Я была очень начитана, хорошо знала психологию и медицину. Уже в 13 лет я очень многое знала. Это помогало мне выходить из многих ситуаций. Учитель ходил в костел тайком. Из всего педагогического состава он один не был партийным. Учил в нескольких школах и в учительской семинарии, а также руководил хорами в учительской семинарии и на заводе. Ездил на мотоцикле. Один только вечер в четверг был у него свободным, и мы по четвергам встречались, чтобы никто не знал. Сочетал нас священник в костеле, когда мне было 17 лет, а в 18 мы расписались. Поженились 18 апреля 1952 года. Это было начало большой жизни со многими трудностями в будущем. Уже когда я была замужем, я встретилась со своей родной мамой. Я была в гастрономе, и ко мне подошла одна женщина высокого роста и начала со мной разговаривать. А потом говорит: «Вон твоя мама идет», а сама отошла в сторону. А мама подошла ко мне и стала спрашивать о моей жизни. Я тоже начала расспрашивать ее и спросила, есть ли у нее дети. Она сказала, что да, у нее 5 дочерей, и они очень хорошо учатся в школе. В разговоре она сказала, что их фамилия Сакалакайте, но в Литве это была очень распространенная фамилия, и поэтому я не могла узнать, где они живут. Если бы я спросила, в какой школе они учатся, мой муж узнал бы более подробную информацию о них, потому что он учил в разных школах. Но я не задала этого вопроса.
Из разговора я поняла, что моя мама не хотела, чтобы кто-то из ее семьи знал, что у нее еще есть где-то дочь. У нее была нелегкая жизнь. Когда мама задавала вопросы, я ей рассказывала, и даже больше, чем она спрашивала. Я также сказала ей, что я беременна, хотя этого еще не было видно. Мы немножко поговорили, и тогда я ее прямо спросила: «Скажите, а у вас еще были дети?» Она ответила: «Были». При этом она сильно заплакала. Все лицо ее мгновенно стало мокрым от слез. Схватившись руками за голову, она быстро выбежала из магазина. Я выбежала за ней, но, увы, нигде ее не видела. Она словно растворилась среди людей. Был вечер. Из театра и кино посыпал народ, хотя там, в том квартале, и до этого гуляли люди. Так неожиданно закончилась моя короткая встреча с мамой. Еще один случай был в костеле. Это был большой праздник. Я держала в руках песенник и пела со всеми, как вдруг почувствовала на себе взгляд. Смотрю, она. У меня дома был маленький ребенок, поэтому я вышла раньше. Она сразу же вышла за мной. Мне хотелось показать ей, где мы в то время жили. Я пришла домой к ребенку, открыла окна. Смотрю, она стоит возле кустов сирени. Я начала играть на пиано и петь, чтобы она поняла, что я одна дома. Надеялась, что она посмеет зайти, но она не посмела. Потом посмотрела, уже ее нет. Она ушла. Несколько лет назад, когда я уже жила в Америке, я чувствовала сильное ходатайство Святого Духа за мою маму. Моя приемная мама уже к тому времени умерла, поэтому я верю, что это была молитва за мою родную мать. Иногда мне приходили сомнения относительно католической веры. Стою я в костеле, идет месса. Я смотрю на литургию и думаю: апостолы такого не делали, насколько я знала Писание. И внутри возник вопрос: Господи, а когда был переломный момент между тем, как делали апостолы, и тем, как проходят обряды в католической церкви? Когда ты установил такую литургию? Если это ты, Господи, установил, то я еще больше к этому прилеплюсь. Но если это не от тебя, то я не хочу в этом участвовать. Зачем эти церемонии? Я тебя хочу, Господь. Как мне это узнать? Мне было тогда лет 15. Я рассуждала: если был суд Пилата 2000 лет назад, и тогда не смогли установить правду трехлетней давности, то как сейчас можно установить правду 2000-летней давности? Историки пишут, как кому нравится. Католики по-своему, коммунисты по-своему, а протестанты еще как-то по-другому. Ах, эта правда вся как запачканная тряпка. Я только потом узнала, что так и есть написано. Господи, Ты открой мне, где правда. И я решила, как приму последнюю коммунию, тоненький, как бумага, опресночек круглой формы, принимается как на причастии. Первый раз дают во время мессы, а второй раз в конце. Тогда мне Бог и ответит. Я взяла последнюю коммунию в рот, и пока она не растаяла во рту, говорю Богу: «Откуда мне узнать, Господи, где истина? Ты мне открой». Звонкий, легкий, нежный, приятный, сладкий голос Божий не из коммунии, а из высокого потолка немножко впереди меня проговорил: «Из-за своих заповедей и постановлений они оставили и изменили мне». На то время смысл этих слов не дошел до меня. Но я одно поняла. Я слышала голос Божий. Часть людей уже в то время вышла из костела. А я выходила оттуда, как на крыльях. Бог проговорил ко мне. Сомнения о правильности веры еще много раз посещали меня и после.
Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Момент творения. Невероятно, но факт. Кровь – одно из самых удивительных проявлений божественного замысла. Она несет кислород и энергию клеткам нашего организма и уносит отработанные шлаки. Это своего рода транспорт, который с помощью действия гормонов обеспечивает связь между разными частями организма. Гемоглобин – это вещество в крови, благодаря которому кислород попадает в клетки организма. Гемоглобин содержится в крови многих существ, включая омаров и пауков, причем у некоторых животных кровь даже может быть прозрачной. Гемоглобин сам по себе свидетельствует о существовании Творца. Дело в том, что он имеется у самых разных существ, явно не состоящих в родстве. Эволюционисты объясняют это тем, что он, должно быть, многократно эволюционировал. Это объяснение было удовлетворительным до тех пор, пока ученые считали гемоглобин относительно простой молекулой. Но сегодня мы знаем, что гемоглобин – очень сложная молекула, состоящая из 8 спиралей и около 100 атомов, в определенном порядке выстроенных вокруг центрального атома железа. Совершенно нереально, чтобы такая сложная молекула возникла случайно хотя бы один раз, не говоря уже о многократных повторениях, постулируемых эволюционистами. Кровь – чудесное Божие творение. Бог хочет, чтобы мы поняли это и устремились к общению с Ним, которое стало возможным благодаря крови, пролитой Его Сыном Иисусом Христом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Он сиянием звезд озарил небосклон, сделав небо мечтою людской. В недрах скорбной земли спрятал золото он, жемчуга скрыл в пучине морской. Проходя мимо моря, попробуй рукой, наклонясь, горсть жемчужин достать. Или, слегка ковырнув гору острой киркой, драгоценные камни сбирать. Напряжением, усилием даются они, кропотливым, упорным трудом. В жертву нужно отдать беззаботные дни, ночью нужно пожертвовать сном. Клад духовных даров не стоит на виду, он сокрыт, он зарыт глубоко, и лишь мудрые сердцем клад Божий найдут. Этот клад не дается легко. Кто из нас любит так, как Спаситель любил? Кто за ближнего жизнь полагал? Кто из нас хоть на час о себе позабыл? Кто последнее бедному дал? Кто из нас так скорбит, что не спит по ночам, помня гибнущих, сирых, больных? Кто из нас на все просьбы всегда отвечал, не подумав о нуждах своих? О, давайте не будем лукавить, друзья, будем честными сами с собой. Хоть терниста, узка к совершенству стезя, но сулит она радость, покой. Раб ленивый зарыл свой талант под землей без труда, без усилия, без слез. Через год господину холеной рукой тот талант почерневший принес. Пусть нам будет уроком зарытый талант, пусть послужит призывом другой, что возрос в обороте во множество крат, движим верой, прилежной рукой. Аминь.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы начинаем совершенно новую тему «Встречая будущее» или «Что скрывает будущее?». Эту тему вы также найдете интересной и полезной. На протяжении всей человеческой истории у человека всегда было желание узнать, что скрывает в себе будущее. Традиционно люди искали это знание теми способами, которые уходят за пределы того, что может изобрести человек при помощи мышления или органов чувств. Они прибегали к астрологии, к оракулам, к вещателям судьбы и к другим формам мистицизма. История, однако, говорит о том, что попытки человека получить такое знание в те далекие дни были иллюзорными и обманчивыми. В последнее время человек ищет этот вид знания будущего более научными и софистическими путями. Были произведены опыты и обзоры экспертами во многих сферах – физиками, социологами, экономистами, специалистами близлежащих сфер, популяции – и производства пищи и так дальше. В последние десятилетия употребляется интенсивно помощь компьютеров. Опубликованные результаты таких исследований очень часто дают новые мысли и идеи и оказываются полезными. Тем не менее ясно, что есть много неизвестных случайностей, которых ни один человеческий ум не может предвидеть наперед, и которые могут радикально влиять на поток событий. По этой причине ни одно из этих исследований не может быть принято как нечто полностью достоверным. Остается третий источник, при помощи которого мы взглянем в будущее. Этим третьим источником является Библия, и поэтому это через нее мы постараемся проникнуть в будущее в этих радиобеседах. Первой вещью, которую мы должны увидеть, есть то, что Библия определенно дает свет тем, кто ее изучает и подчиняется ей. В Библии есть много заявлений, содержащих в себе эту мысль. Мы взглянем только на одно из них, которое очень просто, ясно и доступно представлено в Псалме 118, стихе 105, где псалмопевец говорит Господу: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Для того, чтобы ходить, необходимы две вещи – стопы и стезя. Божье Слово обеспечивает светом для наших стоп и светом для нашей стези. Другими словами, оно всегда показывает нам, куда поставить нашу стопу. Оно не всегда показывает нам длинный путь перед нами, но мы никогда не оставлены на путешествие в темноте. Какое это великое благословение! Я думаю, что вы оцениваете это, что когда вы действительно изучаете Библию и подчиняетесь ей, вы никогда не будете бродить в темноте. В Библии Бог специфически говорит, заявляет предсказание будущего. Он делает много таких заявлений, и все они очень специфичны. Мы рассмотрим два таких отрывка из книги пророка Исаии, где сделаны такие заявления. Книга пророка Исаии, 44 глава, стихи 6 до 8, читаю. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний,

В 6 главе, в стихах 9 и 10, сказано: «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Здесь есть очень ясное заявление. Бог говорит: «От самого начала я знаю, каким будет конец, и я объявляю его. Я имею цель, объявленную в моем слове, и эта цель будет стоять. Она будет приходить в исполнение таким образом, как я сказал». Это ясный и специфический язык. Дальше Бог в Библии отвергает заявления других источников информации о будущем, таких как астрологии, вещатели судьбы и так дальше, которых в те времена было очень много, а также хватает и сегодня. Вот что говорит Господь об этих других источниках информации в книге пророка Исаии, 44 главе, в стихах 24 до 26. Читаю. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разостлал землю, который делает ничтожным знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены, и развалины его я восстановлю». Здесь есть контраст. Когда предсказывают будущее Божьи слуги, Бог сам стоит за их предсказанием и смотрит, чтобы они исполнились. Когда же предсказания исходят из других источников, Бог говорит, что опрокинет их предсказания вверх дном и сделает, что эти предсказатели будут выглядеть как обманщики. Его слово устоит, только его цели состоятся, исполнится. Я желаю повторить один стих, который мы уже читали, из книги пророка Исаии, 46 главы. Это стих 10. Он очень эмфатический. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Это говорит Всемогущий. Он сотворил небо, Он сотворил землю, Он сотворил человека, и Он осуществляет полный контроль над всем, что Он сотворил. Библия не просто заявляет о предсказании будущего, но, что важнее, она содержит в себе запись доказанной правильности в течение многих столетий. Есть в Библии очень много вещей, которые были предсказаны задолго до того, как они осуществились, и которые осуществились дословно так, как указывает Библия. Есть так много случаев исполненного пророчества, что мы не в состоянии перечислить их всех. Мы вкратце затронем две темы. Первая – жизнь Иисуса Христа. Библия предсказала каждую важную деталь жизни Иисуса Христа в пророчестве Ветхого Завета. Это включает Его рождение, Его детство, Его публичное служение, Его смерть, Его погребение и Его воскресение к жизни. В связи с этим я прочту короткую цитату из своей книги «Основание веры», которая дает нам перечень 18 специфических событий в жизни Иисуса Христа, о которых сказано, что все это осуществилось, чтобы исполнилось Писание. Итак, мы видим, что Священное Писание не только предвозвещает будущее, но плюс к тому еще в определенном смысле
контролирует

0: то, что должно исполниться. Итак, вот они, эти 18 событий в жизни Иисуса, о которых идет речь. Рождение Христа от девственницы, Его рождение в Вифлееме, Его побег в Египет, Его пребывание в Назарете, Его помазание Святым Духом, Его служение в Галилее, Его исцеление больных, отвержение евреями Его учения и Его чудес, Его учение притчами, предательство Его Его другом, оставление Его Его учениками, Его ненавидели беспричинно, осуждение Его как преступника, Его одежды разделят и будут бросать жребий, Ему преподнесут уксус в час жажды, Его тело будет пробито, но костей не переломают, погребение в богатом гробе и Его воскресение на третий день.
1: Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. Внешнее проявление религиозности. В биографии 6-го президента США Джона Куинси Адамса, написанной его внуком, сказано, что из всех факторов, которые повлияли на окончательное формирование его как человека, наибольший ущерб ему нанесло отсутствие искреннего благочестия. Каждое воскресенье он ходил в церковь 2 раза, читал Библию, молился и внешне участвовал в служениях. Но ни для него, ни для его братьев и сестер это никогда не было чем-то важным. Они выросли без страха Божьего, без осознания того, что к христианскому учению следует относиться серьезно. Эта биография была написана более 100 лет назад, но она точно отражает ситуацию, сложившуюся во многих христианских семьях по всему миру. Внешнее проявление религиозности, посещение церкви, чтение Библии и даже молитва — все это проходит под руководством родителей, но результат всех усилий плачевен. В биографии Адамса причина выражена в следующих словах. Он относился ко всему этому поверхностно. То, что должно было быть живым опытом, оказалось мертвой формой без какого-либо содержания. В биографии президента личность Иисуса Христа даже не упоминается, хотя о нем самом сказано много хорошего. В случае же с Тимофеем все было совершенно иначе. Мать прививала ему любовь к Писаниям с самого детства, так что он был умудрен во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих.

Дорогие друзья, русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека, которому вынесен смертный приговор, прощение, освобождение от наказания и смерти. Высшее благо для погибшего грешника – Божье помилование, которое он получает по вере в Иисуса Христа. Благодать всегда означает некий незаслуженный дар. Без благодати Божией наши заслуги и наши дарования, красота, сила, ум, красноречие не имеют перед Богом никакого достоинства. Дарование должно быть освящено благодатью Божией, тогда оно принесет плод для Царствия Божьего.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». Вскоре после своего покаяния я решил побеседовать с пастором на тему искупления. Он в прошлом учился в Принстоне и, конечно, имел очень ограниченное представление об искуплении. Он считал, что оно может быть доступно только избранным и больше никому. Мы разговаривали почти полдня. Он полагал, что Иисус страдал за определенную группу людей, и эта плата за их грехи буквально соответствовала божественному закону. Следуя логике карательного правосудия, его страдания покрывали те грехи, которые могли бы совершить избранные. Я возражал, утверждая, что это абсурдно. Он настаивал на том, что Иисус буквально заплатил долг лишь за избранных. Хотя я был новичком в христианстве и недавно стал изучать Библию, все же полагал, что взгляды пастыря не были основаны на Писании. Поэтому так ему и сказал. Исследуя этот вопрос, я ничего не читал, кроме Библии, но то, что нашел, истолковал так, как бы сделал это, если бы прочитал отрывок из юридической литературы. Я думал, что пастырь, очевидно, понимал те места Писания в соответствии с установленной теорией искупления. Меня удивляла его точка зрения, и я ей сопротивлялся как только мог. Осмелюсь сказать, что пастыря встревожило мое упрямство. Я думал, что Библия ясно учит тому, что искупление касается всех людей, а он ограничил его действие определенной долей человечества. Я не мог принять подобную точку зрения, потому что пастырь не сумел достаточно внятно доказать ее, исходя из Библии. Его принципы толкования не сходились с моими взглядами. Они были менее ясными и вразумительными, чем те, к которым я привык, изучая право. На мои настоятельные возражения у него не было удовлетворительного ответа. Я спросил, разве Библия не требует от тех, кто услышал Евангелие, покаяться и верить в Него и быть спасенным? Он признал, что Писание повелевает всем верить и каяться. Но как же тогда поверить и принять то спасение, которое не было предусмотрено для всех? Наш спор постоянно возобновлялся на протяжении всех лет моего изучения богословия под руководством пастора. Он беспокоился о том, что мое мнение расходилось с его пониманием. Полагаю, у него не было сомнений насчет обновления моей жизни, но он чувствовал огромное желание удерживать меня в рамках принстонского богословия. Пастор твердо верил, что я должен стать служителем. Поэтому он изо всех сил старался дать мне понять, что если я не буду проповедовать истину, то Господь не благословит мои труды, и Дух Святой не положит печать благословения на мои проповеди. Я и сам в это верил. Но для меня этот аргумент не был в пользу его взглядов. Поскольку он мне сказал, что и сам не знает, был ли когда-либо инструментом, преображающим грешников. Я не слышал, чтобы пастор конкретно проповедовал на тему искупления. Думаю, он боялся излагать свои взгляды людям. Я уверен, что церковь, где он нес служение, не разделяла его понимание этого вопроса. После этого мы часто обсуждали разные аспекты богословия, о которых я расскажу более подробно позже. Я уже говорил, что весной того же года старшие члены церкви стали явно охладевать в своем рвении к сближению с Богом. Меня это расстраивало, потому что это передавалось и новообращенным. Примерно в то же время я прочитал в газете статью под заголовком «Пробуждение возобновилось». Суть ее была в том, что в какой-то местности зимой произошло пробуждение, но весной все стихло. Осознав это, люди начали искренне молиться, чтобы продолжилось излияние Духа,
и пробуждение с мощной силой возобновилось. Эта статья глубоко тронула и коснулась меня. Прочитав ее, я просто разрыдался. Услышав о пробуждении, я переполнился чувством божественной благодати и уже не сомневался в том, что будет получен ответ на наши молитвы о пробуждении. Я ходил по дому и рыдал, как ребенок. Мои чувства и уверенность, что Бог возобновит свою работу в Адамсе, удивили мистера Гейла. В то время я снимал комнату у него и принес ему эту статью. Статья не произвела на него такого впечатления, как на меня. На следующем молодежном собрании я предложил молиться на протяжении недели утром, в обед и вечером за пробуждение в Адамсе, а потом встретиться вновь, чтобы обсудить наши последующие действия. Других методов для возобновления Божьей работы мы не использовали. Дух молитвы тотчас был излит на новообращенных самым чудесным образом. Еще не закончилась неделя, а я уже узнавал, как некоторые верующие во время молитвы падали и не могли подняться на ноги

стал причиной великого зла. Позже я узнал, что много старших членов церкви препятствовало нашему движению, которое особенно быстро распространялось среди новообращенной молодежи. Они им завидовали и не знали, что делать, считая, что молодые люди занимают не свое место, стремительно продвигаясь вперед и обгоняя старших членов церкви, у которых должны были бы учиться. В результате такое противление огорчило духа. Вскоре эти старшие члены церкви стали отчуждаться, и из-за того, что препятствовали пробуждению, с ними произошло великое зло. Молодые люди прекрасно держались до конца. Насколько мне известно, эти препятствия не сбили их с пути, и они состоялись как прекрасные христиане. Весной того же года, 1822, я стал кандидатом на должность евангельского служителя под покровом пресвитерианской церкви. Некоторые из священников настоятельно рекомендовали мне ехать в пристан, чтобы изучать богословие, но я отказался. Когда они поинтересовались причиной моего отказа, я сказал, что мне не позволяет это сделать мое финансовое положение. Это была правда, но они обещали покрыть все мои расходы. Я все равно отказался. Когда же стали настаивать, чтобы я открыл истинную причину своего отказа, я просто ответил им, что не хочу находиться под таким же влиянием, под которым находятся они, что я уверен в ошибочности преподаваемых там доктрин и что эти священники не являются теми, кто отвечает моему идеалу служителя Христова. Мне не хотелось им говорить этого, но и умолчать было бы неправильно. Тогда они поручили нашему пастырю руководить моим процессом обучения. Он позволил мне пользоваться его библиотекой и сказал, что уделит моим богословским исследованиям столько внимания, сколько потребуется. Но во время моего обучения под руководством пастыря мы с ним постоянно спорили. Он придерживался старого доктринального понимания вопроса первородного греха, считая, что человеческая природа морально развращена. Также он считал, что люди совершенно не в состоянии выполнить условия Евангелия, то есть покаяться, верить и делать то, что от них требует Господь. Он считал, что они открыты для всякого рода зла, поэтому могут только бесконечно грешить и не способны обратиться к Богу, чтобы делать добро. В соответствии с его точкой зрения, Бог осудил человека за его греховную природу. За это, так же, как и за его преступление, человек заслуживает вечной смерти. Он считал, что Божий Дух спасал избранных людей, независимо от состояния их души. Он говорил, что люди пассивны относительно духовного возрождения. И в целом пастырь придерживался тех доктрин, которые логически вытекали из его утверждений. Я не мог согласиться с таким учением, не мог принять его взгляды относительно искупления, возрождения, веры, покаяния, неспособности человека делать выбор и тому подобное. Пастор же неуклонно придерживался такого понимания. Иногда казалось, его раздражало то, что я не хотел с ним соглашаться. Он настойчиво утверждал, что если я буду слишком много размышлять над этим вопросом, то могу отойти от Бога. Не раз напоминал о некоторых студентах пристана, которые отошли от Бога, только потому, что слишком много исследовали вместо того, чтобы принять исповедание веры и учения, которые преподавали профессора. Более того, он меня неоднократно предупреждал, что я никогда не стану успешным служителем, если не приму истину, подразумевая ту истину, в которую верил сам и которую мне внушал. Я сказал, что готов поверить только тому, что можно найти в Библии. У нас было очень много долгих бесед, и я часто возвращался после наших встреч в глубоком унынии, говоря себе, «Я не могу принять его взгляды, я не верю, что этому учит Библия». Несколько раз я был готов бросить свое обучение. В церкви был только один человек, с кем я мог поделиться своими переживаниями. Этот человек — старейшина Экс,

благочестивый и глубоко духовный мужчина. Был он научен так, как учили в пристани, и крепко держался от доктрины кальвинизма. Тем не менее, поскольку мы часто подолгу беседовали, он согласился с моим пониманием и признал его правильным. Нередко он приходил ко мне, чтобы вместе помолиться. Он поддерживал меня в учебе, в дискуссиях с мистером Г. и напоминал о моем твердом решении, невзирая ни на что, стать проповедником Евангелия. Несколько раз, когда я возвращался от мистера Гейла, Экс впадал вместе со мной в глубокую депрессию. Тогда мы подолгу молились и плакали перед Богом, чтобы Он излил на нас свет Своей истины, укрепил и дал веру исполнять Его совершенную волю. Старейшина Экс жил более чем в 3 милях от города и обычно задерживался у меня до 10 или 11 часов вечера, а потом шел пешком домой. «Мой сокровенный друг, у меня есть основания полагать, что ты ежедневно за меня молился до конца жизни. Когда я стал на путь служения, то столкнулся с противлением моим проповедям. Однажды я встретил старейшину Экс, и он, говоря об этом противлении, сказал: «О, Бог положил на мою душу бремя молиться за тебя днем и ночью. Я уверен, Господь поможет. Продолжай, брат Финей, продолжай. Господь поможет тебе». Однажды вечером мы с мистером Гейлом на протяжении долгого времени говорили на тему искупления, но уже надо было идти на собрание. Мы продолжали нашу беседу до самого дома молитвы. Поскольку еще оставалось какое-то время до служения, а в зале было всего несколько человек, то мы продолжили наш разговор. Люди приходили, занимали места и внимательно слушали нашу беседу. Это была очень горячая дискуссия. Но поверьте, все было в христианском духе. Людям становилось все интереснее слушать нас. И когда мы решили прекратить беседу и начать служение, они единодушно попросили нас продолжить дискуссию и сделать ее темой нашего собрания. Мы так и поступили. Провели целый вечер, доставляя удовольствие присутствующим и способствуя их назиданию. Спустя несколько месяцев здоровье мистера Гейла ухудшилось, и он больше не мог проповедовать. Тогда служителем стал человек, придерживающийся философии универсализма. Он начал активно продвигать ложные доктрины этого учения. Нераскаявшая часть общины была расположена к тому, чтобы его слушать. И вскоре такие люди настолько заинтересовались этой философией, что большинство пошатнулось в своем понимании библейских истин. Видя это, мистер Гейл вместе с некоторыми старейшинами церкви попросили меня обратиться к людям по этому вопросу и ответить на все аргументы универсалистов. В основе этой философии лежит мысль о том, что грех не заслуживает вечного наказания. Тот новый служитель яростно противостоял доктрине вечного наказания как чему-то несправедливому, бесконечно жестокому и абсурдному. «Бог есть любовь», — утверждал он. «Как может любящий Бог подвергнуть человека вечным мукам?» На одном из вечерних собраний я встал и сказал: «Этот проповедник распространяет доктрины, которые для меня являются новыми. Я не верю тому, что они имеют библейское основание. Но я исследую этот вопрос, и если не смогу опровергнуть подобные взгляды, то сам стану универсалистом». Я назначил собрание на следующую неделю и пообещал выступить на нем с лекцией, опровергающей взгляды этой философии. Христиане были удивлены моей смелостью, когда я сказал, что стану универсалистом, если не докажу ложности этого учения. Вечером назначенного дня зал был переполнен. Я поднял вопрос о справедливости вечного наказания и обсуждал это на протяжении 2 вечеров. Всем очень понравилось мое изложение данной темы.
проповедник универсализма, увидев, что люди убедились в его неправоте, решил изменить свою тактику. Мистер Гейл, исходя из учения старой школы богословия, утверждал, что искупление — это буквально оплата долга избранных. И так как Христос заплатил за все их грехи, избранным гарантировано спасение. Какой бы они ни вели образ жизни, они не могли потерять спасение, так как все их грехи оплачены. Универсалист решил использовать такую точку зрения, утверждая, что в этом и заключалась вся суть искупления. Ему оставалось только доказать, что искуплены были все люди, а не только избранные. В этом случае он смог бы утверждать, что все будут спасены, потому что долг всего человечества оплачен Господом Иисусом Христом. Следовательно, учение универсализма логически вытекает из понятия правосудия. Бог не может наказать того, чей долг был аннулирован. Люди, которые занимали позицию мистера Гейла, увидели, что универсалист загнал его в тупик. Универсалисту было несложно доказать, что искупление касается всего человечества. Если природа и цель искупления таковы, как их понимает мистер Гейл, тогда всеобщее спасение будет неизбежно. Такие выводы снова взбудоражили людей. Поэтому мистер Гейл попросил меня продолжать отвечать на аргументы универсалиста. Я сказал: «Мистер Гейл, я не смогу этого сделать, не опровергну и не отбросив в сторону ваши взгляды. Нельзя ответить универсалисту, основываясь на вашем понимании искупления, потому что если оно верно, то люди легко найдут библейское подтверждение того, что Христос умер за всех людей, за весь мир грешников. Тогда утверждения универсализма будут верны. Поэтому, если вы мне не позволите отбросить в сторону ваше понимание искупления, я ничего не смогу сказать». «Хорошо», — сказал мистер Гейл. «Вы можете говорить, что хотите. Идите и ответьте ему по-своему». После этого я назначил дни, когда выступлю с лекциями, разъясняющими Евангелие, и отвечу на аргументы универсалиста.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам. Второзаконие 29:29. Как-то за завтраком ректор баптистской семинарии рассказал историю об одном из профессоров, набожном и одаренном ученом, с глубокими познаниями Священного Писания. «Я помню мой первый день в классе», — вспоминал ректор. Профессор еще не знал нас по фамилиям, поэтому он пользовался заранее подготовленными карточками с фамилиями студентов. Подняв голову от очередной карточки, он спросил: «Мистер Грин?» Студент приподнялся. «Мистер Грин, есть ли что-то в Библии непонятное вам?» «Нет, сэр», — сказал уверенно студент. На что профессор ответил: «Тогда почему бы вам не прочитать ее? У вас сразу появятся вопросы». Внимательное и глубокое чтение Библии вызовет ряд вопросов. Петр сказал, что послания Павла содержали нечто неудовразумительное. 2 Петра 3:16. Иногда мы видим только одну сторону истины, или мы сталкиваемся с тем, что кажется нам противоречивым. Тогда появляются вопросы: божественный выбор и свобода человека, происхождение зла, причины боли и страдания. Но эти затруднения не должны подрывать нашу веру в Библию. Бог желает, чтобы мы изучали Библию, а пытливый ум есть благодатная почва для изучения. Кое-что, тем не менее, остается тайной, и мы должны смиренно принять право Божие, не открывать нам всего. Не страшно, что нам не все понятно в Библии. Мы должны благодарить Его, что Он открыл достаточно истины, чтобы завоевать сердца наши, чтобы направлять нас в делах наших и привести нас к небесам.

0: В душе моей увидел Бог, к Его словам стремление. Огонь спасения зажег, рассеяв тень сомнения. Гори, гори, светильник мой, на Божьем небосводе, источник света, Дух Святой, во мне, как луч Господний. Сиять во мраке я хочу, любовью безупречной, не ставя по сосуд свечу, а только на подсвечник. Отбросив старый факел прочь, стремлюсь к светилам новым, мне пламенец бы день и ночь в служении Христова.
1: Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Слава Господу, братья и сестры! Я хочу приветствовать вас словами, которые апостол Павел писал. Обычно он заканчивал Евангелие этими словами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Я сегодня хочу поделиться с вами Словом Божиим и передать то, что Бог положил в мое сердце. Я об этом думаю, об этом молюсь. И очень хотел бы, чтобы это слово дошло до каждого из нас, и мы воспользовались им, и были благословенны им. Я прочитаю два места Священного Писания, и после этого скажу, как будет называться моя проповедь. Первое – это послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 1 стих. «Бог, многократно и многообразно, издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Второе место на эту тему записано в Откровении апостола Иоанна. Оно повторяется 7 раз, но я прочитаю всего 1 раз. «Имеющий ухо слышать, да слышит». Я хочу поговорить с вами и передать вам слово на тему «Как Бог говорит сегодня?». Смотрите, апостол Павел пишет: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит». Не говорил, не будет говорить, а говорит. То есть Бог продолжает говорить. Если вы верите, скажите «Аминь». Бог говорит. Хочу спросить вас. Вы слышите, как Бог говорит? Как Бог с вами говорит? Через что вы больше всего принимаете слово от Господа? Через проповедь или во время молитвы, или через голос пророчества, или во сне, или просто откровение приходит? Но Бог говорит. И вот сегодня я хочу передать вам эти стихи Священного Писания, как Бог говорит. У Бога много методов, как Он может донести до нас Слово. Апостол Павел к евреям писал: Бог многократно, то есть много раз, и многообразно, то есть по-разному. Бог, который сотворил небо и землю, и все животных, и видимое, и невидимое, Он знает языки своего творения. Было время, когда Бог обратился к киту и сказал, чтобы он проглотил Иону. И кит послушал и сделал то, что сказал Бог. Потом Бог сказал ему, чтобы он изверг его на сушу, и кит то же самое сделал. И Иисус подошел к теще Петра и обратился не к теще, а к горячке, которая была. Теща Петра страдала горячкой, и он обратился к горячке и сказал: «Горячка, запрещаю тебе». И она послушала. Иисус обратился к морю и сказал: «Перестань!» Иисус обратился к ветру и сказал: «Умолкни!» И они послушали. То есть у Бога есть очень много методов, как передать нам Слово. Даже если бы я, допустим, стоя здесь, и вдруг я захотел бы что-нибудь, мне достаточно было просто посмотреть на пастора, и он по взгляду мог бы понять, что я хочу ему что-то сказать. Я могу моргнуть, и кто-то поймет, что я что-то ему передаю. Я могу показать рукой. То есть у Бога очень много методов, как нам сказать. Главная цель – чтобы я понял и чтобы я этим воспользовался. Бог никогда не говорит ради какого-то шоу или чтобы произвести эффект. Он всегда, когда говорит, это что-то происходит. Сказал Бог: «Да будет свет», и Бог и стал свет. Сказал Бог: «Да полетят птицы», и птицы полетели. Все слова Божьи – это не просто информация. Они имеют творительную способность и в нас производят просто чудесный эффект. Я выбрал 6 методов, как Бог может нам говорить.
Я расскажу короткую историю, как у меня родилась эта проповедь. Однажды я был в собрании, я посещал моих друзей, церковь, и после собрания пастор взял меня домой, говорит, посидим, пообщаемся, покушаем. А жена пастора не была в собрании. И когда мы зашли домой, я поприветствовал ее, и она сразу спрашивает своего мужа, что бы говорил сегодня? Пастор говорит, знаешь, сегодня пророка в собрании не было, поэтому, ну, я так понял, поэтому ничего. И мне стало обидно. Я думал про себя, что я там делал 30 минут? Я считал, что это Бог говорит. Я читал Слово Божье, это Бог говорит. А получается ничего. Я начал думать, Господь, как же ты говоришь? Как же ты говоришь, что мы тебя поняли и воспользовались твоим словом, твоей информацией, твоей силой? И вот так я начал думать, молиться. Я вам сейчас передам 6 методов, 6 способов, как Бог может говорить. Это не все способы. Возможно, Бог с вами говорит по-другому. Но это, я думаю, 6 основных способов, как Бог может говорить. Поэтому послушайте. И в процессе моего слова, моей проповеди, я хочу добавить немножко, я вам расскажу мое свидетельство. Было время в моей жизни, мне было очень тяжело. Очень тяжело. Каждый раз я шел в собрание и говорил, Господь, о, если бы ты хоть что-нибудь сказал мне, скажи только слово, и выздоровеет слуга твой. Я не знаю, с каким желанием вы идете в собрание. Но помните, Писание говорит нам, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слышанию. Я пастор церкви. Я иду в собрание, и я обязательно готовлюсь, чтобы сказать людям. Но я поймал себя на мысли. Я как будто не готов услышать, что Бог мне скажет. Поэтому вы сегодня здесь, вы в собрании, и я верю, что Бог обратится к вам сейчас, ко всем нам, и вы услышите Слово Господне. Итак, первое, это самое простое. Это то, что каждый из вас может применить прямо сейчас. У нас есть Библия. Бог говорит, в первую очередь, через свое Слово. У нас есть Библия. Читая каждую строчку, Писание говорит, слова, которые я говорю вам, они есть дух и жизнь. Это не просто набор цифр, набор букв, гласных, согласных, стихов. Это дух и жизнь. Соприкасаясь с Словом Божьим, мы буквально соприкасаемся с самим Богом, а именно с Иисусом Христом. Вот что написано. 2 Тимофея 3:16. Все Писание Бога, духновенно. Представляете, когда Бог сотворил Адама, он не дышал, не говорил, глазами не моргал, он не двигался, он просто был сотворенный. И потом Бог написано, я представляю, наверное, это было так, он наклонился над ним и прямо в ноздри его вдохнул дыхание жизни. Он просто дунул на него. И в это время легкие Адама расправились, и он начал дышать, говорить, двигаться. Слово Божье, Бога духновенно. В каждую букву, в каждый стих, в каждую заглавную, простую букву, в каждую книгу Евангелия Бог вдохнул свою жизнь. Поэтому, читая Писание, мы реально находимся так близко возле Христа, что Он дышит на нас своим Святым Духом. Слава Богу за это! Слова, дух и жизнь. Все Писание богодухновенно и полезно. Давид подтверждает это в 118-м псалме, 105-й стих. Слово твое, слово. Не просто Тора, которую евреи читали, не просто Ветхий Завет, не просто книга закона, слово твое. Давид так относился, говорит, оно светильник моей ноге. Оно не просто входит в мои уши, оно делает меня способным видеть, куда я иду. Ты буквально направляешь меня твоим словом, и благодаря свету я не наступлю на камень, я не наступлю на змею, я не упаду в пропасть, я знаю, куда идти, потому что слово твое пришло ко мне. Когда мы читаем Писание, мы читаем примеры
через которые Бог хочет что-то нам сказать. Что-то происходило с Давидом, и я могу применить это сегодня. Что-то происходило с апостолом Павлом, и я тоже это могу. То есть Бог говорит мне, чтобы я читал эти примеры, эти стихи, и понимал, что через это Бог хочет что-то мне сказать. Итак, первое – это Слово Господне. Слава Богу за то, что Он не говорил, не просто будет говорить, но говорит –

Языки. Но что интересно, если бы сейчас на моей голове появился огонь, я бы его не увидел. Вы бы увидели, я бы не увидел. То есть Бог так интересно поступает, что я могу увидеть огонь только на моем брате. А брат может увидеть на другом брате или сестре. Мы можем видеть огонь на друг друге, но почему-то не на себе. Мы можем ощущать эту силу Духа Святого, но именно Бог так сделал, что мы видим проявление Духа Святого в брате моем, в сестре моей, в пасторе, в музыкантах, певцом. Мы смотрим на них, слушаем их и говорим: это Господь. Бог говорит через Дух Святой. И вот Иоанн, 16 глава, 13 стих, пишет: когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Обратите внимание, здесь Иоанн говорит, здесь Иисус говорит, а Иоанн записал это. Он говорит: когда же придет Он, Дух истины, то есть это Святой Дух. И почему-то он здесь его назвал не просто Духом любви, Духом исцеления или как-то по-другому, или просто Духом Божьим, он назвал ее Духом истины. Я начал думать об этом, молиться: Господь, поясни, почему именно Дух истины? И я хочу передать вам то, что я получил и что ощутил. Смотрите, мы живем с вами в мире абсолютной лжи, неправды или каких-то заблуждений. Сегодня невозможно отличить, говорит тебе человек правду или неправду. Я думаю, вам приходилось, когда кто-то покупает дом или продает дом, покупает машину или продает, или любая консультация с законом какая-то, везде где-то есть написано маленьким шрифтом. И мы не знаем даже, что мы подписываем. Нас все как-то пытаются где-то обмануть, где-то обхитрить, где-то не договорить, чтобы извлечь пользу из нас. И поэтому Бог знал это, наперед знал это. Поэтому говорит: вы получите, к вам придет Дух истины. Писание говорит, что это не просто Дух, который знает истину, это есть сам Дух истины. То есть внутри меня живет Дух Святой, который может не просто показать мне, а дать знание о настоящей истине. Особенно сегодня, когда люди очень популярно пользуются социальными сетями. Мы пользуемся, вы пользуетесь, я пользуюсь. В какой-то мере мы все пользуемся. И там очень много. Мы смотрим, и на самом деле это нереальное событие. Мы смотрим на какой-то эпизод, и мы не можем поверить, это реально или это придумано, или это сфабриковано искусственным интеллектом. Мы не знаем этого. И нам хочется и верить, и не вериться одновременно. Допустим, я слушал одно такое короткое видео, и тот, кто его составлял, говорит: вы всю жизнь неправильно варили куриные яички. Я подумал: ну что я сделаю неправильно? Ну как мне понять? И он просто занял мое время, объяснил то же самое. Но это приходит церковь: вы всю жизнь неправильно читали Библию, надо вот так. Вы неправильно молились, надо вот так. И я стою и говорю: Господь, а где же правда? Как я могу быть уверенным, что то, что я делаю, это правда? Вот для этого Дух Святой назван Духом истины. Он знает самую настоящую правду обо мне, о моей семье, о моем спасении, о небесах. Обо всем знает самую настоящую правду. И написано, и о будущем тоже знает правду. Сегодня очень много размышлений о будущем. Как оно будет? Что мы будем делать? Куда мы пойдем? Куда мы не пойдем? Друзья мои, пользуйтесь. Бог говорит через Дух Святой. Вам просто нужно, или это очень рекомендуется так, один на один встретиться с Господом, Духом Святым, и услышать, что Он говорит, что Дух говорит церквям.
Слава Богу!

0: Богу за Духа Святого. Водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, пишет Римлянам апостол Павел, 8 глава, 14 стих. Смотрите, водимые, не просто люди, которые приходят в общество, где Дух Святой живет, не просто люди, которые приходят в собрание, где Дух Святой проявляется, а люди водимые. То есть от утра до позднего вечера Он согласен меня вести. И Он как тот GPS или навигация, которым мы пользуемся, Он приведет прямо по назначению. Сегодня мы ехали к нам, и нам наш GPS, эта навигация, решила показать нам Баранович. Мы не сразу попали к вам. Он нам показал несколько улочек. Ну, наверное, знал, что я здесь первый раз, и поэтому хотел показать мне Баранович. И я не знаю, что делать. Я разворачиваюсь и опять включаю. И он опять куда-то меня ведет. И, наконец, мы приехали к вам. Когда Дух Святой ведет, Он никогда не будет вести, убивать наше время. Он приведет в правильное назначение. И в результате мы все будем в небесах с Иисусом Христом. Слава Богу за Дух Святой. Дух истины. Третье. Бог говорит в молитве. Мы все молимся. Несколько раз в день молимся за пищу. На ночь, утром, в дороге, за семью, за служение, за пасторов. Но это не просто наш обряд какой-то. Бог говорит нам. Я очень часто ловил себя на мысли, что моя молитва очень часто бывает монологом. Я проснулся утром, я уже смотрю, мне нужно куда-то бежать, кто-то меня ждет или куда-то опаздываю. Я быстро-быстро помолился, я высказал Богу все, что знал, что хотел. Господь, благослови, благослови дорогу, благослови день, благослови, благослови, благослови. И я не дожидаюсь, что Бог хочет мне сказать. Молитва – это диалог. Вы верите этому? Это диалог. Я говорю Богу, Он говорит мне. Я просто применил это к себе. Допустим, я приду к своей жене, выскажу, что бы я хотел, случилось со мной в этот день, или чтобы она что-то мне приготовила, или что-то купила, или как-то что-то сделала. И вы представьте, я ей сказал, и даже не спросил, поняла ли она это, нет, и ушел. Это бы выглядело очень смешно, это разрушило бы мою семью. Поэтому, когда я прихожу к Богу, я хочу сказать Ему, что я хочу. И я хочу услышать, что Он думает по этому поводу. Поэтому Бог говорит в молитве. Но понимаете, мне, я скажу о себе, я не знаю вас, я не скажу о себе. Мне лично не хватает времени. Потому что я Богу говорю, что вы говорите Богу, когда молитесь? Вот просто хочу спросить вас, о чем вы говорите с Богом, когда молитесь? Я однажды сделал такой пример в церкви. Говорю, я взял чистый листок бумаги, говорю, разделите его на две части. В одной колонке напишите все ваши нужды, все, что вам нужно, все, о чем вы хотели бы спросить у Бога. Здоровье, работа, друзья, все-все-все земные нужды, именно земные. А в другой колонке напишите духовные нужды, то есть вы молите о спасении брата или сестры, или вы ходатайствуете за церковь. Я спросил их, как вы думаете, и вас спрашиваю, в какой колонке было бы больше нужд, если бы мы их написали? В какой? Ну, конечно, в первой, наверное, потому что нам так много надо. И вот мою такой серьезно хочу обратиться к вам, друзья, когда мы молимся, Бог хочет что-то сказать нам, может поправить, может изменить акцент, может быть, показать приоритет моих нужд. Потому что смотрите, что написано, книга Иеремии, 33 глава, 3 стих, написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Мы очень часто пользуемся первой частью. «Воззови ко мне». Мы взываем, поднимаем руки, молимся, показываем Богу места Писания, где Он обещал, что Он нам это сделает. Но Бог говорит, ну подожди, я же хочу тебе ответить. И я часто убегаю. Я сажусь за руль, долго еду и думаю, ну почему Господь мне не отвечает? Бог не спешит. Он не будет меня одергивать и говорить, подожди, я хочу тебе что-то сказать. Нет, Он хочет, чтобы я сам остановился и послушал Бога. Поэтому Псалом 45, стих 11, в Библии написано: «Остановитесь и познайте, что я Господь». Это место очень много раз написано в Библии. Остановитесь, остановитесь. Господь, неужели мы такие занятые, что тебе нужно останавливать нас? Оказывается, да. У нас много мыслей, много планов. Многие люди нам что-то советуют, другие запрещают. Нас кто-то отвлекает. И поэтому Бог говорит: остановитесь и познайте. Вам нужно знать, кто я. Мы обычно Богу говорим свои интересы. Но вы знаете, что у Бога есть свои интересы? Написано: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Я думал: Господь, зачем тебе мои заботы? Это же мои заботы. Но я думаю, здесь скрывается секрет в том, что Бог говорит: я согласен взять на себя ваши заботы. Все, что вас отвлекает, раздражает, все, что вы не можете сделать, я могу взять на себя. Но только в этот момент вы должны взять на себя мои заботы. И самая главная задача Бога – это спасти людей, чтобы они не пошли в ад. Потому что мои и ваши соседи, они пойдут в ад, если я им не расскажу о спасении. Наши соработники, с кем мы стоим возле станка вместе или ездим с людьми в автобусе вместе, они пойдут в ад, если я не скажу им о Христе. Я говорю: Господь, я им говорю много раз. Бог говорит: еще раз говори. Говори, говори, продолжай говорить. Все, что у тебя есть, это говори. Ты не можешь заставить, но ты можешь сказать. И если они хоть слушают, говори. Остановитесь и познайте. То есть получите информацию, которую я хочу передать вам. Я хочу заговорить с вами. Познайте, я Бог. Четвертое. На мой взгляд, это очень важное. Бог очень часто говорит через других людей. Здесь я расскажу небольшой эпизод из моей жизни. 7 лет, последние 7 лет моей жизни, я очень сильно болел. Мои 2 почки перестали работать и не отказали полностью. Я был на диализе. Это было сложно. Мне было физически тяжело. И с каждым годом становилось хуже и хуже и хуже. Есть 2 вида диализа, и эти 2 были у меня. Последние 2 года я был подключен к машине почти 24 часа в сутки. И 3 раза в неделю ездил в госпиталь на гемодиализ или хемодиализ, я не знаю, как мы говорим здесь, через вену, через кровь, через вену в сердце. Я знаю, как это плохо. Я не мог хорошо говорить. Я не мог ясно думать. Мне было плохо. Я не мог подниматься по лестнице. И при этом я был пастором церкви, и каждое воскресенье должен был проповедовать. Меня выводили на сцену. Я говорил несколько предложений, и меня уводили назад. Я говорю: Господь, это единственное, что я могу сделать, и этого уже не могу. И каждое собрание шел в собрание, говорил: Господь, ну скажи мне хоть что-нибудь, скажи мне, умру я, или буду жить, или буду инвалидом, что мне делать? Я очень нуждался в слове. Я понимал, что Писание говорит: одно слово от Господа может изменить все во мне и вокруг меня. Однажды в мою дверь постучали люди. Я открыл дверь, я их не знал. Они что-то там продавали. И я говорю: извините, я не могу принимать сейчас решение. Я очень плохо себя чувствую. Я под сильным медикаментами, я не могу думать нормально. И он спросил, говорит: а что случилось с тобой? Почему? И я думаю, что мне терять? Я рассказал ему, очень коротко рассказал. И он подошел ко мне, он чернокожий был, глянул мне в глаза, взял меня за руку и сказал мне самые простые слова, которые я слышал много-много-много раз. Все будет хорошо. Не переживай. Все будет хорошо. И вы знаете, в тот момент для меня было как ангел Божий спустился с небес и сказал мне те слова, которые я сам говорю людям почти каждый день. Все будет хорошо. Но для меня это стало так важно. И мне, а с другой стороны, мне стало стыдно. Меня, пастора церкви, воодушевил человек, я не знаю его имени, его верующий вообще он или нет, я не знаю. Но он мне сказал то, в чем я так нуждался. О чем я хочу сказать? Вот текст Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:11. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Я начал применять это. Смотрите, какая картина нарисовывается. Когда люди входят в собрание, мы, славяне, очень умеем маскировать свои проблемы. Мы улыбаемся. Как твои дела? Хорошо, слава Богу, все хорошо. Но никто не знает, что в сердце. Мы прячем это. Мы считаем, это мое, я не хочу выносить или ссор из избы, или мои проблемы. Кому они надо? И они заходят, я смотрю, я люблю наблюдать за людьми, когда они входят в собрание. Я просто стою и наблюдаю. Потому что много очень можно узнать о человеке, просто понаблюдав за ним, как он заходит. Иногда заходит в собрание и занимает самое укромное место. И я понимаю, ему плохо. Он хочет побыть одному. Но он пришел в Дом Божий, наверное, чтобы услышать что-то от Господа. Я прихожу к нему, мы беседуем вместе. И оказывается, это правда. И вот что здесь советую поступал. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого. Как это получается на практике? Допустим, в разных церквях по-разному. В нашей церкви иногда мы пользуемся так. Люди входят, и мы их приветствуем. Кто-то из наших братьев, сестер входит и приветствует, что ты пришел сегодня в Дом Божий. И каждый раз мы тренируем, учим этих людей. Мы говорим, слушай, когда ты приветствуешь людей, полагайся на откровение от Духа Святого. Возможно, это человек, который вошел в церковь, может быть, он последний раз заходит сюда в поисках ответа от Бога. И если он не получит его, он может уйти навсегда. И у тебя есть шанс встретиться с этим человеком и сказать ему несколько слов из Писания, которые дух и жизнь, они воскресят в нем веру, пробудят надежду, и он познает Бога. Не случайно люди, мы встречаем людей, допустим, в очереди, в машине, в такси, в автобусе, в самолете, в поезде. Не случайно возле меня сел какой-то человек. Может быть, Бог его привел, посадил возле меня в надежде, что я принесу ему назидание. Я раньше думал, что это роль пасторов, пророков, но Писание не учит так. Любой христианин, в котором живет Дух Божий, имеет в себе это дарование высказать слова вот этого пророчества из Писания. Когда-то Билли Грейм в одной из своих книг написал, говорит, я прочитал всю книгу Библии, и в последних стихах, в последних главах этой книги написано «Все будет хорошо». Христос назван Альфа и Омега, то есть первая и последняя буква греческого алфавита. И начало и конец. То есть начало, я родился, все радовались. И в конце, если я умираю, Господь принимает меня на небеса, тоже все хорошо. А все, что в середине, может быть, иногда очень плохо. И мы нуждаемся и полагаемся на людей, которые сидят рядом с нами. Поэтому, друзья мои, когда вы встречаете людей, воспользуйтесь этой способностью, данной нам Духом Святым. Скажите этому человеку что-то хорошее от Господа. Не спешите узнать, как у него там бизнес или дела на работе. Иногда хорошо, иногда плохо. Постарайтесь помолиться коротко, в нескольких словах, и скажите, Господь, что я могу этому человеку сказать? Я читал об одном проповеднике, его зовут Смит Вигглсворт из Англии. Он часто проповедовал, Бог делал много через его жизнь, но очень часто, когда у него не было запланированных поездок, он говорит, я молюсь Богу и говорю, Господь, я сейчас пойду в город. Если у тебя есть человек, которому сейчас плохо, и ему некому помочь, помоги нам встретиться. Он выходил на базарную площадь, смотрел на людей, и так проходили часы. Он смотрел и молился, смотрел и говорит, и вдруг я вижу, идет женщина. Смотрит вниз, не улыбается, потирает какие-то слезы. Я вижу, что ей плохо. И говорит, я мгновенно подхожу и говорю, дорогая, я служитель живого Бога. Бог хочет тебе помочь. Дай мне 5 минут времени. Я хочу сказать что-то, что изменит твою ситуацию. И он начинает молиться за нее, говорить ей слово, возлагать на нее руки. Таким образом спасаются люди. Друзья мои, нам Бог дал Духа Святого. Пользуйтесь, выискивайте людей. Смотрите внимательно на входящих в собрание. Это люди, которые пришли не потому, что им нечего делать сегодня. Они пришли, потому что они хотят услышать слово от Господа. Передайте им это слово. Поэтому увещевайте, назидайте друг друга этими словами. Пятое. Бог говорит через обстоятельства. У всех нас в жизни есть обстоятельства. Прямо сейчас. У меня мои обстоятельства, у вас ваши. Некоторые из нас, некоторые обстоятельства нас пугают. Мы не знаем, что будем жить дальше. Некоторые радуют. У всех разные обстоятельства. И вот что написано в Писании. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Любящим Бога и призванным по Его изволению, закончите. Все содействует ко благу. Смотрите, здесь не написано, тем, кого Бог любит, все содействует ко благу. Нет. Написано, тех, кто любит Бога, им все содействует ко благу. Мы иногда не можем понять, почему мы выехали в аэропорт за 3 часа и все равно опоздали на самолет. Мы иногда не можем понять, почему ты собрался ехать в поездку и вдруг забыл заправить машину. И пока ты заправил машину, потерял время и где-то случилась авария. Мы не можем понять, почему. Но я знаю одно. И я люблю Бога. И все, что происходит в моей жизни, содействует ко благу. Даже если на первый взгляд я что-то теряю, я куда-то опаздываю, я что-то пропускаю. Но я понимаю, Господь, Ты что-то видел в моей жизни. Все содействует ко благу. Я не понимаю. Я не могу объяснить человеку, что он опоздал на самолет или на поезд, или что-то случилось. Я не могу объяснить ему. В это просто нужно поверить. Со мной не случается ничего случайно. На меня влияние имеет только Бог. Ни дьявол, ни обстоятельства, ни люди. Но Бог иногда пользуется обстоятельствами. Бытие, 20 глава, 50 глава, 20 стих. Книга об Иосифе. Вы замышляли мне зло, а Бог обратил это в добро. Это история об Иосифе. Они не просто замышляли зло, они сделали зло. Они его вначале ненавидели, потом продали в Египет. Он попадает в тюрьму. Потифар садит его в тюрьму. Он попадает в царскую тюрьму и сидит там несколько лет. И потом, когда уже прошел весь процесс освобождения, он привел своих отца своего, братья пришли к нему. И когда отец умер, братья подумали, он сейчас нам отомстит. И они пришли каяться к нему, просить прощения. Иосиф посмотрел, и он заплакал. Братья говорят, вы не знаете моего сердца. Да, мне было трудно. Вы не просто замышляли против меня зло, вы сделали зло. Я плакал в тюрьме, я жил один, без отца и без матери. А он еще молодой был. Но, говорит, но Бог. Мне очень нравится это выражение, но Бог. Дьявол был давно уничтожил меня, но Бог. Дьявол давно бы разрушил мою семью, но есть на небесах Бог. Слава за это Богу. Дьявол давно втоптал бы в грязь жизнь мою, убил бы меня болезнями, обстоятельствами. Но слава Богу, что есть Бог. И Бог берет это зло и превращает в добро. Бывший заключенный правит Египтом. Второй человек после фараона. Это даже в сказках такого нету. Но Бога есть и на это выход. Обстоятельства. Я не знаю, какие ваши обстоятельства сегодня. Может быть, кто-то болен. Я хочу обратиться к вам. Я знаю, что такое быть больным. Я знаю, что такое, когда тебе осталось пару дней жить. Я прошел через это. Когда ты умирал заживо. Я хочу обратиться к вам. Бог сегодня говорит вам слово из Священного Писания. Кто-то замышлял нам зло. Дьявол хотел бы уничтожить нас. Но есть на небесах Бог, который любит вас. Бог имеет намерение о вас не на зло, а во благо. Бог имеет для нас будущность и надежду. И даже если мы так и будет, допустим, мы умрем, то написано, даже если умрем, мы все равно Господни. Мы привыкли доверять Богу, если Бог всегда говорит «да». Мы задали ему вопрос, Господь, как это? И Бог отвечает положительно, исцеляет, дает работу, создает семью. Мы привыкли на ответы «да». Но нет, это тоже ответ. Готов ли я услышать ответ от Бога? Нет. Может быть, в этих обстоятельствах это самый правильный ответ. Смотрите глубже в ваши обстоятельства. Может быть, Бог работает, даже когда мы этого не видим. Шестое, последнее. Бог говорит через свое творение. Вы смотрите на то, что сотворил Господь. Не на то, что сотворили люди. Не просто на здание. Помните, апостолы подошли к Христу и говорят, смотри, Христос, смотри, какие камни, какие здания. А Христос как будто даже не заметил, говорит, все это будет разрушено. Не впечатляйтесь этим. Это вы, люди, сделали. Бог говорит, чтобы мы восхищались Его творением. Бог говорит через свое творение. Вспомните Авраама. Бог хотел передать Аврааму, что у него будет много-много-много детей. Не просто много, а так столько звезд, как звезд на небесах. Бог хотел передать ему это слово. И как он это сделал? Он бы мог послать пророка. И пророк сказал бы, Авраам, у тебя будет 2 миллиона детей, допустим, потомков. Это один метод. Но Бог воспользовался именно этим. Он ночью будет Авраама и говорит, выйди из шатра твоего. А Авраам выходит. Бог говорит, подними глаза на небо. Посмотри, ты можешь посчитать, сколько звезд ты видишь? Я так думаю, Авраам, наверное, даже попытался считать, но говорит, нет, не могу. Бог говорит, вот столько у тебя будет потомков. То есть Бог передал ему слово, просто поглядев на небеса. Вот эти места Священного Писания. Псалом 18:2. Небеса проповедуют славу Божью. Мы привыкли слушать... Пастор проповедует, или гость проповедует, или кто-то брат проповедует. Это они проповедуют. Друзья мои, небеса тоже могут проповедовать. Просто для этого нужно остановиться, перестать смотреть вниз, поднять глаза на небеса и посмотреть, долго посмотреть, пока они услышат, что они тебе хотят сказать. Мы говорим сейчас на тему, как Бог говорит. Небеса проповедуют, то есть они говорят. Они говорят. Я хочу это услышать. Допустим, Римлянам 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, то есть Божье, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть враги Евангелия, враги Божьи, враги творения, они, у них слов не хватит. Но еще раз, через рассматривание творений. Подойдите к этим цветочкам, подойдите к цветам на улице, посмотрите на траву, на небо, на облака, рассмотрите их. Вы не просто согласитесь, что это красиво, но Библия говорит, вечная сила и божество видны через рассматривание творений. Слава Богу за это! Обычно мы едем на путешествие куда-то, посмотреть на здания, на храмы, на мосты, на статуи, скульптуры, на дороги, на города. Но Бог говорит, через рассматривание творений видна Божья сила. Можно настолько впечатлиться красотой Бога, что все изменится. Хорошо, я действительно заканчиваю. Несколько стихов еще раз. Иов писал. Это очень, мне кажется, с одной стороны, непонятное стихи, а с другой стороны, понятное. И подлинно. Спроси у скота и научит тебя. Я никогда не разговаривал с котом. Но здесь Иов говорит, пойди поговори. Помните, говорил Бог, поговори, посмотри на муравьев. Они тебя такому научат, что вы, люди, такого не можете сделать. Муравей несет в 100 раз тяжелее вещь, чем он сам. Посмотри на него и спроси, кто дал ему силу. И он отправит тебя к Богу. Дальше он говорит, спроси у скота, научит тебя. Спроси у птицы небесной и возвестит тебя. Или побеседуй с землею. Я никогда так не пробовал. Но Писание говорит, побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. То есть Бог может говорить через рыбу, через цветок, через дерево, через облака, через небеса, через звезды, через все, что можно, что Он сотворил. Он может сказать нам. И Его самое сильное послание. Я тебя люблю. Слава Богу за это. Видите, мы люди такие немножко испорчены. В книге пророка Малахии Бог перед тем, когда замолчать на 400 лет, пишет, Малахия пишет, Бог говорит, я возлюбил вас. То есть я вас очень люблю. А люди спрашивают, чем ты возлюбил меня? То есть если ты реально любишь меня, дай мне что-то. Мы очень часто говорим, хотим увидеть лицо Бога, но мы думаем, увидеть руку Бога. Дай нам что-то. Дай нам что-то. А Бог говорит, нет, посмотрите мне в лицо. И поймите, я вас люблю. А мы, говоря о лице, представляем себе руку Бога. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство и счетом от всех Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе Его. У Него ничто не выбывает. Итак, Бог говорит через Слово, через Дух Святой. Что мы там еще упоминали? Если вы слушали, вы же немножко должны запомнить. Бог говорит через Святой Дух. Бог говорит в молитве. Он говорит через других людей. Бог говорит иногда через обстоятельства, и Бог говорит через творение. Друзья мои, Бог говорит, слушайте, просто нужно остановиться. Но Бог имеет слово для вас. А если ваши обстоятельства сегодня очень тяжелые, просто поверьте, Бог рядом с вами. Дух Святой в вашем сердце. И ему тоже, у него тоже есть свои ощущения. Написано, вы имеете не такого первосвященника, который не может сострадать вам в немощах ваших. Это слово указывает нам Иисуса Христа. Он знает, когда нам больно. Он знает, когда нам нечего сказать. Он знает, когда нам плохо. И Он вас любит. Слава Богу за это. Аминь.
1: Если душа истомилась под бременем, солнце померкло, сердце в тоске, вспомни, что временно все, очень временно. Все ненадежно на этой земле. Розы цветут, но завянут под вечер. Ляжет роса, но исчезнет к утру. Гаснут от ветра зажженные свечи. Льются ручьи, но исчезнут в жару. Разве о чем-то печалиться можно, в сердце неся огорчение и страх, если на свете все так ненадежно, если жизнь, как роса на ветвях? Жизнь на земле — лишь преддверие жизни. О, человек, как не помнишь о том, знаешь, ведь ждет нас иная отчизна, дивный, нетленный, невременный дом. В вечных обителях радость и счастье, души ликуют и славу поют. Горе и слезы земного хождения будут забыты в желанном краю. Если постигла тебя неудача или печаль посетила твой дом, вспомни, как мало земля это значит, если вся вечность дана нам Христом.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Скоротечна радость мира, словно пара над головой. Слово Божие вечно, живо, вдаль ведет нас за собой. Скоротечна радость мира, словно быстрая стрела. Слово Божье вечно, живо, нет предела, нет конца. Скоротечна радость мира, вянет, как цветы в тиши. Слово Божье вечно, живо, облегчение для души. Скоротечна радость мира, словно пар над головой. Слово Божье вечно, живо, в нем незыблемый покой.

радуга и завет Бога с человеком. И вышел Ной со всем семейством своим из ковчега. Также все животные разошлись по земле, и птицы разлетелись по деревьям. Ной сложил из камней жертвенник. Затем он взял несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была угодна эта жертва, и он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бог благословил Ноя и сыновей его и сказал им: «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою. Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле».

Вавилонская башня. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и желая прославить себя, люди ревностно занялись постройкой. Но Господу не угодно было это. Он посмотрел на город и башню, которую они строили, и сказал: «Вот один народ и один у всех язык, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле.

Страницы вечной Библии, поток живой воды, найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

Прижавшись носом в холодное стекло, Лиля замерла. Она рассматривала витрину большого магазина. Как заманчиво там все выглядит. Лиля даже забыла, что мама попросила ее нигде не задерживаться. За стеклом среди множества самых разных игрушек стояла коробка с большой красивой.

0: красивой куклой. Такую куклу Лиля еще никогда не видела.
1: «И о чем это ты мечтаешь?»
0: – услышала Лиля приветливый голос.
1: «Что интересного ты там увидела?»
0: Лиля повернулась. Перед ней стояла пожилая женщина и улыбалась.
2: «Вон ту куклу!»
0: – сверкнула глазами Лиля и показала на витрину.
2: «Ей можно сшить красивое платьице!»
1: «Попроси маму, чтобы подарила ее тебе на Рождество!»
0: – предложила женщина.
2: «До праздника еще далеко!»
0: Лицо девочки в один миг стало печальным.
2: «Кроме того, на Рождество нам всегда покупают что-нибудь из одежды. В этом году мне очень нужно новое пальто. Мама говорит, что я очень быстро расту».
1: «Вот как?»
0: – с некоторым удивлением проговорила женщина.
1: «А как тебя зовут?»
2: «Лиля».
1: «А меня тетя Лиза. Пойдем в магазин, я куплю тебе эту куклу».
2: «Разве такое бывает?»
0: – удивилась Лиля.
2: «Разве чужим детям делают подарки?»
0: Недоверчиво посмотрела она на тетю Лизу, пытаясь понять, шутит она или говорит правду.
1: «Бывает, и чужим делают подарки»,
0: – задумчиво сказала женщина.
1: «Я расскажу тебе один случай из моей жизни. Это было в трудные послевоенные годы, когда у всех людей была одна единственная мечта чем-нибудь утолить голод. Многие люди умирали, потому что негде было достать даже самые необходимые продукты. Я тоже голодала. И вдруг случилось чудо. Почтальон принес мне большую посылку из Америки. Хотя на ней крупными буквами было написано мое имя, я не решалась принять посылку. Что-то не то, сомневалась я. У меня в Америке никого нет, кто бы мог бы прислать посылку. Почтальон уверял меня: «Женщина, здесь ясно написано ваше имя, значит, она ваша, берите». Когда я открыла посылку, то не могла поверить своим глазам. Там лежали такие продукты, которых я не видела уже много лет. Белая мука, рис, какао, маргарин, яичный порошок, сухое молоко. Я от радости не могла сдержать слез. Я тут же упала на колени и благодарила Бога за то, что Он спас меня от голодной смерти. Я терялась в догадках, каким образом в Америке кто-то узнал мой адрес. Разбирая посылку, я обнаружила письмо. Его содержание хорошо помню до сих пор. «Дорогая фрау Шнайдер, один мой знакомый прислал мне ваш адрес. Он написал, что вы находитесь в трудном положении и очень нуждаетесь в продуктах питания. Примите, пожалуйста, то, чем я располагаю. Ешьте на здоровье. Если посылка принесла вам радость и вы благодарны мне, то порадуйте еще кого-нибудь, как только у вас появится такая возможность. Как написано в послании к филиппийцам: не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я не жду вашей благодарности, потому не оставляю обратного адреса, но прошу, передайте дальше ту радость, которую вы получили. Пусть Бог благословит вас иметь чувствование Христовы». Нелли Смит, Чикаго. Значит, посылка принадлежала мне. Я была просто потрясена. Совершенно чужой человек позаботился обо мне с такой любовью и доставил мне невыразимую радость. С тех пор я стараюсь доставлять радость нуждающимся. Часть продуктов из той посылки я раздала голодающим. Вот и сейчас, увидев, как ты мечтательно рассматриваешь витрину, я сразу поняла, что могу принести тебе большую радость. Сегодня я получила доплату к пенсии, и потому хочу купить тебе эту куклу».
0: Лиля от смущения не находила слов. Они вместе вошли в магазин.
1: «Подайте нам, пожалуйста, вон ту большую куклу с русыми волосами», —
0: попросила тетя Лиза продавщицу.
3: «Она стоит 10 марок», —
0: предупредила девушка, снимая с полки большую коробку.
2: 10 марок?
0: Ахнула Лиля.
2: «На эти деньги можно купить столько хороших продуктов. Тетя Лиза, наверное, откажется. Она же не знала, что кукла такая дорогая».
0: Но тетя Лиза повторила:
1: «Да-да, подайте ее нам».
0: Лиля чуть не прыгала от радости, крепко прижимая к себе драгоценную коробку.
2: «Большое спасибо! Огромное спасибо! Спасибо!» —
0: повторяла она, глядя в глаза доброй тете.
1: «Благодари Бога!» —
0: просто сказала тетя Лиза.
1: «Я хотела передать тебе радость, которой ты могла бы делиться с другими. Не забывай об этом. А теперь до свидания, детка».
2: «До свидания!» —
0: ответила счастливая Лиля. От радости Лиля не заметила, как оказалась на пороге своего дома. Мама очень удивилась, увидев дочь с большой красивой коробкой в руках.
3: «Что это у тебя?»
2: «Одна тетя подарила мне куклу».
3: «Чужая тетя?»
2: «Да, знаешь почему? Потому что ей тоже кто-то сделал подарок».
0: Лиля рассказала маме историю о том, как тетя Лиза однажды получила посылку и письмо с удивительным пожеланием.
3: «Понятно», —
0: с трепетом в голосе произнесла мама, вынимая куклу из коробки.
3: «Значит, она хотела порадовать тебя. Подумать только, какая прелесть!» —
0: восторгалась мама, рассматривая куклу.
3: «Тетя действительно обрадовала тебя. Что еще она говорила тебе?»
2: «Она сказала, чтобы я тоже кого-то радовала, чтобы передавала радость другим».
3: «Это очень хорошо», —
0: улыбнулась мама.
3: «Надеюсь, ты этого не забудешь».
2: «У меня же нет своих денег», —
0: вспомнила Лиля и сникла.
2: «Чем я могу обрадовать кого-то?»
3: «Для этого не обязательно иметь деньги».
2: «Да?»
0: И вдруг ее глаза вспыхнули.
2: «Мама, а если я буду помогать тебе, я передам радость?»
3: «Конечно, это будет для меня очень большой радостью».
0: Лиля тут же побежала на кухню и взяла ведро, чтобы принести картошки из погреба. Раньше она очень редко предлагала маме свою помощь, а когда мама просила что-то сделать, делала в основном неохотно.
2: «Мама, а что еще надо сделать?»
0: Поставив ведро с картошкой на место, спросила Лиля. В тот день она с большим желанием выполняла одно задание за другим.
3: «Ты сегодня так много мне помогла», —
0: похвалила мама Лилю.
3: «Я могу даже сходить к тете Лене. Ты еще свари картошку на ужин к приходу папы, ладно? Я тоже приду к тому времени».
2: «Хорошо, сварю», —
0: кивнула Лиля, рассматривая платье у новой куклы.
3: «Ты просто умница!»
0: Мама с благодарностью обняла Лилю за плечи.
3: «Я очень рада и постараюсь эту радость передать тете Лене».
0: Положив немного гостинцев в сумку, мама ушла.

0: сегодня моя дочь получила удивительный подарок».
1: «Угощая тетю Лену яблоками, сказала Лилина мама. Пожилая женщина, обложенная подушками, вопросительно посмотрела на свою гостью.
0: «Совершенно незнакомая женщина подарила ей дорогую куклу».
1: Слушая рассказ о посылке из Америки и о том, как незнакомые ей люди старались дарить радость другим, тетя Лена взволнованно крутила в руках яблоко. Она долго молчала.
0: «Вам нравятся такие добрые отношения?»
1: — спросила ее Лилина мама, нарушив неловкое молчание.
0: «Да»,
1: — тихо ответила тетя Лена. Облизнув пересохшие губы, она призналась.
2: «А я сегодня так много роптала. Мне стыдно за свое недовольство на Бога. Да, я лежу одна, меня редко кто посещает. Но есть много людей, которым труднее, чем мне. Я получаю хорошую пенсию, у меня есть все необходимое. Я могу еще заботиться о себе. Но как только Господь допустил трудности, я стала роптать. Я так виновна перед Богом».
1: Тетя Лена помолчала, затем, вытерев слезы, продолжила.
2: «Я вот думаю о своей младшей сестре. У нее 5 детей. С тех пор, как она потеряла мужа, ее семья живет очень бедно. Я давно не помогала ей. Да, это хорошая идея — дарить другим радость. Нас ведь к этому и Библия побуждает. Господь хочет, чтобы мы делали добро».
1: Лилина мама счастливо кивнула.
0: «Знаете, я заметила, что получается двойная радость. И тот, кто делает добро, радуется, и тот, кому сделали добро, тоже радуется и благодарит Бога».
1: Через несколько дней тетя Лена действительно отправила посылку. Она так радовалась, будто в ее сердце забил источник счастья. В посылку она вложила письмо, подробно описав, что побудило ее сделать это доброе дело. В конце она пожелала своей сестре делиться радостью с теми, кто ее не имеет. Прошло около месяца, и тетя Лина получила письмо от своей сестры. Поблагодарив за посылку и за радость, доставленную ей и ее детям, она писала.
3: «Тебе расскажу, как я смогла передать полученную радость. Я целый год хранила пару хороших ботинок, которые стали малы моему младшему сыну. Хотела продать их или обменять на продукты, но когда я прочитала твое пожелание, сразу вспомнила мальчика из нашего подъезда. Он бегает в стоптанных, дырявых тапочках, даже в непогоду. У него нет другой обуви. И вдруг я поняла, что могу исполнить твое пожелание, отдав ботинки бедному мальчику. В рождественский вечер я пошла к ним домой. Пожелав Божьих благословений, я подарила мальчику ботинки и немного сладостей из твоей посылки. Надо было видеть, как он ликовал. На другой день его мама снова благодарила меня. Она сказала, что ее сынок от радости даже спал с ботинками. Я рассказала соседке о любви Божьей и пожелала ей обрести мир с Богом, с нашим Небесным Отцом».
1: Дочитав письмо, тетя Лена сказала.
2: «Действительно, какое это счастье, исполняя заповеди Божьи, делать людям добро».

Там вдали за облаками правит Бог чудес мирами. Солнцу Он велит светить, серым тучкам дождик лить, всем цветкам в саду цвести, а деревьям всем расти, сладким ягодкам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса!

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяний Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.

0: Кто может объяснить историю с Гуку? И как называется эта ловушка?
1: Я знаю, как она называется. Грех!
0: Правильно! Тот, кто будет поступать, как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
2: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
1: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
0: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
3: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
0: Конечно, может.
4: Почему же и для чего страдают люди?
0: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
1: Наверное, нет.
0: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
2: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
0: Быть детем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
1: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
0: А сейчас выучим стих.
1: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
5: На землю сошла благодать, Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, в сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится, поскорее Его впусти.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам, братья и сестры! Бог нам дал сегодня прекрасную возможность быть в служении, предстоя пред Его лицом. И то, что мы уже сегодня слышали, то, что говорил уже Господь через уста своих рабов, то, что Он открывал те истины, насколько они важны для нас. И первый брат говорил о наших правильных взаимоотношениях в наших семьях, во взаимоотношении друг с другом, насколько важно, чтобы мы могли прощать друг другу. И я хочу сказать, что это очень актуальный вопрос сегодня. Есть такое понятие, как обида, которая глубоко проникает в сознание и в чувства нашего человеческого естества. И часто она даже обретает такой, я бы сказал, профессиональный характер разрушения нашего человеческого естества. И с годами этот профессионализм накапливается до того, что иногда в нашем сердце мы вынашиваем разного рода помыслы в отношении нашего брата, сестры, в отношении наших обидчиков. Иногда дьявол доводит нас до такого уровня положения, что мы даже воображаем иногда, я говорю о тех моментах, где люди исповедовались, когда люди воображали в своем сознании своего обидчика, что он где-то едет по дороге, разбивается и погибает. И это все плод нашего ума, мышления. Но я хочу сказать, что всем этим движет обида. Можно было бы много говорить на эту тему, это очень серьезная, важная тема. Но я хочу сказать нечто, то, что записано в Слове Божьем. Иаков говорит, что суд без милости, не оказавшему милость. И там дальше Писание говорит, что милость, она превозносится над судом. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, каждый раз, когда мы приходим пред Божье лицо, на что мы рассчитываем, как не на милость? Не правда ли? Мы рассчитываем на милость. С мужем искренно ты поступаешь, искренно. С чистым, как ты поступаешь, Господи? Чисто. С милостивым, как ты поступаешь? Милостиво. Братья мои и сестры, пойдите и научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы».